0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ Плюс.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.
0: Весна на Плюсе!
2: Весна на Плюсе.
0: Весна.

которую слушаешь ты. Которые слушают.

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем.

0: Музыка для всех.
1: Ночи напролет нас бежала луна. Нежно напоет, она слава.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай. Между чувствами
0: гуд. Только твоя музыка.
3: И летит по белому.
0: Которая вокруг на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: Ну вот, есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: меня. Музыка для всех. Моя сон, важнее ты мира. Мне так легко быть тобой любви. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и нет, я

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры, дарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

Андрей, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Колобок-колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВХ+.

Музыка для всех. Только хиты. Твоя музыка.

0: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем, давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Да.

ФМХ+. Музыка, которую слушаешь ты.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Pērkot divus vai vairāk 200 gramus sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen.lv.
4: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
5: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом Сталмец, давай.
7: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
7: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
9: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат филис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
10: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.

0: СВХ плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяная.

0: дроном с рододендронами, у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна на плюсе. СВХ+.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Grilla sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grilla sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi iet kopā.
7: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
8: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
9: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения, между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
10: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
11: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Нябетти» представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Two Unlimited». Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В западных районах ожидаются дожди и, возможно, гроза. Ветер южный, умеренный. Во время грозы порывистый. Днем по стране от 12 до 17 градусов тепла. В Лепе и Венспилсе до плюс 13, в Даугавпилсе Резек на 15-16 градусов. В Риге до плюс 17, днем без осадков, вечером ожидается дождь.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня 7, вероятно, рассмотрит вопрос об отставке правительства Силини. Коалиция развалилась уже вчера. Из нее вышла партия «Прогрессив», и остались явно венуты БСС «Зеленых» и «Крестьян». Авиакомпания Air Baltic отчиталась об огромных убытках. 70 миллионов евро в январе-марте этого года. Сегодня на территории ТЭЦ-2 пройдут учения гражданской обороны.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Сейм может принять решение, которое похоронит правительство Эвики Силини. Недееспособным Кабмин накануне объявила одна из коалиционных партий – «Прогрессиве». После разговора с премьером представители этой партии заявили, что не будут больше работать с Силини и потребовали ее отставки. В противном случае пообещали голосование по этому вопросу в Сейме. Того же потребовали и оппозиционные фракции Сейма. Они будут пытаться организовать голосование сегодня. Политики признают, что у Латвии уже, по сути, техническое правительство. Президента Эдгара Ринкевича призвали как можно скорее начать консультации о формировании нового кабинета. Ринкевич сообщил, что завтра, в пятницу, он встретится в Рижском замке со всеми партиями, представленными в парламенте, и ждет конкретных предложений о задачах до выборов и приоритетах, прежде всего в сфере безопасности. Политологи указывают, что сценариев развития ситуации несколько, но устойчивого решения не просматривается. Кто и как создаст новый Кабмин, непонятно. Напомню, правительственный кризис разразился после отставки с поста министра обороны представителя партии «Прогрессиве» Андриса Спруца. Он уволился на фоне скандала с налетом дронов на Резекне в ночь на 7 мая. Беспилотники не были сбиты, они упали на городскую нефтебазу, чудом обошлось без серьезного ущерба. А жители Латгалы той ночью были предупреждены об угрозе с воздуха с большим опозданием. Сегодня Сейм решит, отменять ли требования об обязательном среднем образовании для сотрудников избирательных участков. В случае принятия этих поправок к работе в избирательных комиссиях смогут привлекать и школьников, старшеклассников, если они граждане Латвии и владеют латышским. Инициативу поддержали представители нескольких общественных организаций, подчеркнув, что это расширит участие молодежи в общественно значимых процессах. Поправки продвигают в срочном порядке, с тем, чтобы они вступили в силу уже на следующий день после их провозглашения. То есть написали эти поправки именно под парламентские выборы, которые состоятся 3 октября. Почти полностью принадлежащая государству авиакомпания Air Baltic опубликовала финансовые результаты за первый квартал этого года, отчитавшись об огромных убытках. Они превысили 70 миллионов евро. И это более чем вдвое превышает показатели годом ранее. В компании объяснили убытки высокими процентными платежами по кредитам, неблагоприятным курсом доллара и ростом затрат на топливо из-за войны на Ближнем Востоке. Вчерашний отчет показал, насколько все плохо у Air Baltic было до того, как в середине апреля правительство и Сейм утвердили экстренный государственный заем авиакомпании на 30 миллионов евро. Также понятно, что этой суммы не хватит, чтобы удержать Air Baltic на плаву, то есть потребуются новые вложения из госказны. До конца этого месяца руководство авиакомпании должно представить новый бизнес-план, одна из главных целей которого – стабилизировать финансовую ситуацию. Сегодня на территории ТЭЦ-2 госкомпании «Латвэнерго» пройдут учения гражданской обороны. У теплоэлектроцентрали отработают сценарий чрезвычайной ситуации с имитацией поджога. В учениях будет задействован персонал ТЭЦ-2 и другие службы будут проверять взаимодействие, улучшать практические навыки. Жителей просят не беспокоиться, в районе станции может перемещаться и шуметь оперативный транспорт, а для имитации пожара используют искусственное задымление. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай любой, чтобы дома не забыли,

0: подкралась, наши прекрасные везунчики. Ну, везунчики — это те, кто вы, друзья.
1: Это те, кто мы.
0: Ну, повезло. Знаете, что повезло? Повезло то, что как бы могли бы в 100 раз хуже себя чувствовать сегодня, нежели, ну, как бы ситуация, которая сложилась, да? Я свято верю в то,
1: могло быть и хуже.
0: Что кто-то прям, ну, в усмерть не выспался. Но все равно солнце с утра, оно всегда помогает.
1: Оно всегда радует, оно всегда бодрит.
0: Так что трижды рады оповестить о том, что утро начинается. Сегодня у нас 14 майская утреца, и вас с распростертыми объятиями встречаем мы, Александр Буслаев.
1: Владимир Вэл.
0: И радио СВХ Плюс, конечно же. Но с утра самого, значит, Ивашка написал нам: здравствуйте, бодрого утра и классного настроя. Всем великолепного четвергуна. Значит, прекрасного... Пролетие. Да и не настигнет нас большой бадун. Сегодня большой, ну, праздник большого бадуна. Вот это то, наконец-то. Да, я что-то как-то вообще не
1: дождались.
0: До этого только у группы Дюна слышал, что вот большой бадун. Вот, а оказывается, ну, имеет место быть типа, какой-то и праздник.
1: Возможно, в честь этого даже.
0: Ладно, так или иначе. Добро пожаловать. Маринерка, привет, дорогие друзья. Ура, солнышко, пойду-ка я в выходной поулыбаюсь людям в 7 утра. Вот, пораздражаю. Ну, правильно.
2: А у меня выходной.
0: Не обязательно, просто улыбайся. Просто улыбайся, этого вполне достаточно. Хорошая идея, хороший план, отличный, восхитительный даже. Очень даже рады. Бабулька, привет, бодренького утреца. Сегодня как бы намекая, сегодня, значит, у Марка Цукерберга день рождения.
1: Да.
0: Правильно?
1: Да, родился он в этот день.
0: Он 84-го года выпуска из мамы, между прочим, да? И программер, и основатель, и генеральный директор социальной сети Facebook. Вот, естественно, будем сегодня рассказывать. Значит, про Facebook пирожочки есть. Причем такие, ну, забавные довольно, возможно, вы знакомы с Ольгой. Мне пишет радостно Facebook. А я отвечаю: ну еще бы. И нажимаю удалить. Глеб заглянул в Facebook Оксаны и удалил двоих друзей. А чтоб наверняка, поехал к ним в Омск и насмерть застрелил. А мы-то знаем, да, понимаете, какие тут вот друзья в Фейсбуке. Ага, сейчас.
1: Ну да.
0: У нас с тобой два общих друга. Два общих друга, и Фейсбук нам предлагает подружиться. А мы ведь только развелись. Вот.
1: Всегда так.
0: А он-то не знает, понимаешь? И вот это вот. И алгоритмы подкидывают. Спасибо большое, Ваулечка, бодренькая утреца, и тебе. Да, вот. Значит, Алися. Олесенька, привет, дорогая. Привет. Давайте я вас обниму, что ли. И, наверное, поеду я в спортзал, потренируюсь и буду красивая к лету.
3: Ну, давай, конечно, давай. Давай, можно.
1: У тебя еще две недели.
3: У тебя две недели? Это осталось. Вообще... Это еще... Ничего, да нет. Ну, лето... Неизвестно, когда наступит лето, хотя у нас по прогнозу, ну, хорошо. Хорошо.
1: Прогноз хороший.
3: Да. Уже сегодня плюс 17 в столице, да, будет прогреваться днем, конечно же. И слава богу, что без осадков. Вот только вечером ожидается дождь. Так что пока есть возможность, давайте уже наслаждаться все вместе, ребята. Взявшись за ручки, вперед!
4: СВХ+.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Команда профессиональных подологов клиники Балта вернёт лёгкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника Балта. Профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Биржника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Подготовься к лету с 220 LV. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220 LV+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
3: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, которая уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
4: Шкода. Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовас 72 и MN Мебелос LV.

0: сейчас, друзья, 14 майская утречка. Сегодня давайте поздравим тех, кто проявил себя. Вот, причем на высоком идейном художественном уровне, оставил свой след в истории. Давайте из мира кино. Ну, начнем с женщины. Ladies first. Сегодня Кейт Бланшетт. Австралийская актриса, лауреат 2 Оскаров, 3 золотых глобусов, появилась когда-то на свет, ну, в 69-м году. Красавица, молодец, все равно. Все равно, молодец.
1: Все равно.
0: Все равно, друзья, Джордж Лукас появился также на свет. Американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, оператор, создатель «Звездных войн», Индианы Джонс.
1: Это все он.
0: Спасибо за детство, спасибо, спасибо. О нем, конечно же, сегодня еще подробненько поговорим. Значит, Марк Цукерберг сегодня уже отмечали. Американский программер, основатель и генеральный директор соцсети Facebook. Сегодня тоже будет интересно рассказано. Ну и что касается музыкального направления, сегодня, во-первых, Святослав Вакарчук, и музыкант, и певец, и автор песен, и лидер группы «Океан Эльзы». Да, да. Вот, спасибо большое, да, за творчество. А также, значит, сегодня день рождения у Кармен номер ван. Номер один, друзья, сегодня Сергей Лимох. И музыкант, и певец, и лидер, конечно же, Кармена. Спасибо, опять же, за детство. Настоящая фамилия.
1: Спасибо за детство, Володя.
0: Ну, вы же помните, да, говорит, он же Сергей Лимох, он же Огурцов.
1: Вот, ну, это его настоящая фамилия.
0: Не, ну, просто для звезды экзотик-поп-дуэта, да, и вот этого имиджа парня в косухе, ну, фамилия Огурцов, ну...
1: Ну, такое себе.
0: Ну, ну, да, немножко не дотягивало, и он взял, кстати, фамилия не вымышленная, Лимох, это мамина девичья фамилия, поэтому, как бы, ну, вот...
1: И подошла.
0: И Лимох хорошо был. Значит, окончил престижный институт народного хозяйства по специальности, внимание, товаровед.
1: Ух ты.
0: Товаровед. Несмотря на славу поп-идола и технокороля, он фанат, между прочим, тяжелой музыки. У него, кстати, есть... рок-проект отдельный, который называется «Карбон Рок». Карбоновый рок, да?
1: Где был он... Кармен, стал Карбон.
0: Вот, ну, нет, не было, и параллельно и то существует, причем до сих пор.
1: Кстати,
0: значит,
1: да.
0: Он там играет жесткую музыку, друзья. Значит, «Карбон Рок». Можете посмотреть сегодня, послушать, возможно, да. Один из, кстати, как отмечают, один из самых дисциплинированных вообще артистов на сцене. Прикинь, значит, ну, никотин нет, практически не употреблял никогда алкоголь, всю жизнь занимался спортом, в том числе и боевыми искусствами, между прочим.
1: Таких мало.
0: Аригато, хаджиме. Значит, что касается непосредственно его титульного проекта «Кармен», всегда был мозговым центром, сам писал и музло, и тексты, и делал аранжировки, и хореографию тоже ставил. Даже после ухода Богдана Титомира, а это же, представляешь себе, да, они же вдвоем. Богдан Титомир, Сергей Лимох, все такое. И вдруг один уходит в сольный проект, и а что делать? Ну, надо продолжать. А после ухода Богдана Титомира в 91-м... В каком 91-м? Он уже не в 91-м он ушел. Попозже он ушел гораздо. Значит, весь творческий багаж остался на Сергея, между прочим. Ну, потому что он как
1: бы... Потому что все было на нем.
0: Ну, все было на нем, да-да-да. Крайне требовательный, кстати, к своим танцорам. Вот, знаете, там же есть, у него же хореография. Это же очень важно. Это же очень важно. Очень требовательный к танцорам хореография Кармен. Революционная, считает. Он резкие, синхронные, почти роботизированные движения. Вот, а я, говорит, я их отрабатываю до автоматизма. Этого же требую от всех остальных, между прочим. By the way,
1: как я.
0: Ну что, много разных версий и много разных песен играли. А вот эту как-то, ну, хорошей не было, ну, такой версии. А песня была очень хорошая в определенный момент, прям, ну, залетела на ура. А эта версия, которую он сделал, по-моему, в 2008 году. Put the tempo. Сегодня в день рождения. И парень из Африки. И вот это вот.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Мои хорошенькие, давайте поближе. Принесли вам, как всегда, отвертку и пассатижи.
2: Овен.
1: Сегодня вам, Овен, стоит избегать всяческой суеты в собственных действиях. А также, если возможно, общение с суетливыми людьми тоже лучше ограничить. Ничего, кроме головной боли, именно эта суета не принесет. Нынче вам показаны спокойность и рассудительность. Вот этого придерживайтесь канона.
2: Телец.
3: Сегодня терпение будет не просто достоинством. Оно будет необходимо тельцам, как вот. Воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру, тельцы.
2: Близнецы.
1: Не используйте сегодня, близнецы, повышенные тоны своего голоса. Не тона, а тоны. Правильно. Во-первых, это вредно для голосовых связок, да? Но особенно не тренированных. А во-вторых, тот человек, на которого вы собираетесь наорать сегодня, близнецы, вовсе этого не будет заслуживать. А потом будет обидно. А потом он будет еще и зуб точить на вас.
2: Рак.
3: Сегодня вас ждет очень напряженный день, раки. Вам не придется сегодня решать крупные задачи, однако количество мелких превзойдет все мыслимые и немыслимые границы.
1: Тут чуть-чуть, там чуть-чуть, везде.
2: Лев.
1: Чем меньше сегодня народу будет наблюдать за вашей деятельностью, лев, тем успешнее эта деятельность будет. Какая разница, как вы, что делаете? Самое главное же результат для них, правильно? Ну а вот его как раз-таки и выдадите в конечном итоге на гора. Главное, чтобы не смотрели и под руку особо ничего не говорили.
2: Дело.
3: Всякий ребенок нуждается в признании, и ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитяти, который живет внутри тебя, дева.
1: Покажи дитяти, как он замечательный, дева.
2: Весы.
1: Вам сегодня предоставится возможность поймать не кстати вылечившее словцо или исправить какую-нибудь другую ошибку. Словом, весы, улучшить отношения с окружающими. О, отличный денек. Грех не воспользоваться подобной возможностью. Вступайте и исправляйте.
2: Скорпион.
3: Эгоизм сегодня вам противопоказан, скорпионы. И даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не показывать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их проблемами.
1: Так.
2: Стрелец.
1: День этот может оказаться, стрелец, довольно трудным для вас. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи. Ну, в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми. У них сегодня может сложиться неверное о вас представление, а это вам не на руку, стрелец.
2: Козерог.
3: Сегодня не стоит слишком ограничивать себя морально-этическими нормами, козероги. Удовлетворите пару-тройку своих желаний, в противном случае они вас сосвету живут.
2: О, водолей.
1: Ваш язык сегодня, возможно, будет слегка путаться, возможно, заплетаться даже водолей будет, хотя, если оглянуться назад, никаких предпосылок к этому, в принципе, не видно. Вот, чтобы не сесть в лужу, активно, водолей, пользуйся языком жестов, вот, и всеми остальными невербальными способами передачи информации.
2: Рыбы.
3: Сегодняшний день может быть насыщен неожиданными событиями и ваши на них нестандартные реакции, рыбы. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда. Лучше это сделать со стороны.
1: Со стороны всегда виднее, со стороны всегда-то оно получше.
2: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
4: СВХ+.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Kārglas remont, kārglas zamiena.
2: Anastasija, speciālist Kārglas.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Что делает Биг Банк?
4: Платит своим клиентам.
5: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Lielakcija Veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maksima.
8: Айнер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Доле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Айнер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Риме в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
9: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.

0: Чихуауа.
1: О, смотри. Чихуауа. Пока не появилась капибара, чихуауа была самое-самое, что ни на есть чихуавистая. Потом капибара начала оспаривать немножечко. Значит, друзья, сегодня международный день чихуахуа. Малютка собачка. Прекрасный дружбан и компаньон. Предками, между прочим, были собаки течичи. У чихуавы были течичи. Они, значит, знаешь, чем занимались?
2: Ну?
1: Их разводили тальтеки в Мексике в 9 веке. Вот. И, значит, по верованиям, да, эти собаки сопровождали души умерших в загробный мир.
2: Громко сопровождали.
1: Живите теперь с этим. Значит, порода названа в честь мексиканского штата Чихуава. Есть такой в Мексике штат Чихуава.
2: Да.
1: Про это и песня там Чихуава. Это не про собаку, это про штат. Ну, так или иначе. Значит, а кто назвал? А назвали американские туристы. Они впервые обнаружили таких крохотулечек собак в середине 9 века и начали вывозить их в США. Я просто не знаю, что там в середине 9 века в США были. Что там за туристы? Но тем не менее. Значит, официально признана самая маленькая порода собак на планете. Рекордсмены среди них могут весить менее килошечки и легко в детстве, когда родились, помещаться в столовую ложечку.
2: Представляешь,
1: такой хорошенький. Вот смотри, что я тебе принес. Значит, кажется, маленькая глупенька. А относительно размеров всего своего тела, чихуахуа имеет самый большой мозг среди всех пород собак. То есть, представляешь, то есть у нее голова больше, чем, тело кратно других. Вот так получается. Вот, соответственно, делает крайне сообразительными, способными, внимание, к хитростям. Понаблюдайте, наверняка.
2: Вот это да.
1: Так, товарищи владельцы, можете рассказать. Хитрюга у вас маленькая, да, живет? При должном уходе чихуахуа может прожить от 15 до 20 лет. Между прочим, это долгожитель среди собак. Чего там? Одна из самых долгоживущих, кстати, в мире. Значит, самый широкий спектр допустимых окрасов среди всех пород может быть и белый, и вообще потом промежуточный, все цвета и до черного, включая самого черного. Понимаешь? Абсолютно белое, окей. Абсолютно черное, окей. И все цвета, которые возможны.
2: Абсолютно.
1: Абсолютно. Вот, значит, абсолютно не осознают своих размеров.
2: Да.
1: Почему они такие лают на всех? Потому что им пофиг, что они маленькие. Будут бросаться. В общем, покусать вряд ли сможет так прям, это самое. Но как звоночек использовать очень хорошо.
2: Да.
1: Сигнализация. Отлично. Великолепно. Даже на медведя может пойти.
2: Но
1: не хочет. Значит, ацтеки, товарищи, еще. Верили, что чихуахуа обладает магической силой исцеления.
2: Исцеления?
1: Вот, считали, что собака может забрать болезнь хозяина на себя. В принципе, будем желать, чтобы это было так.
2: Да.
1: А лучше, конечно же, не болеть. Поцелуй своего чихуахуа.
2: Осторожно.
1: Да, вот это сейчас чихуахуа поцелуй. Все, я не буду трансформировать еще пока.
2: Не надо.
1: У нас сейчас пока едут еще на задних сиденьях там.
2: Mm-hmm.
1: Через часа полтора бы, да. А сейчас пока нет. Ну что, Женька говорит, наш нейроженя говорит, слушайте, я подколдовал немножечко. Вчерашнюю попытку. Файны же давно звучат.
2: Да.
1: Вчера и так себе получилось, а сегодня, ночью
2: сейчас
1: поработал.
2: Проверим.
1: Вот, сейчас пошел спать. Сейчас не слышу.
2: Хорошо.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 eiro gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
3: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билетсервис.
4: Обычное. Обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Бодрые. Даже в утренней пробке. Пробке. Можно стоять.
5: Слушай, ну, пока ничего такого трендового, нового, яркого не появилось.
6: Вроде нет.
5: Пока оставляем, да. Все, кто на заднем сиденье, принимайте. Пока до сих пор nobody.

Лето идет к нам, лето, семимильными шагами, друзья, и уже 27 июня.

0: самых культовых электронных групп мира с эксклюзивным балтийским шоу и живым выступлением на полной мощности.
1: Огненное шоу, бешеный драйв, невероятная атмосфера и все это на огромной площадке под открытым небом.
0: Ребята, на разогреве Эл Хорнет, диджей австралийский, чьи сеты покоряют крупнейшие мировые фестивали электронной музыки. И все это вместе с огненным шоу, вместе с Эл Хорнетом на Вондерсале на концерте The Prodigy. И именно сюда мы и отдаем два пригласительных билета на это мероприятие в эту пятницу.
1: Уже завтра отдадим.
0: Сейчас мы хотим найти
1: четвертого
0: финалиста. Есть желающие заполучить в свое распоряжение два пригласительных билета? Ну, тогда свое желание на участие отписывайте на WhatsApp.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В западных районах ожидаются дожди, возможно, гроза. Ветер южный, умеренный. Во время грозы порывистый. Днем по стране от 12 до 17 градусов тепла. В Лепае-Вентспилсе до плюс 13, в Даугавпилсе-Резекне плюс 15, плюс 16. В Риге плюс 15, плюс 17 градусов. Днем без осадков, вечером ожидается дождь.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня Сейм, возможно, рассмотрит вопрос об отставке правительства Силини. Коалиция развалилась уже вчера. Авиакомпания Air Baltic отчиталась об огромных убытках – 70 миллионов евро в январе-марте этого года. Сегодня на территории ТЭЦ-2 пройдут учения гражданской обороны.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Сейм может принять решение, которое похоронит правительство Эвики Силини. Недееспособным Кабмин накануне объявила одна из коалиционных партий «Прогрессиве». После разговора с премьером представители партии заявили, что не будут больше работать с Силини и потребовали ее отставки. В противном случае пообещали голосование по этому вопросу в Сейме. Того же потребовали и оппозиционные фракции Сейма. Политики признают, что у Латвии уже, по сути, техническое правительство. Президента Эдгара Ринкевича призвали как можно скорее начать консультации о формировании нового кабинета. Президент сообщил, что завтра, в пятницу, он встретится в Рижском замке со всеми партиями, представленными в парламенте, и ждет конкретных предложений о задачах до выборов и приоритетах, прежде всего в сфере безопасности. Политологи указывают, что сценариев развития ситуации теперь несколько, но устойчивого решения не просматривается. Кто и как создаст новый кабин, непонятно, хотя готовы сделать это многие. Напомню, правительственный кризис разразился после отставки с поста министра обороны представителя партии «Прогрессиве» Андриса Спруца. Он уволился на фоне скандала с налетом дронов на Резекне в ночь на 7 мая. Беспилотники эти не были сбиты, они упали на городскую нефтебазу. Чудом обошлось без серьезного ущерба. А жители Латгалы той ночью предупредили об угрозе с воздуха с большим опозданием. Глава фракции партии, премьерской партии Ян Венот, ибо Эдмундс Юревец в эфире ТВ-3 сегодня утром заявил, что сейчас нет никаких оснований говорить о формировании нового правительства. Действующая премьер по-прежнему находится в должности, и ни одной политической силе не дан мандат на начало официальных переговоров о создании коалиции, сказал Юревец. Он подчеркнул, что обсуждение кандидатур в такой ситуации вообще несерьезно и лишь показывает уровень политической нестабильности, которая сейчас в стране не нужна. По мнению Юревица, у премьер-министра Эвики Силини нет оснований уходить в отставку, но это остается ее личным решением. Сегодня Сейм решит, отменять ли требования об обязательном среднем образовании для сотрудников избирательных участков. В случае принятия поправок к работе в избирательных комиссиях смогут привлекать и школьников-старшеклассников, если они граждане Латвии и владеют государственным языком. Инициативу поддержали представители нескольких общественных организаций, подчеркнув, что это расширит участие молодежи в общественно значимых процессах. Поправки продвигают в срочном порядке, чтобы они вступили в силу уже на следующий день после их провозглашения, то есть написали их под парламентские выборы, которые состоятся 3 октября. Почти полностью принадлежащая государству авиакомпания Air Baltic отчиталась об убытках за первый квартал этого года. Они превысили 70 миллионов евро. Это вдвое, более чем вдвое превышает показатель годом ранее. Компании объяснили убытки высокими процентными платежами по кредитам, неблагоприятным курсом доллара и ростом расходов на топливо из-за войны на Ближнем Востоке. Вчерашний отчет показал, насколько все плохо у Air Baltic было до того, как в середине апреля правительство и Сейм утвердили экстренный государственный заем для авиакомпании на 30 миллионов евро. Также понятно, что этой суммы не хватит, чтобы удержать Air Baltic на плаву, то есть потребуются, очевидно, новые вложения из госказны. Air Baltic сообщала, что ей до конца этого года потребуется около 150 миллионов евро. Сегодня на территории ТЭЦ-2 госкомпании «Латвэнерго» пройдут учения гражданской обороны. У теплоэлектроцентрали отработают сценарий чрезвычайной ситуации с имитацией поджога. В учениях будет задействован персонал ТЭЦ-2 и другие службы. Будут проверять взаимодействие, улучшать практические навыки. Жители просят не беспокоиться, в районе станции может перемещаться оперативный транспорт, а для имитации пожара используют искусственное задымление. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА «Дамбия 3А» или ПТА ЛВ.

0: те, кто сейчас сдают экзамен. Экзамены ни пуха, ни пера, естественно.
1: Держитесь.
0: Держитесь, как папка держался, как мамка держал. Держитесь, продержитесь.

0: очень хочется.
1: Очень хочется.
2: Очень-очень-очень хочется.
3: Очень хочется.
0: Целоваться.
1: Целоваться.
0: Целоваться.
4: Пой-пой-пой.
3: Алло.
4: Пой-пой-пой.
3: Алло.
1: Целоваться.
5: Друзья, этот момент истины, когда можно, ну, совершенно, не боясь ничего, покуражиться с утра и нацеловать себе два пригласительных билета на Prodigy.
6: Уже 27 июня на Вандерсале.
5: Конечно, Prodigy возвращаются в Ригу. Самый культовый электронный проект мира с эксклюзивным балтийским шоу. Это означает, что...
6: Только у нас
5: вся Эстония, вся Литва, значит, ну, Польша, они все приезжают сюда.
6: Нам.
5: Настоящая феерия. Огненное шоу с собой везут. Ну, обещают бешеный драйв, невероятную, как всегда, атмосферу. И все это на огромной площадке под открытым небом, ребята. Разогревает Эл Хорнет. Это диджей австралийский, чьи сеты покоряют крупнейшие мировые фестивали электронной музыки. И все это у нас на Вандерсале 27 июня. Добро пожаловать. У нас два пригласительных билета, которые мы разыграем уже, в принципе, в этом...
6: Уже месяц. Завтра.
5: Уже завтра. Сегодня четвертый отборочный тур. Нам нужен четвертый финалист или финалистка.
7: Утром вместо булки с маком предлагаем целоваку.
8: Знатный целовака. Знатный целовака.
5: Так, внимание, внимание, внимание. И сегодня у нас красуля Ириночка. Именинница дня вчерашнего, между прочим, на волне. Бодренькая утрица, дорогая, здравствуй.
9: Бодрое-бодрое утро, страна, здравствуйте, радио и вся. Спасибо за поздравления, действительно, вчера был замечательный день. День Ирин, нас их много.
5: Праздновали?
9: Немножко отпраздновали, скажем так.
5: Чуть-чуть. Как сегодня утрица задалось, чем занимались уже?
9: Сегодня замечательное утро, я дома, звонит радио, настроение хорошее. Венспилским девчонкам везет всегда.
5: Извенспился, да? Да, очень хорошо, приятно.
9: Я родилась из Венспилса, да, сейчас живу в Риге.
5: Хорошо.
9: Все замечательно.
5: Ну тогда давай проверим, как целоваться будем. Проверим прямо сейчас.
9: Я знатная целовака, надеюсь, что все получится.
5: Надеемся. Мы тоже. Но, естественно, если есть целовака, должен быть и недотрога. И сегодня...
6: И он у нас есть.
5: Их есть у нас. Сегодня у нас Вячеславий, природолюб. Друзья, будем сражаться против Ири. Ириночки и Руси Грохотуси. Внимание! Значит, что мы знаем про Вячеслава, природолюба? Его вячеславовство любит лес, любит и рыбалочку, любит и погребочки там тудысь-сюдысь. Вот. Любит своих двух шикарнейших котов шотландских вислоухих. Вот. А еще из такого, ну, любит очень грозу. Грозу
6: любит,
5: восхищается грозой. Гроза это природное явление.
6: Смотрит и радуется.
5: В общем, сегодня недотрога Вячеславий поставил свою защиту. Вам, Ирина, сегодня надлежит его перецеловать в другую, незащищенную щеку. Ну и предлагаем уже долго не затягивать, прямо начинать прямо сейчас. В какую щеку, Ирина, вы будете его целовать так, чтобы он защиту не поставил? Как думаете? Давайте.
9: Давайте правую.
5: Давайте попробуем правую. Правую пробуем.
10: No.
5: А вот правую он как раз-таки и защитил. Погнали дальше. Давай. Какой хитрый грозолюб. Давай.
9: Давайте еще раз правую.
5: Давай попробуем правую. Контакт, поздравляем, счет 1-1. Смока.
9: Замечательно.
5: Да. Ну пробуй дальше.
9: Давайте левую.
5: Еще раз левую попробуем. Давайте попробуем.
9: Ну, давай.
5: Он поставил левую защиту как раз-таки. Так, Вячеслав, две смоки. Так, думай. Коварный, хитрый Вячеслав. Да.
9: Коварный. Давайте, наверное, правую.
5: Давайте попробуем правую. Сравняла счет. Так, ну и финальная заключительная. Ну, давайте посмотрим.
9: Давайте
5: Ну, подожди.
9: Давайте, давайте правую все-таки.
5: Ну, давайте, ладно.
9: Была, не была.
5: Это ваше заднее слово? Я должен спросить. Это ваше заднее слово?
9: Заднее слово. Давайте левую.
5: Что?
9: Вот так вот.
5: Вы решили на переправе поменять коня?
9: И левую.
5: Левую?
9: Да.
5: Я переспрошу, это ваше заднее слово?
9: Это мое заднее слово.
5: Не пошла злость. Да! Да! Черт возьми! Вот невозможно было сбить. Старался изо всех сил. Ну, это лишь для азарта. И получилось сегодня у вас перецеловать хитрого Славку, который, значит, он поставил сначала правую, потом все левые, и потом в конце тоже правую. Красиво решил сделать.
9: Мы же девочки, мы знаем, куда целовать.
5: Это звучит как обидное, вот эти слова. Мы мальчик.
9: Девочки немножко коварные. Девочки немножко умнее.
5: А мальчики, вы не знаете, куда целовать. Ирин, мы поздравляем вас. Добро пожаловать в финал. Завтра будем держать за вас кулачки. Спасибо большое. Ну, а Вячеславию даем возможность прямо сейчас, ну, можешь написать песенку, которую бы ты подарил всей планете.

0: обычное.
1: Ну, привет.
2: Привет.
1: Бодрого и солнечного утра всем.
0: Мега-шоу.
3: А у меня ни бусиков, ни трусиков.
0: Люди бодрые. Владимир Вэлл. Контрастней, чем душ. Крепче, чем кофе.
4: Вячеслав пишет. Слезы.
5: Так, нюни, подбери, мужик.
4: Ну, мы тебе тогда можем дать билеты на Марка Тишмана, если у тебя слезы.
6: Ладно, ребята, привет.
4: А кто у нас 8.12 пишет, хочу целоваться? Солнце у нас в 7.55, прием за этих самых...
7: Поздновато уже?
4: Немножко поздновато. В 7.55 мы собираем пожелания, выбираем, смотрим, кто не играл с нами еще. И вот если вы не играли еще, у вас гораздо больше шансов. Но бывает такое, что в 7.55 такие, только те, кто уже играл, мы им тоже даем, конечно, возможность. Но приоритет у тех, кто не играл.
8: Yeah.

0: Дорогие девчулечки, мальчишки как-то, ну, как бы, они вовремя. А тут девчонки пишут, мы же хотели поиграться. Слушайте, смотрите, прием, начало, старт приема заявок на целоваку в 7.55 приблизительно.
1: Ну, приблизительно, да.
0: Приблизительно. Ну, иногда в 7.56, иногда в 7.54. Вот. И в 7.59 мы уже определены.

0: директор Ян. Доброе утро. Зайдите ко мне в кабинет. Зацелую. Жестко. Привет от Дирика. Нет.
1: Адресат перепутал?
0: Нет. Нет. Нет уж.
2: Хватит, не надо.
1: No.
2: No, no.
3: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
4: Эй, брален, мне опарваться, сел сегодня.
5: Пьеси стави, без лифта. Каста чури 40 сейчас кастерс. Паника? Не.

0: Татьяна.
1: Vini ir dar avisu. Komanda 24. Komanda 24. Muskuļu pietiks.
2: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Что они сделают?
4: Билми оплатит твои счета за целый год.
3: Но это же сумасшествие!
4: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
3: И за квартиру тоже?
4: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
5: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат филис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
6: Карглаз-ремонт, карглаз-замена.
7: Анастасия, специалист Карглаз.
8: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
6: Карглаз-ремонт, карглаз-замена.
9: Современная лазерная эпиляция в клинике Балта. Быстро, безопасно и эффективно. Подходит для всех типов кожи. Клиника Балта. Ультрасовременный александритовый лазер. Процедура улучшает текстуру и тонус кожи, стимулируя выработку коллагена. Клиника Балта. Гладкая кожа. Результат, который остается с вами. Клиника Балта. Рига. Бижника Опиша 10. Звоните 28770660 или записывайтесь на evslabespons.lv. Код учреждения 00102 80.

0: Зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ плюс.
3: Да-да-да.
2: Весна на плюсе.
3: Ну что, внимание! Сегодня денечек-то какой наступил. Сегодня день рождения у режиссерища мирового масштаба Джорджа Лукаса. Человек, отец «Звездных войн» и «Индиана Джонс». Кому-то нравится и то, и другое. Кому-то нравится только то, кому-то только то. Вот. Кому-то ничего вообще не нравится.
4: Они тоже есть.
3: Ну и такие тоже. Мы таких тоже как бы понимаем. Друзья, сегодня создатель «Звездных войн» появился на свет. В юности, кстати, грезил гоночными трассами и скоростью. Был гонщик.
4: Ух ты.
3: Там, за два дня до выпускного его машина переворачивается, выжил лишь чудом, поэтому говорит, все, спасибо большое, с гонками, наверное, мы закончили, и поступил в киношколу. Так мы потеряли, возможно,
4: гонщика
3: Джорджа Лукаса, зато приобрели режиссера. Значит, одно из самых главных его творений, конечно же, «Звездные войны» в мировом масштабе. Я не являюсь поклонником этого фильма, но только по одной простой причине, что когда я решил все-таки его посмотреть, уже было поздно.
4: Мне.
3: Значит, смотрите, что интересно. Перед съемками «Звездных войн» это был его, ну, как бы не первый фильм, да, у него там были еще эти самые. Перед съемками «Звездных войн» Лукас сам как отказался от гонорара режиссера. Он выступал режиссером, ну, а, естественно, спонсируется все это кинокомпанией. Uh-huh. Понимаете, эти все бабло. Он говорит, мы даем тебе полмиллиона. Полмиллиона, а он говорит, я откажусь, пожалуй, спасибо большое. В смысле? Что ты хочешь тогда за это? А он говорит, я хочу просто, значит, права на весь мерчендайзинг, это называется, то есть футболочки, брелочки и прочее, мишура называется. Он говорит, я хочу, значит, права на мерчендайзинг. Игрушечки там всяческие, да. Студия Fox говорит, охотно, давай, конечно, по рукам, потому что фильм, ну, провальный, чувствуется, прям провальный.
4: Но они так думали.
3: В итоге эта сделка сделала его миллиардером. Внимание!
4: Не прогадал.
3: Да-да-да. Первый показ «Звездных войн», кстати, для друзей режиссера прошел ужасно. Все решили, что это бред. И только Стивен Спилберг тогда сказал, Джош, это будет величайший хит всех времен. Значит, ну и, конечно же, что там, если мы вспоминаем «Звездные войны», у них там были световые мечи с характерным звуком, и выглядели они просто восхитительно. Для этого, кстати, между прочим, тогда технологии были, ну, так себе. В 75-м году он, ну, как бы, говорит, мне нужна студия, которая будет делать вот эти вот все компьютерные эффекты. В 75-м году, прикиньте, он создает студию для того, чтобы... Потому что у меня фантазия такая, что вы не можете использовать. Надо сделать самому. Так вот, вот на тему мечей. Мечей, вот этих световых, легендарных. Звук, с которым все это шло. Сейчас показать не могу. Руки заняты. Это был микс из гудения старого кинопроектора и помех, создаваемый сломанным микрофоном возле телевизора. Я это представить себе не могу. Звук со сломанного микрофона возле телевизора вот такие вот помехи создает.
4: Это же как додуматься вообще до этого?
3: Это и есть главное колдовство. Ну что ж, из таких вот, ну, как бы отличительных штук, помимо творчества, у него есть странная привычка выходить всегда и везде, ходить в клетчатой рубашке, фланельке. Клетчатая фланелька, классическая.
4: Но нравятся они ему.
3: У него их сотни, и он появляется на них практически на всех съемках и на интервью уже 40 лет. Это уже точно, друзья. С днем рождения! С днем рождения, Джордж Лукас! С днем рождения, тую!
2: Мега-шоу! Люди мудрые!
5: Бодренькие, как я люблю!
3: А у нас спорт, Леша Новый! Это молодец!
2: Новости спорта!
6: Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» вышел в финал западной конференции, обыграв «Миннесоту Уайлд» 4-3 в овертайме в пятом матче серии. По ходу встречи «Колорадо» уступал 0-3, но отыгрался и довел дело до победы в дополнительное время. Серия до 4 побед завершилась со счетом 4-1 в пользу «Эвеланш». Дальше «Колорадо» сыграет с победителем пары «Вегас Голден Найтс» «Анахайм Дакс», где после 5 матчей впереди «Вегас» 3-2. В четвертьфинальной серии NBA, то есть во втором раунде матчей, на вылет Кливленд в гостях обыграл Детройт 117-113 в овертайме. Основное время закончилось в ничью, и победителя определили в дополнительной пятиминутке. У Кливленда самым результативным был Джеймс Харден, который набрал 30 очков, сделал 8 подборов и отдал 6 передач. После этого матча Кливленд ведет в серии 3-2. В финале чемпионата Латвии по баскетболу команда «Валмира Глаз» и Видзумского университета вышла на расстоянии одной победы от титула. В третьем матче серии до 3 побед она дома обыграла «Вентспилс» со счетом 107-92 и повела в серии 2-1. Ранее в этой серии Венспилс выиграл первый матч 115-112 в овертайме, а второй матч остался за Валмерой 101-79. Футболисты Пари Сен-Жермен в матче чемпионата Франции на выезде обыграли Ланс 2-0 и досрочно стали чемпионами. Для парижского клуба это 5-й титул подряд и 12-й за последние 14 лет. Первый гол забил Хвича Кварасхелия после передачи Усмана Дембеле. Второй мяч в компенсированное время второго тайма отправил в ворота Ибрахим Байе. Интер выиграл Кубок Италии, победив Лацио 2-0 в финале на Олимпийском стадионе в Риме. Один мяч Лацио отправил в свои ворота Адам Мурушич, а второй гол забил Лаутаро Мартинес. Для Интера 10-й Кубок Италии. Клуб также оформил золотой дубль в этом сезоне. Он выиграл и чемпионат Италии, и Кубок. Впервые с сезона 2009-10 годов Интер взял оба трофея за один год. Команду возглавляет Кристиан Киву.
2: Новости спорта.
7: На беду или счастье глоток. Меня в дур, а я люблю его.
2: СВХ плюс.

0: Отпуск.
1: Вот этот маленький-маленький шажочек, маленький-маленький барьерчик такой, я бы даже сказал, вот между, так сказать, пониманием и недопониманием.
2: Что случилось?
1: Зачастую рассказываю. Помнишь, Вячеслав сегодня у нас был, значит, недотрогой в нашей игре «Бодрый целоваков». Был недотрогой и как не проиграл.
2: Не повезло.
1: И дальше он написал, ну такой же, ну, и написал он «Слезы».
2: Да.
1: И когда я ему сказал, ну заказывай песню, он такой... Слезы. А, ну, такое бывает, когда, ну участник не выиграл, и он расстраивается. И часто это, как бы, показывают, эмоджи присылаются, плачущий человек.
2: Там, и слезы 26 раз.
1: Да, да, например, да, вот. И вот я смотрю, он написал слезы сразу же. И я ему говорю, а ну-ка сопли подбери. И говорю, сейчас тебя на концерт Марка Тишмана. Ты мужик, в конце концов. Че ты слезы сразу начал? А оказывается, спустя вот 25 минут он пишет. Зиверт, слезы. Это я песню так заказывал.
2: Уточнять надо.
1: А то есть получается, ну, Слушка, а с его стороны, каким образом? Он пишет. Ну, правда, не уточняет. Он не уточняет, как бы, что это за этот самый, что это за, что это.
2: А ты не просил исполнителя, ты только песню просил вообще-то.
1: Ну, типа, только что. И тут тебе фигакш говорят, тебе нужно к Тишману, там, и так далее.
2: Это обидно.
1: Это обидно. Поэтому, Вячеславий, значит, для того, чтобы тебя поняли, ну, пиши доступнее. Потому что просто написать слезы — это одно, а вот написать Зиверт слезы — там уже просто разночтений быть не может. Но знай, что по одному из законов Мёрфи любой приказ или любой заказ, который может быть понят неправильно, будет что?
2: Понят неправильно.
1: Абсолютно верно. Ладно, сразу после краткоскопа, дружище, конечно, это проект Вон Амур, между прочим. Зиверт и Вон Амур вместе.
2: Да,
1: слезы, да.
3: Салекус папир вису куэс грибет павект маяс, дарза ун гаража. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
1: О, хорошо, бодрый краткоскопец для Овна. Так, сегодня меньше суетись, вот, и рядом, ну, старайся избегать нервных людей рядом, суетливых тоже. Сегодня тебе нужно покой, спокойствие и холодная голова, и тогда все спорится.
2: Телец. Терпение сегодня жизненно важно. Эмоции могут завести тебя, телец, ой, как не туда.
1: Ой, как не туда.
2: Близнецы.
1: Вот не повышай сегодня голос, близнецы, в любом случае человек все равно этого не заслужил. Вот, да и тебе спокойнее будет. Короче, не срывайся. Это ключ к успеху.
2: Рак. Сегодня у раков день из тысячи мелких дел.
1: О.
2: Готовьтесь к марафону без передышек.
1: Но зато глобального ничего не будет, и хорошо.
2: Лев.
1: Чем меньше сегодня будет зрителей наблюдать за вашей работой, тем лучше у тебя все получится.
2: Ой.
4: Дева.
2: Похвали себя, Дева. Вашему внутреннему ребенку это будет очень нужно.
1: Сегодня самохвалово.
4: Весы.
1: Есть шанс сегодня исправить, кстати, ошибку весы или сгладить неловкость. Вот этим шансом надо пользоваться.
4: Скорпион.
2: Эгоизм сегодня у скорпионов под запретом. Придется снова спасать окружающих от их проблем.
1: Вот
2: готовьтесь.
1: Вот такие дела.
4: Стрелец.
1: Сегодня денечек непростой, так что держись поближе к своим людям. Избегай случайных вот этих вот людей, которые вот извне приходят. Старайся избегать. Кто вы такие? Мы вас не знаем.
4: Козерог.
2: Позволь себе немного удовольствия, Козерог. Желание же тоже нужно иногда исполнять.
1: И это сегодня, да-да.
4: Водолей.
1: Слова могут сегодня путаться, дорогой Водолей. Так что, значит, подключай жесты, мимику, харизму. Вот это вот как раз-таки сегодня спасательный круг.
4: Рыбы.
2: День у рыб будет ярким и слегка хаотичным. И со стороны это шоу выглядит просто великолепно.
1: Да ты что?
2: Со стороны.
4: Окей. Слушайте час назад.
5: СВК плюс.

0: Ну вот одна из наших лучших подруг сейчас собирается в школу, между прочим, ребята.
1: Учиться или работать?
0: А вот нет, ни то и ни другое. Представляешь себе, порыв души, сердечные вот эти фибры играют. Значит, я сейчас дословно прочитаю. Анастасия пишет, скоро начнутся последние звонки, начнутся выпускные, сейчас суета, маята. И тем не менее, я вот же, будучи 39-летней женщиной,
1: так,
0: собираюсь на данный момент, еду в школу к своей учительнице, моей любимой ЕА. Она давно уже работает в другой школе, и я даже не знаю, смогу ли я ее найти сегодня, увидеть ее. Ну, вот. Вот, хочу просто сделать сюрприз отдельно взятому хорошему человеку из моей жизни.
1: Как круто-то.
0: С благодарностью, естественно, сердце за ее труд, отдачу. Вот, Анастасия, ученица уже несуществующей Рижской 38-й средней школы. Выпуск 2006 года. 2006 года. Давай сейчас, слушай, давай посмотрим, что в 2006 году было в топе. Под что танцевала Анастасия вот в этом
1: так,
0: самом...
1: Так, сейчас посмотрим,
0: 2006.
1: Да.
0: Давай сейчас коммерческой информации немножечко дадим, да? И сразу
1: сейчас поищем,
0: посмотрим, да.
2: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša. Рундалс Мерцес.
4: Только три дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка незаменима. Меняет полноценного и сбалансированного питания.
5: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
7: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: поместится, мы сами все сделаем. Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
8: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК ЛВ.
0: 2006 год, ребята. Бандерас, ребята! Момент выпускного Анастасия.

0: можно, конечно, было бы пойти пустым, простым путем, пишет Анастасия, ну, позвонить в школу, узнать, есть ли преподаватель на месте и так далее, так, и тому подобное.
1: Но это слишком просто.
0: Она пишет, мне важен процесс идти, найти, узнавать на месте, вот это вот, вот. Ладно, мне, говорит, пора. У меня была история, прям вот такая. Я вообще салютую таким людям, которые вот не лишены вот этого кайфа от самого приключения. Понимаешь, конечный результат, это лишь, ну, конечный результат, а еще в процессе можно получать наслаждение. Там, ведь там же волнение, ты не знаешь, ты найдешь, если не найдешь, то где она, а когда у нее закончится урок, если есть там и так далее. То есть,
2: пустит ли тебя вообще?
0: В конечном итоге, тоже, да. Абсолютно верно, ты попробуй через кордон пройти в каждой школе, как бы там зайти. Ну, в общем, короче, и это настоящее приключение. Я никогда не забуду себя, мне было, наверное, тогда лет, ну, наверное, 14, может быть, 13. Представь себе ситуацию, когда появляется в твоей жизни краш.
2: Так.
0: Ну, и причем это не такая влюбленность, когда, знаешь, обоюдно вы вместе ходите. Ну нет, ну просто тебе нравится девочка, вот, и она, это лето, она сейчас находится, ну, назовем это в пионерском лагере. Ну, летний лагерь, короче. И ты знаешь,
2: под что... защитой.
0: И ты... В смысле?
2: Ну, тебя ж не пустят. Ну,
0: при чем здесь это? Слушай, никакой, в смысле, не пустят. Короче, она находится в пионерском лагере. И, соответственно, это единственное, я знаю, что и это пионерский лагерь находится, по-моему, если не ошибаюсь, на станции Дублте. Это, ну, Юрмала, Дублте.
2: Ну, не
0: близко.
2: Короче,
0: это все, что я знаю. Ну, я-то знаю. Я же там, ну, в детских, вот этих вот исправительных лагерях, я-то там в детстве, ой-ой-ой. И я знаю, где этот лагерь находится. В Дублте, я ж там был. Сам. Значит, я решил ее, ну, навестить, потому что, когда к тебе, вот ты находишься в пионерском лагере или в другом, и вдруг к тебе приезжают, а там же раньше, ну, не было такого, что ты на неделю едешь. Там, по-моему,
2: сколько?
0: Смена была, по-моему, 22 дня, если я не ошибаюсь. Ну, дофига, короче.
2: Долго-долго.
0: И к тебе кто-то приезжает, это всегда хорошо, потому что он приезжает еще со вкусненьким, надо же еще вкусить. И ты вот кушаешь, и потом еще чуть-чуть в отряд отнесешь, всем, со всеми поделишься. В общем, короче, я понимаю, что я бы сделал очень приятное человеку. И я еду туда. Да, потому что я знаю этот пионерский лагерь. Название неизвестно мне было. Я думаю, я знал, что я там был, и все. А вот ты, по-моему, назывался. Короче, я приезжаю. Там, где я был, там, ну, ничего подобного даже нету.
2: Угу. Уже нету там ничего.
0: Я понимаю, что пипец, ну ты представляешь, я в пакетике с вафельным тортом «Белочка». Понимаю, что, во-первых, лагерь не один. Я вижу, там и справа, и слева лагеря стоят пионерские. То есть люди и там, и там.
2: Размножились.
0: Короче, и вот надо отдать должное проведению, да? То есть я захожу в первый попавшийся вообще, незнакомый, первый попавшийся, и там вижу, что скоро будет дискотека, потому что все столпились возле, ну, как бы назовем это, ну, клуб, наверное, да?
2: Ну, назовем это так.
0: Ну, да. Значит, и там мы столпились. И ты знаешь что? Вот буквально... О, смотри.
2: Это что такое?
0: Это кто-то на мотоцикле проехал на мощь, Вот. И из этой всей толпы вдруг мой взгляд прям, ну, я ловлю взглядом ее. Она еще меня не видит. Да, то есть это вообще... Ну, то есть,
2: это битва экстрасенсов.
0: Это ничтожность вообще, ну, по вот теории вероятности, да, ничтожность была. Потому что я знал, что станция, туда 2 километра, туда 2 километра. Это тоже эта станция, понимаешь? А там этих лагерей напичкано. И я вот этот момент, я вот, честно говоря, не знаю, она помнит вообще этот момент или нет?
2: Кто?
0: Юлька Воробьева, которая
2: вот,
0: есть.
2: А вот она.
0: Понимаешь, совершенно. Ну, я просто знаю, что у меня вот была такая авантюра. Ехать черт знает куда, но это моя немножко глупость. Я не уточнил хотя бы название лагеря. Это же было бы, ну, проще. А прогуглить ты пошишь.
2: Да.
0: Но, тем не менее, и вот тогда все случилось. Я сейчас смутно помню. Скорее всего, я ей отдал этот торт «Белочка». И она сказала, ну, я пошла на дискотеку. Я сказал, ну, и, наверное,
2: ну, иди.
0: Да потому что я не был ни на дискотеке там, я не помню этого. Вот. Все как в тумане, все как в тумане. Потому что, когда мальчики влюбились, дурачки.
3: Настоящие дурачки.
0: Не, давай лучше из 2006-го тогда. Из 2006-го там была. Малинки-малинки. В общем, короче, авантюристам слагаем мы гимны и поем свои вот эти вот вирши и песни посвящая. А также курим фимиам.
2: О,
0: фимиам. Прогулки.

0: господи, ну, человек 18, я насчитал 18, которые сказали, ты, главное, Настасья, ступай и найди учительницу. Вот, ну, только ты нам расскажи, удалось, не удалось, то есть мы требуем вот отчета, потому что, ну, как бы мы, ну...
1: Тоже хотят?
0: Что? Найти этого учителя?
1: Ага.
0: Это квест.
1: Да.
0: АЕ, найди АЕ. Нет, нам интересно, понимаешь, ты рассказала, как бы, вот что ты сейчас будешь, твой проект, нам будет интересно, как, чем он закончился.
1: Нам будет интересный результат.
0: И если что, то мы тебя из ментовки достанем. Нет, ты напиши.
1: Обещаю.
0: В общем, давай, ждем. Вот и удачи тебе. Пускай все сбудется.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Unet Zips ABC. Компрессор Vacuum, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Unet Zips ABC.
2: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты в Билиши Сервис.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. В западных районах ожидаются дожди и, возможно, гроза. Ветер южный, умеренный. Во время грозы порывистый. Днем по стране от 12 до 17 градусов. В Лепе-Венспилсе до плюс 13, в Даугавпилс-Резек на 15-16 градусов, в Риге плюс 15, плюс 17. Днем без осадков, вечером ожидается дождь.
5: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня Сейм, возможно, рассмотрит вопрос об отставке правительства Силини. Коалиция развалилась уже вчера. Из нее вышла партия «Прогрессиви». Остались явно венуты и «Союз зеленых и крестьян». Авиакомпания «Эрболтик» отчиталась об огромных убытках в 70 миллионов евро в первом квартале этого года. Сегодня на территории ТЭЦ-2 пройдут учения гражданской обороны.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Сейм может принять решение, которое похоронит правительство Эвики Силини. Недееспособным Кабмин накануне объявила одна из коалиционных партий – «Прогрессиви». После разговора с премьером представители партии заявили, что не будут больше работать с Силини и потребовали ее отставки. В противном случае пообещали провести голосование по этому вопросу в Сейме. Того же потребовали и оппозиционные фракции Сейма. Политики признают, что у Латвии уже, по сути, техническое правительство. Президента Эдгара Ринкевича призвали как можно скорее начать консультации о формировании нового кабинета. Ринкевич сообщил, что завтра, в пятницу, он встретится в Рижском замке со всеми партиями, представленными в парламенте, и ждет конкретных предложений о задачах до выборов и приоритетах, прежде всего в сфере безопасности. Политологи указывают, что сценариев развития ситуации теперь несколько, но устойчивого решения не просматривается. Кто и как создаст новый Кабмин, непонятно, хотя желание изъявили многие, включая оппозиционные фракции «Нацблок», «Висулатвия ТБ ЛННК» и партию «Авенотес Саракс». Они видят своим партнером прежде всего «Союз зеленых и крестьян». Но без партии «Яуну Венотебе» у этих партий не хватает депутатов для создания стабильной коалиции. Зеленые крестьяне, тем не менее, считают, что есть смысл создать новое правительство. Оно могло бы проработать и дольше, неполных 5 месяцев, которые остаются до парламентских выборов. И в таком случае все были бы в выигрыше. Это сказал сегодня в эфире ТВ3 глава парламентской фракции «Союз зеленых и крестьян» Харис Рокпелнис. Он признал, что правительству под руководством Силини было сложно принимать решения, особенно в Сейме. При этом политик не исключает сценария, при котором за бортом коалиции останется именно партия «Прогрессиви», а «Яуну Венотебе» останется и будут привлечены новые партнеры из числа нынешних оппозиционеров. Глава парламентской премьерской партии фракции, точнее, Яуну Венотебе, Эдмундс Юревиц, заявил сегодня в эфире ТВ3, что ни одной партии не дан мандат на начало официальных переговоров о создании нового правительства, поэтому нет оснований об этом говорить, порождая еще большую вредную для государства политическую нестабильность. Юревиц напомнил, что Эвика Силини все еще действующий премьер-министр, и у нее нет оснований подавать в отставку, но это остается на ее усмотрение, сказал Юревиц. Напомню, правительственный кризис разразился после отставки с поста министра обороны представителя партии «Прогрессиви» Андриса Спруца. Он уволился на фоне скандала с налетом дронов на Резекне в ночь на 7 мая. Беспилотники эти не были сбиты, они упали на городскую нефтебазу. Чудом обошлось без серьезного ущерба. А жителей Латгалы той ночью предупредили об угрозе с воздуха с большим опозданием, когда все уже произошло. Сегодня Сейм решит, отменять ли требования об обязательном среднем образовании для сотрудников избирательных участков. Если поправки примут, то к работе в избирательных комиссиях смогут привлекать и школьников, старшеклассников, если они граждане Латвии и владеют латышским. Инициативу поддержали представители нескольких общественных организаций, подчеркнув, что это расширит участие молодежи в общественно значимых процессах. Поправки продвигаются в срочном порядке, с тем, чтобы они вступили в силу уже на следующий день после провозглашения, то есть написали их, видимо, под парламентские выборы, которые состоят 3 октября. Почти полностью принадлежащая государству авиакомпания AirBaltic закончила первый квартал этого года с убытками в размере свыше 70 миллионов евро. Это вдвое больше, чем годом ранее. Компании объяснили убытки высокими процентными платежами по кредитам, неблагоприятным курсом доллара и ростом расходов на топливо из-за войны на Ближнем Востоке. Напомню, в середине апреля государство снова спасло AirBaltic, выдав компании экстренный заем на 30 миллионов евро. Долги авиакомпании превышают 1 миллиард евро, и в этом году ей однозначно потребуются новые финансовые вливания из госказны. До конца мая руководство AirBaltic должно представить новый бизнес-план, который призван, опять же, стабилизировать финансовую ситуацию. Государственная полиция сообщает, за минувшие сутки было зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий, травмы получили 13 человек. Полиция задержала 5 нетрезвых водителей. Из них 2 были сильно пьяны, начаты уголовные процессы. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила 400 административных протоколов, из которых 145 за превышение скорости и 5 за агрессивное вождение. И последнее. Сегодня на территории ТЭЦ-2 госкомпании «Латвэнерго» пройдут учения гражданской обороны. У теплоэлектроцентрали отработают сценарий чрезвычайной ситуации с имитацией поджога. В учениях будет задействован и персонал ТЭЦ-2, и другие службы. Будут проверять взаимодействие, улучшать практические навыки. Жителей просят не беспокоиться. В районе станции может перемещаться оперативный транспорт, а для имитации пожара используют искусственное задымление. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: необычное. Обычное.
1: Доброе утро, страна.
2: Доброе утро.
0: Мега-шоу.
3: Будильник орет, но как бы я на него внимания не обращаю.
2: Ага, попали.
0: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
4: Привет, Никита.
5: Это Сергей.
6: Подождите вы. Деньги пропали.
0: Доверьте ваше настроение. Профессионально.
6: Всегда, когда приходит отчет робота-пылесоса, ну, он приходит мне на телефон, значит, так. Всегда очень волнительно, потому что я, ну, там есть этот самый алярма. Так. Это когда, ну, робот-пылесос чем-то подавился. Вполне себе.
4: А когда дома есть пёсель?
6: Да, тогда вдвойне. Чем подавился? Это не дай боже, конечно. Это не дай боже. Ну нет, сегодня все в порядке. Он пишет, что, по-моему, этот мусоросвалку, куда он все это скидывает, из себя. Да, там есть отдельная ёмка специальная, мусоросвалка называется, и вот он туда. И вот там заполнилось. Вот, слава богу.
4: Вот приедешь домой, будешь...
6: Цикл закончен, да, можно выносить, друзья. Ну, всегда есть такие, знаешь, смс, которые там волнительны. Блин, может быть, что-то случилось.
4: Или из банка, например.
6: Тогда не забуду с этим домашним животным, со своим, конечно, это приключение, но это не эфирно. Рассказывать я не буду.
4: Неприлично.
6: И так все понятно, блин. Ну, это просто вот слово «размазня» это было тогда. Боленькая утреца. Владимир Вэлл и Александр Буслаев. Шоу «Люди бодрые». Мы продолжаем гнуть свою линию. Бодрость, утро, грация и пластика. Значит, что касается вкусненького пожевать, ребятки, у нас есть подарочная карта на 50 евро, естественно, от Хесбургер.
4: Разыграем ее прямо сейчас.
6: В ближайшее время, да, сейчас прям сделаем клевету на Левитана. Ваш острый слух и, конечно же, ваша харизма поможет вам сегодня, ну и мотор, и мелкая моторика, чтобы текст набрать, поможет вам сегодня заполучить 50-евровую подарочную. Что, потом, когда будете заходить в Хесбургер, там, глядишь, и нас хорошим словом вспомнишь. Да. Вот. Потому что на 50 евро в Хесбургер это прям пиргорой.
4: Это что-то покушать можно?
6: Пиргорой строить можно. А пока двигаемся к лету, ребятушки.
0: Радио СВК+.

0: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
2: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
3: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно. Можно, если надо, очень то можно. Можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: В магазинах Lidl дни XXL с 14 мая. Сыр чеддер XXL 500 грамм 5,69. Сырные закуски XXL разные виды 6,99. Кофейные зерна крема XXL 1 килограмм 200 грамм 15,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
7: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта», Рига, улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Да-да-да, один из наших друзей, значит, пристально наблюдает за тем, что выходит, причем выходит по ночам из музыкального мира, и время от времени, конечно же, выдает на гора что-нибудь такое для того, чтобы всем вместе нам оценить.
10: Что-нибудь интересное.
9: Чтобы хорошенько, хорошенько. Сейчас немножко клубного танцевального выдаем, и клевету на левитана будем зачинать, ребятушки.

0: Позвоните.
1: Позвони мне, позвони.
2: Что? Что ты говоришь?
3: Клевета на Левитана.
1: Ну, та возможность заполучить, вот получить, и потом потратить 50 евро в потраченную карту от Хесбургер, как раз-таки возможность появилась, дорогие друзья. В чем задача? Сейчас будет что-то невнятное, вам дважды повторю. Мы повторим дважды невнятное, а вы должны понять, что превратить это во внятное и написать текстом на WhatsApp.
4: 25, 45, 25, 25.
1: Все, к этому будьте готовы, а мы лишь напоминаем, что лето во всем приближается. Ну и врываемся в лето с сезонными новинками и напоминаем о том, что не спит Хесбургер, и технологи разрабатывают новиночку. В ресторанах Хесбургер доступен новый летний напиток. Внимание! Ледяной латте с руби-шоколадом.
4: Нежный эспрессо, кремовое молоко и руби-шоколад с фруктовыми нотками. Утонченный, освежающий напиток для маленьких праздничных моментов.
1: Да, друзья, попробую уже сегодня цену. Оглашаем, цену оглашаем, 2,60 во всех ресторанах Хесбургер. Тот самый ледяной латте с руби-шоколадом. Ну, на 50 евро подарочной карты можно обпиться. Да, а еще и объесться. А еще и не одному, и не одной. Друзья, добро пожаловать. Прямо сейчас даем техническое задание. Итак, ушки на макушке, тишина в библиотеке, и мы показываем. Напоминаю, что дважды будет повторен этот вопрос.

0: зарплаты. Это пенка.
1: Буковку А забыли? Многие причем. А самое вкусное. Вот это и есть правильный ответ, друзья.
2: А самое вкусное золото – это пенка.
1: А самое веселое, знаете, это, самый веселый ответ – это особенно вкусное латте – это пенное.
3: Вот. Особенно.
1: Сложно не согласиться, но найн. Нет. Ну что, давай. У меня тут, значит, 100 с плюсом правильных ответов, друзья.
3: Ух ты.
1: 100 с плюсом. Вот, я даже не открываю. Я считаю, что все правильные. Будем открывать по очереди. Если вдруг, ну, там будет... Нет, тогда следующая будем.
3: Угу.
1: Ну, давай.
3: Давай 17-го.
1: 17-го.
3: Сверху.
1: Сверху почитаем. Ну, давай, хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Так. Угу. Алька Алина. Внимание. А. Самое вкусное в латте – это пенка. Абсолютно верно. Алька Алиночка. Мы поздравляем тебя с победой. 50-евровая подарочная карта твоя. Твоя. Сегодня день рождения у Сергея Лемоха.
3: Света.

северных районах даже дождливо сегодня вечерком ожидаем. Возможно, и гроза будет. Это первая или вторая, интересно, купаться когда? Лепая Веспил сегодня до плюс 13, и Даугавпилс Рессинг на сегодня 15-16. Столица такая же. Температура днем без осадков. Вот, ну а что касается вечера, мы столичные

0: Итак, дамы и господа, лето вот-вот-вот-вот, и солнце становится все ярче и ярче, и сразу возникает практический вопрос, как быть со зрением и комфортом тем, кто в повседневной жизни носит очки. Об этом мы и вопрошаем специалиста оптики Филман Лауры Бервалды, которая сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Лаура!
1: Добрый день! Действительно, очень часто все начинается довольно просто. Человек выходит на улицу и понимает, что смотреть становится некомфортно. Хочется прищуриться, отвернуться от света, искать тень. И в какой-то момент он приходит к нам и говорит, что-то здесь не работает, но я не совсем понимаю, что именно мне нужно. И на самом деле это абсолютно нормально, потому что решений несколько. Важно просто найти то, которое лучше всего подходит под конкретный образ жизни. Например, один из вариантов – контактные линзы вместе с солнцезащитными очками. Это очень удобно, если планируете активный отдых на пляже, у воды, занимаясь спортом. Очень часто люди говорят, я никогда не пробовал контактные линзы, не могу представить, что буду что-то вставлять себе в глаз. Но после обучения, которое проводят наши оптометристы, они понимают, это не так сложно, и летом это дает большую свободу.
0: Так, а если не хочется ничему учиться и нужен максимально простой вариант?
1: Тогда оптические солнцезащитные очки. Это как раз тот вариант, надел и забыл обо всем остальном. Например, люди часто говорят, я еду к морю, весь день буду на улице, просто хочется комфорта. И это именно то решение. И еще один момент. Многие думают, что такие очки будут только темными или, скажем так, одинаковыми, но на самом деле их можно сделать очень даже индивидуальными.
0: То есть еще и стильными, как бы, забомбить.
1: Да. И даже очень. Можно выбрать классические, конечно, оттенки. Это серый, коричневый, зеленый. А можно более яркие. Розовые, желтые и даже зеркальным эффектом. И это сразу меняет ощущение. Но в этом случае нужно учитывать один момент. С собой придется носить и прозрачные очки, потому что, заходя в помещение, в солнцезащитных очках уже не так комфортно. Иногда они просто слишком темные для помещений.
0: Ну да, и выглядишь довольно странно в темном помещении. А для тех, кто не хочет носить две пары очков, есть вариант два в одном, например?
1: Есть. И это линзы Transitions. Очень удобное решение для повседневной жизни. В помещении они прозрачные, а выходите на улицу, они затемняются. Возвращаетесь внутрь, снова становятся светлыми. И это происходит автоматически. Очень часто люди говорят, я даже не замечаю, как они работают, но чувствую себя намного комфортнее. И это самое главное. И еще, можно выбрать до 8 разных цветов. Поэтому легко подобрать и под оправу, и под свой стиль.
0: Так, у меня вопрос. Все-таки давайте вернемся к лету и к пляжу непосредственно. Вот приобретаешь красивые, породистые солнцезащитные очки или с диоптриями, солнцезащиту Transition. Как правильно ухаживать за очками, чтобы их не попортить? Море, песок, все вот это вот факторы.
1: К сожалению, именно в такие моменты очки чаще всего и портятся. Потому что на линзах есть песок, и если сразу протирать их салфеткой, в принципе, он работает как наждачная бумага. Человек сам того не замечает, царапает линзы. Правильный вариант – сначала ополоснуть очки водой и только потом протирать. И еще один момент, о котором многие не задумываются. Плавать в солнцезащитных очках, особенно в соленой воде, тоже не лучшая идея. Соль может повредить покрытие линз, и со временем они становятся мутными и теряют прозрачность. А самый безопасный вариант – принести очки к нам в Филман. Мы безопасно почистим их в ультразвуковой ванне, уберем загрязнения даже в труднодоступных местах. Отрегулируем, и очки прослужат гораздо дольше.
0: Получается, летом глазам тоже нужен свой план.
1: Именно так. Когда решение подходит под вашу повседневную жизнь, вы о нем даже не думаете. Просто чувствуете себя хорошо, видите четко и можете наслаждаться летом.
0: Спасибо. У нас на связи был специалист оптики Филман, прекрасная Лаура Бервалде. Всего доброго и огромное спасибо. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. СВХ+. Я смотрю на тебя.

0: мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 ЛВ или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим клиентам.
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
8: 8 августа в зале «Дзинтери» юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 8 августа в зале «Дзинтери». Билеты в продаже в сети «Билишу сервис».
9: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
10: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Ежеутреннее обновление бодрых клеток.

0: это действительно, ребятушки, шаут. Прямо сейчас мы подготовились уже. Вот, готовы выдавать на гора код доступа, а там же разыграть подарок от Stenders для любого желающего вкусно пахнуть и отдохнуть как надо. И там ванночку наполнить, там все душистое такое.
1: И с пенкой обязательно.
0: Все вот это.
1: Рассказалось нам, и самому захотелось.
0: С пенкой.
1: Я даже ради этого утенка куплю. Утку.

0: код доступа.
1: Да, друзья, вместе с нами и с вами Стендерс. Вот уже на протяжении 25 лет успешно радует, конечно же. Стендерс — это наш бренд. Стендерс — это всегда душисто, всегда душевно и расслабляющие, ребята. Продукты Стендерс созданы на 90% из ингредиентов натурального происхождения, что не может не радовать. Вот, ну и, соответственно, каждый ритуал Стендерс — это приглашение на мгновение остановиться и прислушаться к себе. Вот для того, чтобы остановиться и прислушаться к себе, мы как раз-таки и сформировали совместно со Стендерс для вас подарок. Из разных штучек. Ну, те, что вот приятно себя погрузить в ванну. Вспомнился старинный пирожок. Друзья, поэтический. Аркадий плещется в джакузи, а с ним прелестная модель немецкого линкора «Бисмарк» в масштабе 300 к 1.
0: Готовьте мобильные телефоны. «Люди бодрые» предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
2: Первая цифра.
1: Так, ну что, Санечка, у него сейчас страда, все-таки институт. Да-да-да-да. Поехал сдавать экзамен. Вот, мы с вами сами разберемся. Внимание! Сегодня, внимание, Международный день Чихуахуа. Напоминаем и поздравляем, конечно, попутное в очередной раз за сегодня всех владельцев. Ну и самих непосредственно Чихуах. Внимание, собачий вопрос. Ребята, какая часть тела собаки обладает абсолютно уникальным рисунком, который не меняется в течение жизни и может служить таким же точным идентификатором, как отпечатки пальцев у человека? Внимание! Отпечаток мочки носа. Назовем пятачок. Единица. Рисунок пятен на языке. Это двоечка. Узор подушечек на задних лапах. Это тройка.
2: Вторая цифра.
1: Внимание, внешность какого великого ученого? А задаем мы вопрос сегодня по причине, что у Джорджа Лукаса, создателя «Звездных войн», сегодня день рождения, ребята. А внешность какого великого ученого 20 века вдохновила дизайнеров на создание образа мастера Йоды во вселенной «Звездных войн»? Там такой был человечек, мастер Йода, такой сморченный. Итак, внимание, внешность Альберта Эйнштейна вдохновила, тогда единица. Внешность Стивена Хокинга — это двойка. Внешность Исаака Ньютона — это тройка.
2: Третья цифра.
1: Внимание, в этот день в свет выходит сказка о рыбаке и рыбке, которую, так сказать, выпустил Александр Сергеевич Пушкин. Третий раз старуха взбесилась. Внимание, в закрытом ироничном обществе Арзамас, где состояли лучшие поэты того времени, у каждого было какое-то прозвище, то есть ник какой-то. Как вы думаете, какое прозвище носил юный Александр Сергеевич Пушкин? Итак, в обществе ироничном закрытом Арзамас его назвали Сверчок. Единичка. Шмель. Это двойка. Комар. Это тройка.
2: Последняя цифра.
1: Ну и последний вопрос. Смотрите, друзья, в этот день, сегодня празднуем день рождения Сергея Лемоха, музыканта и певца, лидера группы «Кармен». Внимание! Прежде чем создать группу «Кармен» и стать самостоятельными звездами, Сергей Лемох и Богдан Титовир работали на подтанцовочке. Ну, так сказать, разминались. А также играли на инструментах у другого известного артиста, ребята. А у кого они и в подтанцовке были, и играли на инструментах? О ком идет речь, ребята? Итак, мы вам предлагаем Кайметова, единица, Таня Буланова, это двойка, Дмитрий Маликов, это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В западных районах ожидаются дожди, возможно, гроза. Ветер южный, умеренный. Днем по стране от 12 до 18 градусов. В Лепе и Венспилсе до плюс 13. В Даугавпилсе Резек на 15-16 градусов. В Риге до плюс 18. Днем без осадков.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге. Студия с новостями. Алексей Новак. 7 сегодня, возможно, рассмотрит вопрос об отставке правительства Силини. Коалиция развалилась уже вчера. Авиакомпания Air Baltic отчиталась о больших убытках – 70 миллионов евро в январе-марте этого года. Сегодня на территории ТЭЦ-2 пройдут учения гражданской обороны.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 109 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 13 человек. Полиция задержала 5 нетрезвых водителей. У 3 из них было больше 1,5 промилле. Начато 3 уголовных процесса. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 400 административных протоколов, из которых 145 за превышение скорости и 5 за агрессивное вождение. Сегодня на территории ТЭЦ-2 государственной компании «Латвэнерго» пройдут учения гражданской обороны. На теплоэлектроцентрале отработают сценарий чрезвычайной ситуации с имитацией поджога, то есть злонамеренных действий, диверсии. В учениях будет задействован персонал ТЭЦ-2 и другие службы. Будут проверять взаимодействие и улучшать практические навыки реагирования. Жителей просят не беспокоиться. В районе станции может перемещаться оперативный транспорт, а для имитации пожара используют искусственное задымление. Почти полностью принадлежащее государству авиакомпания Air Baltic закончила первый квартал этого года с убытками в размере свыше 70 миллионов евро. Это вдвое больше, чем годом ранее за тот же период. В компании объяснили убытки высокими процентными платежами по кредитам, неблагоприятным курсом доллара и ростом расходов на топливо из-за войны на Ближнем Востоке. Напомню, в середине апреля государство снова спасло Air Baltic, выдав компании экстренный заем на 30 миллионов евро. Долги авиакомпании превышают 1 миллиард евро, и в этом году ей однозначно потребуются новые финансовые вливания из госбюджета. До конца мая руководство Air Baltic должно представить новый бизнес-план, который призван стабилизировать финансовую ситуацию. Сегодня Сейм может принять решение, которое похоронит правительство Эвики Силини. Недееспособным Кабмин накануне объявила одна из коалиционных партий – Прогрессиве. После разговора с премьером представители партии заявили, что не будут больше работать с Силини и потребовали ее отставки. В противном случае пообещали голосование по этому вопросу в Сейме. Того же потребовали и оппозиционные фракции Сейма. Политики признают, что у Латвии уже по сути техническое правительство, то есть прогрессивные вроде как вышли из коалиции, но своих министров не отозвали. Президента Эдгара Ринкевича они призвали как можно скорее начать консультации о формировании нового кабинета. Ринкевич сообщил, что завтра, в пятницу, он встретится в Рижском замке со всеми партиями, представленными в парламенте, и ждет конкретных предложений о задачах до выборов и приоритетах, прежде всего в сфере безопасности. Политологи указывают, что сценариев развития ситуации несколько, но устойчивого решения не просматривается. Кто и как создаст новый Кабмин, непонятно, хотя желание изъявили многие. Прежде всего, оппозиционные фракции Апвенота и Саракс и Нацблок, Вису Латвии, ТБЛ, ННК. Они видят своим партнером прежде всего Союз зеленых и крестьян, но без партии Яуну Венут, ибо у этих фракций не хватает депутатов для создания стабильной коалиции. Зеленые крестьяне, тем не менее, считают, что все-таки есть смысл сделать новое правительство. Оно могло бы проработать и дольше неполных 5 месяцев, которые остаются до парламентских выборов. И в таком случае все были бы в выигрыше. Это сегодня сказал в эфире ТВ3 глава парламентской фракции «Союз зеленых и крестьян» Харис Рокпелнис. Он признал, что правительству под руководством Эвики Силини было сложно принимать решения, особенно в Сейме. При этом политик не исключает сценария, при котором за бортом коалиции останется именно партия «Прогрессиве», а Яуну Венут ибо останется, и будут привлечены новые партнеры из числа нынешних оппозиционеров. Глава парламентской премьерской фракции Яуну Венут ибо Эдмунс Юревец заявил сегодня в эфире ТВ3, что ни одной партии не дан сейчас мандат на начало официальных переговоров о создании нового правительства, поэтому нет оснований об этом говорить, порождая еще большую вредную для государства политическую нестабильность. Юревец напомнил, что Эвика Силиня все еще действующий премьер, и у нее нет оснований подавать в отставку, хотя, по словам Юревеца, это остается на ее усмотрение. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

начинали. Хотел сказать, конечно, что без вас не начинали. На самом деле уже начали, причем давно, уверенно. Вот, и у нас подарок от Стендерса прямо сейчас, ну, ему надлежит быть разыгранным. Как я уже сказал, наш студент Александр покинул студию эфирную по причине того, что, ну, сами понимаете, как бы сейчас у студентов самая страда. Сейчас экзамены и так далее. Поэтому сегодня мне понадобится помощь одного из вас. Не знаю, сейчас кого-нибудь назначу из тех, кто не играл с нами в код доступа. Ну, чтобы было честнее, вернее. Или вот, выберу того, у кого ответ неправильный, и он как раз-таки поассистирует. Спасибо заранее, конечно же. Друзья, правильные ответы по порядочку выдаем. Какая часть тела собаки обладает абсолютно уникальным рисуночком, который не меняется в течение всей жизни и, внимание, может служить таким же точным идентификатором, как отпечатки пальцев у человека? Значит, мы тут подложили теоретически, ну, неправильные версии. Там рисунок пятен на языке и узор подушечек на задних лапах. Именно на задних. Вот. Но это все, ну, ну, не может служить точным идентификатором по причине изменений все-таки, да, друзья? Ну, а тем более уж лапы, сами понимаете. А вот отпечаток мочки носа вполне себе. И действительно имеет уникальный рисунок. Вот. Это первый вариант ответа в первом вопросе абсолютно верный. Внешность какого великого ученого 20 века вдохновила дизайнеров на создание образа мастера Йоды во вселенной «Звездные войны»? Это приурочено ко дню рождения великого Джорджа Лукаса. Ребята, Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн — это правильный ответ. Ну, тут 20 век, да, в принципе, Исаак Ньютон вообще не подходит. А Стивен Хокинг, ну, нет. В закрытом ироничном обществе «Арзамас», где состояли лучшие поэты того времени, у каждого было шутливое прозвище. Так вот, какое прозвище носил юный Александр Сергеевич Пушкин? Никакой не шмель, никакой не комар. Первая версия «Сверчок» — это правильный ответ. Ну и ко дню рождения Сергея Лемоха, один из двушечки «Кармен». Ребята, прежде чем создать группу «Кармен» и стать самостоятельными звездами, и Лемох, и Богдан Титомир работали на подтанцовке, а также играли на инструментах у другого известного артиста. О ком идет речь, ребята? Мы предложили фальшивого Кайметова, Таню Буланову, вот, и Дмитрия Маликова. Дмитрий Маликов — это абсолютно правильный ответ. Код доступа таким образом складывается сегодня в мозаику. Единица, единица, единица — это как бы один цвет, и потом трешечка на контрасте. Хотел Димку назначить, но Димка...

вот пришлю-ка я Светланке. Она ответила сегодня неправильно, но можем с просьбой. Вот я тебе такую мордочку со звездочками прислал. Скажи, можешь написать сверху, снизу? С WhatsApp или с SMS? И какого возьмем сегодня?

0: цветульки прислал. Значит, рожицу. Это значит, ну, помощи просил выбрать сверху, снизу. Как до скольки считаем? Я вижу, пишет. О, значит, на месте. Все хорошо, слава богу. А написала. Отвлеклась на работу. Я что, выиграла? Ну, порадовать сегодня не очень можем, да? В одной циферке ошиблась. А нет, в двух. У нас сегодня 1-1-3. Вот. Поэтому я просил помощи. Ну, уже... кто это у нас? Кристиночка. Кристиночка написала. Давай восьмого сверху возьмем. Вот. 8 знак бесконечности у вас на радио, чтобы вы жили вечно. О, спасибо. А видели эту переписку с мамой короткую? Мама, во сколько я точно родился? Мама отвечает, так не общайся с такими женщинами. Внимание, ну, восьмерку так возьмем. Смотри, возьмем восьмого сверху сегодня, да? И посчитаем. И все, и тогда разберем. Сейчас я отмотаю наверх. Паш, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Досчитались. Внимание. Так, заграничный номер. Роман, Critical Jet. Рома! Поздравляем тебе, дружище. Это что за код 356? Ну, сразу, чтобы напомнить. Вот, а то я забыл. Я присылаю много самолетов. Поздравляем тебя с победой. И сегодня ты становишься обладателем подарка от Standards. Вот, как человек, которого сегодня перс судьбы выбрал. А перс судьбы у нас зовется Кристинкой. Молодец! Бодрого утра и спасибо за помощь.
1: Мега-шоу. Люди бодрые.
2: Бодренькие, как я люблю.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
3: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparel sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
4: Шкода Кодиак – комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтере с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтере.
9: Если чё, я пахну.

Начала тихонечко, аккуратненько Кристиночка подвывать. А может, мужчинке не обязательно женский подарочек? Мужчины, говорит, обычно моют все одним мылом. Не, ну где-то, конечно, да. Конечно, но с другой стороны, иметь право выбора всегда хорошо. А вдруг завтра захочу? Значит, узнали у Романа, где ты находишься? Он говорит, я на Мальте, на Мальте. Ну, по большому счету, смотрите, вот Роман выиграл, как бы считается, что женский пар. С чего? Это вдруг бомбочку в ванночку и такой душистый весь. Нет-нет, да и да. Вот, редко, конечно, реже, но все-таки. А плюс ко всему еще, ну, сами подумайте, ну, ты выигрываешь подарок. Вы же не обязательно использовать его самому. У тебя же есть наверняка те, кому ты с удовольствием подарочек вручишь и скажешь, это от чистого сердца. В этом-то и есть. Кайф! Ну что, спасибо большое. Ром, тебе привет из уже майской столицы нашей страны. Вот, всем девчоночкам, конечно же, я желаю шикарного лета и это женских счастья всяких разных. Вокально-инструментальный ансамбль «Ваши краши» будет продолжать наше утреца. Про криворуких фотографов. Кто самый криворукий фотограф? Это, конечно же, ваш муж. Но мы стараемся как можем. Потому что, как бы там ни было, это вам не нравится.

очень хорошо, очень хорошо. Все, закончили, закончили с кодом доступа. Общаемся, переписываемся. Делом займитесь. Сегодня рабочий день вообще, в конце концов. Вот. Слушайте, сегодня в 1835 году, именно 14 мая, Александр Сергеевич Пушкин выпускает сказку о рыбаке и рыбке, друзья. Пуще прежнего старуха взбесилась, не дает старику мне покоя. Значит, сразу нужно рассказать, что Александр Сергеевич не придумывал сюжет с нуля. Значит, сказка о золотой рыбке, она была трансформирована. Основа — это сказка братьев Гримм о рыбаке и его жене. Вот. Ну, а Александр Сергеевич гениально, конечно, переосмыслил историю. Ну, естественно, адаптировав, заменил какую-то камбалу, да, на золотую рыбку. Вот. А немецкую деревушку на берег Синего моря. Вот. И, соответственно, так все и пошло. В рукописях Пушкина был фрагмент, где старуха желает стать, ну, по братьям Гримм, да, римской папой. Римская папа. Вот. И это так, как было у Грим. Но, естественно, в черновике она сидит в тиаре и требует, чтобы рыбка сделала ее римской папой. Но Пушкин решил убрать этот эпизод, чтобы не разрушать русский колорит сказки, потому что откуда римский папа? Я хочу стать Бэтменом. Ну, откуда? Нет, конечно. Вот, соответственно, поменял все. Владычице морскую. Есть. Хорошо. Сказка была написана в легендарный период, тот самый Болдинская осень. Помните, когда Болдинская осень наступила? Значит, отдохновение, уехал от суеты вот этой питерской в Болдино. Вот, Пушкину, кстати, понадобился всего, внимание, всего один день, чтобы создать этот шедевр, чтобы сказку написать. Хотя отшлифовка и путь к печати заняли еще полтора года. Вот, на всякий случай, как все работает, понимаете? Одно дело даже кино снять, а другое дело еще отмонтировать и запустить его в кинотеатрах. Там тоже проходит два года, это нормально, по большому счету. Так, сказка написана так называемым народным стихом. И белый пятистопный хорей. Белый. В ней нет привычных рифм, но четкий ритм, который имитирует напевную народную речь. Вот что делает ее уникальной. В техническом плане, естественно, присутствует. Спасибо большое. Ну и...

конечно же, надо сказать, ну, дело такое. Вот, о чем бы ты там ни мечтал, чего там, всегда хочется чего-то больше, правильно? Хочется и то. Дворянкой столбовою, да, а потом хотелка-то она, ну, никуда не девается, еще больше становится. И что-то получила, надо дальше стремиться. Вот, а в конце разбитая корыта. Это плохая сказка, скажет любая девочка. Слушайте, давайте сегодня из Пушкина что-нибудь. Спасибо нейросетке, конечно же. У Лукоморья, да, очень давно не играли. Вот, ну, золотой рыбки у нас нету. Вот, просто какой-то песни, потому что белым стеклом. Вот, а у Лукоморья вполне себе очень даже и хорошо. Они играли уже где-то месяца 2.5-3, наверное, не даже. Давайте у Лукоморья немножечко поспокойнее.

Казачок! Казачок Олежич пишет, вот, смотрите, первый раз слышу песню, а слова все знаю. Это хорошо. Ну, нейросетка в бодрой телеге, в нашей бодрой телеге, в нашем телеграм-канале «Бодрая телега» давно уже на складе лежит, так что, как бы, ну, не, мы специально сделали склад для того, чтобы ты мог всегда зайти, найти, ну, лукоморье там в поиске вбей, он тебе покажет, где было опубликовано, ну, и используй по назначению, как хочешь. Вот. Для этого склад был «Бодрая телега». Вот, если у тебя нет, как бы, наши, ну, ты не знаешь, как, где найти нас, телега бодрости, будет сложно для тебя. Ну, пришли мне сюда же, на WhatsApp, слово «телега», и я с удовольствием тебе, ну, как бы, ссылочку кину, там сразу, хопа, лайк поставишь там или что-то нужно было. Ну и будешь иметь доступ всепогодный, естественно. Так, ну что, давайте посмотрим. Сегодня день рождения. Внимание! Тан-та-дан-та-дам! Здесь сегодня день рождения Вазелина. Вазелина! Значит, химик Роберт Чесбро его когда-то придумал. Вещь, которая, естественно, ну, сразу вызывает такое: о, вазелин! Ну, применений много. Мы сейчас расскажем, откуда ноги растут, тоже сейчас покажем. Значит, молодой химик Роберт работал, значит, на нефтяных вышках в Пенсильвании. И заметил, что рабочие постоянно жалуются на вязкую какую-то массу, которая забивает насосы. Он также заметил, что рабочие используют эту жижу, смазывая свои ожоги и всяческие порезы. И говорят о том, что очень быстро заживает, благодаря именно вот этому, этой жиже. Вот. Ну и, соответственно, он решил над этим поработать. Был настолько, кстати, уверен в своем продукте, когда изобрел его до конца, что в качестве рекламы наносил на свою кожу раны и ожоги, а затем прилюдно смазывал их вазелином, демонстрируя процесс заживления. Здесь я, конечно же, ну, такой, я же скептик внутри. Слушай, ну вот хорошо, ты нанес себе этот самый порез или там какой-то ожог себе сделал, помазал вазелином и говоришь, и показываешь. А вот процесс заживления, ну я же не верю, что это там прям пау, и вот так 2 недели надо стоять, пока заживет, или сколько там. Ну, неважно. Ну, так или иначе, заживляло. Значит, верил, что вазелин, кстати, лечит не только снаружи, но и изнутри, поэтому не только скарифицировал себя, да? Он утверждал, что съедал по ложке вазелина каждый божий день. Ирония это или нет, кстати, прожил он до 96 лет. Это внушительный возраст, на самом деле, для 19 века. Вот, но с другой стороны, приврать он тоже спокойно мог. Ну, потому что, ну как, ну, вазелин, ну, даже если в общем взять, ну, купишь ты маленькую баночку, и ее вполне себе надолго хватит. Да сейчас кто? Гусары молчать. Давайте об этом. И все равно хватит надолго, кстати. Да, все, не надо. Ну, в общем, а тут как бы потребление должно увеличиваться, и вот тогда ты начинаешь загонять такую лапшу, как вот давайте есть, я всегда ем. А мы верим. Короче, слово само «вазелин» — это лингвистическая химера или гибрид. Два слова. Чесбро соединил немецкое слово «вассер» — вода и греческое «элайон». «Элайон» — это оливковое масло. В общем, короче, оттуда и вот... Черт, у меня слово теология. не правильно, этимология, конечно. Значит, внимание, давайте про пользу. Помимо гусаров, да, значит, Роберт Пири, например, один из первых людей, достигших Северного полюса. Он с собой брал в экспедиции огромные запасы вазелина. Это было единственное средство, которое не замерзало на экстремальном холоде и защищало лица моряков от обморожения. Сюда же мы давайте обветренные губы, даже тебе, ну, тебе никуда не нужно ни на какой, ни на южный, ни на северный полюс выдвигаться, чтобы обветрить губы. Достаточно вот выйти на улицу и все, и облизать, естественно. Так вот, вазелин работает очень хорошо как защита от обветривания. В эпоху золотого Голливуда операторы, кстати, наносили тонкий слой вазелина, когда им нужно будет, на края линз камеры, и это создавало тот самый знаменитый, романтичный, размытый, сияющий эффект вокруг главных героинь в кадре. Знаете, такое? Прям солнце такое, солнышко пышет. Это вот... Вазелин. Пловцы, например, на длинные дистанции. Ну, через Ла-Манш, например, те, кто плывут. Ну, конечно, они в гидрокостюмах плывут. Но многие говорят, мы без гидрокостюмов плывем. И тогда они густо обмазываются вазелином. Помогает уменьшить трение о воду. Это факт. Трение очень важно. Кстати, они, ну, чтобы вы знали, вот на скорость твою напрямую влияет трение, которое у тебя получается в воде. Пловцы, ну, профессиональные пловцы, посмотрите, у них у всех, ну... бритые волосы везде.
Ну, чтобы плавать. Потому что, да, вот эти волосы мужские, да, они очень сильно препятствуют плаванию вообще в целом. В общем, соответственно, а вазелин как раз-таки трение сглаживает, во-первых. А во-вторых, еще и тонкая пленка, которая, ну, теплоотдачу, так сказать, бережет твою. Ну и, наконец, вазелин – важнейший элемент набора для выживания, товарищи. Если вы собираетесь долго выживать где-нибудь, да, с собой, если, значит, пропитывают ватные шарики или вот эти вот ватные диски вазелином, и потом как разжижку используют, очень хорошо горит, даже при ветре горит, вот, и как бы туристы любят вазелин. Чего и вам желаем. Так, ну, с днем рождения тогда, вазелина, поздравляем всех. Жить в кайф, пускай будет прямо сейчас. В день святого Валентина не ходи без вазелина. Излишне напоминаю.

зальем, зальем в телегу. Буквально через минут 5 уже будет на нашей полочке в Телеграме. Наш канал называется «Телега бодрости» латиницей. Если сложно искать и как бы, ну, не поднаторел, пришли на WhatsApp нам.

0: вроде-то хорошо. Да и те, кто первый альбом-то слушали, уже как в оливках начали разбираться. И это правильно, ребятки. Хорошо.
1: Обычное.
2: Доброе утро, страна.
3: Доброе утро.
1: Мега-шоу.
4: Будильник орет, но как бы я на него внимания не обращаю.
3: Ага, попали.
1: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
5: Привет, Никита.
6: Это Сергей.
7: Подождите вы. Деньги пропали.
1: Доверьте ваше настроение профессионалам.
8: Мне моя душа на исходе дня. Парапет о том, что любовь прошла.
1: СВХ+.

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна. Весна.

0: СВХ+.
1: Аэропорт и табло. Прости, нам с тобой вправду везло, а значит будет вести.

0: Šovinš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницкий АБЦ. Робот газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницкий АБЦ.
2: Только три дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Что делает Биг Банк?
3: Платит своим клиентам.
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
7: 100 лет, изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре Дайлас. Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilešuparadize.lv.

надо уже закрывать ларек. Закрывать ларек из хлеба этого самого. Как это называлось? Не, хлеборезка — это другое. Хлебница, конечно, друзья. На прощание есть два пирожка поэтических. Олег сказал, у нас три трупа. Осталось выяснить, кто мы. Три – это много или мало, а также кто такой Олег. Вот этим завтра будем заниматься. А пока есть еще один хороший. А я, если что, не понимаю, то сразу так и говорю. Мол, вы тупые идиоты. Несете непонятно что. Любименькие, огромненькое вам спасибо за этот прекрасный денечек. Напомню, что завтра пятница, скоро лето. Увидимся и услышимся. Вот, а встречаться будем завтра в 7 утра. Встречайте Полину Кузьмину буквально через 15 минут.

0: сегодня в Латвии переменная облачность. В Курзаме во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. Ветер южный, умеренный. Днем по стране плюс 12, плюс 18 градусов. В Лепе и Вентспилсе 12-14. В Даугавпилсе Резекне до плюс 17. В Риге до 18 градусов тепла. Малооблачно, днем без осадков. Ближе к ночи возможен дождь.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Главные новости две. Премьер-министр Латвии Силиня ушла в отставку. Задержан министр земледелия Арманс Краузе.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Десять минут назад премьер-министр Латвии Силиня выступила в Кабмине и заявила о своей отставке. Сначала она сказала, что не время для политических разборок, напомнила об отставке министра обороны Андриса Спруца из-за инцидента с дронами в Латгале, рассказала о большой ответственности армии, вооруженных сил, а также правительства, сказала, что это не коалиция мирного времени и что нельзя прятаться за процедурами. Еще раз сказала, что это ее привилегия как премьера уволить Спруца. Еще раз сказала, что выдвинула на пост министра обороны полковника вооруженных сил Райвиса Мелниса с опытом сотрудничества с Украиной. Затем упрекнула партию Прогрессиве за уход от ответственности, за выход из коалиции и призыв к отставке ее, премьера Силини. После этого премьер напомнила о большой работе, проделанной правительством, о принятых решениях. Ну и главное заявление оставила напоследок. Сказала, что целью ее всегда было развитие Латвии, безопасности и благополучия жителей, и сказала, что подает в отставку. Это нелегкое для нее решение, но честное. Также Силиня сообщила, что, видимо, последним своим решением на посту она уволила министра земледелия Арманса Краузе, представителя партии «Союз зеленых и крестьян». Сам министр Краузе был сегодня задержан. Это сообщение появилось буквально в ту же минуту, когда Силиня начала свое выступление в правительстве. Сообщается, что Арманс Краузе задержан в Риге в рамках так называемого дела о поддержке лесопромышленников. Факт задержания подтвердил и министр экономики Латвии, тоже представитель Союза зеленых и крестьян Викторс Валейнис. Бюро по борьбе с коррупцией сообщило, что оказывает поддержку прокуратуре, который, по поручению которой и был задержан министр. Дело связано, напомню, с возможным незаконным предоставлением государственной поддержки предприятиям лесной отрасли из-за решения правительства, которое проталкивало именно Министерство земледелия под руководством Краузе. Государственная компания «Latvia Svalsts Meži» снизила цены в контрактах для лесопромышленников, и таким образом они получили, по сути, выгоду от этого решения. Что будет дальше сегодня в Сейме, непонятно. Планировалось голосование об отставке правительства Силини, но поскольку она сама ушла в отставку, видимо, это голосование не состоится. Тем не менее, повестка парламента пока не изменилась. Сейм сегодня собирается решить, например, отменять ли требования об обязательном среднем образовании для сотрудников избирательных участков. В случае принятия этих поправок к работе в избирательных комиссиях смогут привлекать школьников, старшеклассников, если они граждане Латвии и владеют государственным языком. Эту инициативу поддержали представители нескольких общественных организаций, подчеркнув, что это расширит участие молодежи в общественно значимых процессах. И поправки продвигаются в срочном порядке, чтобы они вступили в силу уже на следующий день после их провозглашения. Видимо, их написали именно под парламентские выборы, которые состоятся менее чем через 5 месяцев 3 октября. Почти полностью принадлежащая государству авиакомпания Air Baltic закончила первый квартал этого года с убытками в размере свыше 70 миллионов евро. Это вдвое больше, чем годом ранее. В компании объяснили убытки высокими процентными платежами по кредитам, неблагоприятным курсом доллара и ростом расходов на топливо из-за войны на Ближнем Востоке. Напомню, в середине апреля правительство и Сейм снова спасли Air Baltic, выдав компании экстренный заем на 30 миллионов евро. Долги авиакомпании превышают 1 миллиард евро, и в этом году ей однозначно потребуются новые финансовые вливания из госказны. Сама Air Baltic сообщала, что ей не хватает примерно 150 миллионов евро. До конца мая руководство авиакомпании должно представить новый бизнес-план, который призван стабилизировать финансовую ситуацию предприятия. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.
1: Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.

0: телефона обязательно и буду комментировать ваши сообщения, которые вы будете присылать, я надеюсь, я даже уверена, к нам на номер 25452525. Всем привет! Что же я хочу сказать? Хотела прокомментировать новости сейчас, но, наверное, не буду. Оставим это Алексею Новаку и нашему новостному отделу. Нам давайте, что, подавайте более развлекательную, наверное, информацию. Солнышко сегодня светит, это прекрасно. Всем большой привет. Меня зовут Полина Кузьмина. Ближайшие 4 часа здесь в прямом эфире радиостанции СВХ+. Уже после 11 у нас первая половина дня, можно сделать вывод, уже позади. До выходных осталось тоже совсем чуть-чуть. На этой неделе нам, ну, не то чтобы не просто, но помните, ведь предыдущие две были 4-дневные, а это вот стандартное. Мы уже устали, это понятно. Настроение, тем не менее, прекрасное, потому что впереди выходные уже, завтра пятница и так далее. Ну и вообще у нас здесь, знаете, на Слока 65 царит особенная праздничная атмосфера, потому что, напомню, радиостанция СВХ завтра, 15 мая, исполняется 33 года, и как раз вот коллеги готовятся к тому, чтобы завтра отметить. Вот. Ну а сегодня давайте мы продолжим создавать настроение этого солнечного четверга. Хорошая музыка, подарки, да, у меня здесь есть что разыграть, и для того, чтобы вы поучаствовали, и еще много приятного и интересного впереди. Вперед!
1: СВХ+.

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
2: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1 eiro 39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrati tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
5: Мене аптека советует Doppelherz Active Magni 400. Комплексное средство для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Doppelherz – немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мене аптека – рецепт твоего здоровья.
7: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā!
9: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки.
10: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
9: Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билетсервис.
10: Вы просто не понимаете, какая это удача.

0: Классного настроения желает радиостанция Суха Плюс. Очень рада, что мы вместе, так вы хорошо выглядите. Да, вот и вы все, все красивые. Я прям перестаю дышать, вот как представляю вас. Кристина, здравствуйте. Кристиночка пишет: с вами всегда настроение огонь. Кристина, спасибо, настроение огонь, потому что мы чувствуем ваше присутствие около радиоприемников. Гена, Геннадий, вам привет. Вы тут прислали, видимо, утренним ребятам, да, Беллу для участия в конкурсе. Конкурс тот уже завершился, но у нас впереди другие будут конкурсы. А вот тут Марина, тут удивительная фотография. Приветик, Полина, отличного дня. У меня выходной, с утра были делишки, все сделала, но проснулась на кольце первого трамвая в закрытом вагоне. И никто ж не выпускает. Хочу кофе и ничего поделать не могу. Кстати, это не шутка. Марина реально прислала фотографию из трамвая. И видно, что это депо. Или какой-то, да, ну, там другие трамваи. Там никого больше. Выпустите меня, если кто-то слышит сейчас меня на кольце первого трамвая. Ну, помогите девушке, пожалуйста, выбраться из него. Что ж она там будет целый день проводить. Так, и еще вот Мариночка тоже у нас есть. Привет, любимое радио. Слушаем вас всей семьей вместе с малышкой Диночкой. Она на фото. Боже мой, какая хорошая собачка. Вот. Ну и также вы просите, чтобы сыграли песню. У нас вот именно программа по заявкам после 15. Димхаров исполняет ваши музыкальные композиции. Я обязательно ему передам, и ваша песня любимая прозвучит в нашем радиоэфире. А пока я хочу, Марина, вас поблагодарить за то, что вы прислали такое удивительное чудо. Я вообще собачек обожаю, как вы знаете. Собачница до мозга костей. Или как там, до костей мозга... Ладно, в общем, не будем. В мозге разве есть кости? По-моему, нет. Ладно, сейчас уроками анатомии заниматься не будем. Я боюсь прослыть такой не особо, ну, невежей в этом смысле. По поводу косточек, я так эти основные знаю, что у меня там находится, где в руках, в ногах. Но там углубляться не буду, потому что, если честно, недавно с дочкой посетила анатомикум, и я была поражена, сколько реально этих костей у человека. Их немерено, их очень-очень много. Вот. 11 часов и 21 минута, 14 мая на календаре. Всем прекрасного и отличного настроения. Напомню, номер 25-45-25-25 для обратной связи.
1: СВХ+.

27 минут. Кто к нам присоединился, доброго дня и классного настроения. Кстати, сегодня, 14 мая, отмечают День фрилансера. Праздник людей, которые работают удаленно и сами строят свой график жизни, рабочий день. Если вот раньше работа из дома казалась чем-то необычным, то сегодня это уже огромная часть современной экономики. По данным исследований и статистики, в Латвии удаленная работа тоже остается очень популярной. Сейчас примерно каждый десятый сотрудник работает полностью или частично дистанционно, а гибридный формат особенно востребован среди молодых специалистов IT, маркетинга, финансов и креативных профессий. Психологи говорят, что у такого формата есть сразу несколько плюсов. Больше свободы, меньше времени на дорогу и ощущение контроля над своим расписанием присутствует. Но есть и обратная сторона. Когда работа и отдых происходят в одном пространстве, человеку становится сложнее переключаться и полноценно восстанавливаться. Поэтому специалисты все же напоминают, даже если работаешь из дома, даже если ты фрилансер, да, то отдых все равно должен быть настоящим. Нужно обязательно перезагружаться и отдыхать. Чем бы вы сейчас ни занимались, я, конечно, желаю вам успехов.

0: Хафы удачи.
1: СВХ плюс.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: прекрасного дня и вообще в этот солнечный денек хочется говорить о вещах, которые тоже будто из будущего, необычных, умных, немного удивляющих. Вот как раз такой случай сейчас вам расскажу. Ученые из Массачусетского института of Technology придумали... Ой, я что-то настолько воодушевилась, что все ж подавилась, как захотела вам рассказать. Так, все. Внимание. Ученые из Massachusetts Institute of Technology придумали вещи, которые звучат как что-то из будущего. Трехсторонняя молния, способная превращать мягкий материал в жесткую конструкцию. Представьте, обычную молнию на куртке. А теперь представьте молнию в форме буквы Y, которая соединяет сразу три стороны. Пока она расстегнута, материал гибкий, его можно свернуть, согнуть или убрать в рюкзак. Но стоит ее застегнуть, и конструкция становится прочной и держит форму. Самое интересное, что сама идея появилась еще около 40 лет назад. Ее придумал инженер Уильям Фриман, когда работал в компании Polaroid. Тогда он мечтал о палатках и мебели, которые можно буквально застегнуть и получить жесткую форму без каркасов и сложной сборки. Но в 80-х технология оказалась слишком необычной, и проект так и не получил развития. Вот спустя десятилетия ученые из вот этого, сейчас еще раз попробую выговорить, Massachusetts Institute of Technology, yes, вернулись к этой идее, молодцы. И смогли уже воплотить ее в жизнь благодаря современным технологиям и 3D-печати. Сейчас инженеры говорят, что вариантов применения огромное количество. Например, туристические палатки без металлических дуг или медицинские фиксаторы, которые можно регулировать, мебель и даже робототехника. Ученые уже тестируют конструкции, которые выдерживают тысячи застегиваний и расстегиваний, а в будущем хотят сделать такие молнии еще прочнее, возможно, даже с использованием металла. Ну, если честно, это один из тех редких случаев, когда обычная молния вдруг превращается почти в технологию из научной фантастики. Классно, круто, хорошо, что идея воплотилась. Да, понадобилось 40 лет, но все же. 11 часов и 36 минут о погоде. Прямо сейчас напоминание. Сегодня у нас переменная облачность в Курзаме во второй половине дня. Ожидается кратковременный дождь. Курзаме, привет, зонтики возьмите. Ветер южный, умеренный. Сегодня днем по стране от 12 до 18. В Лепе и Еспилсе плюс 12, плюс 14. В Даугавпилсе и Резекне плюс 16, плюс 17. В Риге сегодня до плюс 18. Малооблачно, без осадков, но ближе к ночи возможен таки дождь.
1: СВХ плюс.
2: Без причин.

0: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: В магазинах Lidl дни XXL с 14 мая. Сыр чеддер XXL 500 грамм 5,69. Сырные закуски XXL разные виды 6,99. Кофейные зерна крема XXL 1 килограмм 200 грамм 15,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.

0: У тебя, девочка, в цветах достаточно выйти прогуляться по городу. Столько уже цветочков распустилось. Такая красота на улицах. Вот, ну, даже не назову банальных одуванчиков, потому что одуванчики сами по себе очень солнечные и красивые цветы. Вчера, кстати, был даже Всемирный день одуванчиков. Мы их отмечали. А мы его отмечали. Ну и вообще, если прогуляться по столичным паркам, настолько все красиво, облагорожено. Такие клумбы потрясающие. Супер класс. Ну и супер-класс у нас наши радиослушатели, которые всегда нам пишут. Недавно рассказывала о трехсторонней молнии. Оскар сразу подхватил эту тему. Трехсторонняя молния и брюки, наконец, превратятся в элегантные шорты. Да, действительно. Так, Марина спрашивает, как вы боретесь со сном в выходные? Я, например, чувствую, что и в другую сторону усну, хотя надо в Булдырай. А Мариночка немножко не поняла. Вот, со сном выходные мы не боремся, мы просто выходные отсыпаемся и высыпаемся. Хотя эти выходные у нас мега насыщенные, потому что, если говорить о субботе, то будет первая игра в рамках чемпионата мира по хоккею сборной Латвии, а также, кто следит за песенным конкурсом Евровидения, будет финал Евровидения, поэтому, может быть, в эти выходные не особо выспимся, но очень надеемся, что представительница Латвии окажется в финале. Сегодня, 14 мая, второй полуфинал и особенный день для музыкальных болельщиков по всей Европе. На сцену Евровидения в Вене выходит представительница Латвии Атвара с песней «Эна». Евровидение уже давно перестало быть только конкурсом песен. Сегодня это такой полноценный спектакль, как мы знаем. Не просто вышел человек и спел, нет, номер нужно тоже организовать, чтобы запомнился. Там важна каждая деталь, и свет, и камера, движение, и, конечно, визуальная история номера. Выступление Латвии как раз из этой категории. Будет не просто песня, а такой маленький кинематографический мир на сцене. Может быть, кто-то из вас уже видел. Композиция «Эна» вообще очень такая сильная и трогательная, рассказывает о том, каково это расти в тени зависимости, в состоянии, где человек чувствует себя незаметным и уязвимым, но в основе сильный посыл – выйти из этой тени, преодолеть внутреннюю темноту и найти собственный голос. Об этом сама Атвара рассказывала в интервью. Так вот, сценография номера построена на игре теней, стекла, эмоциональных образов. Там и будут и разбивающиеся элементы, и световые контрасты, ощущение внутренней бури. Все это превратит выступление в такую театральную историю. Надеемся, что все это не зря, все это должно усилить главное эмоцию песни и визуально удивить зрителя. Над постановкой работала команда под руководством режиссера Папа Чи, известного по крупным концертным и клиповым проектам в Латвии. Его идея действительно классная. Напомню, что в полуфинале сегодня выступят 15 стран, и только часть из них пройдет дальше в финал, который состоится 16 мая. Атвара выступает под номером 9. Будем держать за нее кулаки и болеть. И напомню, что сегодня латвийцы могут также проголосовать за любого другого, понятное дело, полуфиналиста. Будут открыты номера для голосования, так что можете поддержать тех, кто вам понравится. 11 часов и 49 минут. Всем еще раз классного дня!
1: СВХ+.

0: Так, давайте я прямо сейчас дам сигнал. Вернее, вот Юрий желает кое-что нам рассказать. Прислал дорожную информацию. Юр, спасибо вам большое. Сейчас проиграем.
1: Всем хорошего дня. На Лубенес около кладбища Тренога.
0: Спасибо большое. На Лубенес у кладбища Тренога. Да, спасибо вам за сигнал. Кстати, любопытный факт. В городе водители сигналят не так уж часто. В основном это либо предупреждение об опасности, либо уже эмоции в пробке, пишет нам Кристина. Спасибо большое вам, Кристина, за такие статистические данные. И еще у нас есть Кристиночка тоже другая. Пишет, что я езжу по Скулте, и тут день кошения травы. Запахи просто не передать. А еще запахи от газонокосилок, запах бензина. Понимаете, какие запахи? Зашла мысль в голову, почему нет парфюма запаха свежескошенной травы. Да, действительно, он удивительный. Я думаю, что многим нравится. Можно и подумать. Вы знаете, кстати, Кристина, есть ведь такие разные парфюмерные компании, которые предлагают сделать свой индивидуальный аромат. Может быть, вам стоит найти и сделать свой какой-нибудь личный и индивидуальный. В том числе, чтобы там была нотка, запах, аромат свежескошенной травы. Впереди у нас новости, после них встречаемся.
2: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВК

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность в Курземе. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, ветер южный, умеренный. Днем по стране от 12 до 18 градусов тепла. В Репе и Вентспилсе плюс 12, плюс 14. В Даугавпилсе и Резекне до плюс 17. В Риге до 18 градусов тепла. Малооблачно, днем без осадков. Ближе к ночи возможен дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Представитель партии Яну Венуты Василиня час назад объявила об отставке с поста премьер-министра Латвии. Это автоматически означает отставку всего правительства. Сегодня утром был задержан министр земледелия Латвии Арманс Краузе, а также глава государственной канцелярии по делу о государственной поддержке лесопромышленных предприятий. Эта поддержка, скорее всего, была незаконной. Авиакомпания Air Baltic отчиталась об огромных убытках в 70 миллионов евро в первом квартале этого года.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Представитель партии Яуну Венуты Эвика Силиня час назад объявила об отставке с поста премьер-министра Латвии. Это автоматически означает отставку всего правительства. Силиня выступила в Кабмине незадолго до 11 утра. В падении правительства она фактически обвинила партию Прогрессиве, которая вчера заявила о невозможности работать дальше с Силиней. В своей 10-минутной речи премьер заявила следующее, далее цитата. «Политическая ревность и узкие партийные интересы взяли вверх над ответственностью в виде сильного кандидата на пост министра обороны». Имеется в виду Райвис Велнис, полковник вооруженных сил, которого предложила Силиня. Далее Силиня сказала, так вот, политические болтуны выбрали не решение, а кризис, правительственный кризис, поэтому я объявляю, что подаю в отставку с поста премьер-министра. Это нелегкое решение, но это честное решение в этой ситуации. Конец цитаты. Напомню, правительство Латвии, правительственный кризис разгорелся в Латвии после отставки с поста министра обороны представителя партии Прогрессиве Андриса Спруца. Он уволился на фоне скандала с налетом дронов на Резекне в ночь на 7 мая. Беспилотники эти не были сбиты, они упали на городскую нефтебазу, чудом обошлось без серьезного ущерба. А жителей Латгалы ночью предупредили об угрозе с воздуха с большим опозданием. В своей речи о собственной отставке Силиня также сообщила, что сегодня утром она отстранила от должности министра земледелия Арманса Краузе, представителя одной из коалиционных партий «Союза зеленых и крестьян». Краузе сегодня был задержан сотрудниками Бюро по борьбе с коррупцией по поручению прокуратуры по делу о незаконной государственной поддержке предприятий лесной отрасли в конце 2023 года. Фирмы в этой помощи, судя по всему, не нуждались, однако финансовая помощь была оказана через государственную компанию «Latvia Svalts Meži», которая, вероятно, не досчиталась миллионов прибыли. И это решение о помощи предприятиям лесной отрасли продвигало именно Министерство земледелия. Помимо министра Краузе, сегодня КНАП задержал также бывшего госсекретаря Министерства земледелия, а ныне главу государственной канцелярии, ставленника Эвики Силини Райвиса Кронбергса. За комментариями по этому делу антикоррупционное бюро посоветовало обращаться в прокуратуру, а в прокуратуре тоже молчат. Пока не будет назначено новое правительство, нынешнее правительство Силини, несмотря на отставку, продолжит работать. Президент Латвии Эдгар Ринкевич собирается завтра, в пятницу, встретиться в Рижском замке со всеми партиями, входящими в парламент, и ждет конкретных предложений о задачах до выборов и приоритетах, прежде всего в сфере безопасности. Ринкевич заявил, что нужно как можно быстрее сформировать новое правительство. Сегодня Сейм собирался решить, выносить ли решение об отставке Силини, но этот вопрос не понадобилось рассматривать, поскольку Силиня ушла сама. Сегодня парламент собирается решить, отменять ли требования об обязательном среднем образовании для сотрудников избирательных участков. В случае, если решение это будет принято, то к работе в избирательных комиссиях смогут привлекать и школьников, старшеклассников, если они граждане Латвии и владеют госязыком. Инициативу эту поддержали представители ряда общественных организаций, подчеркнув, что это расширит участие молодежи в общественно значимых процессах. Поправки продвигаются в срочном порядке, с тем, чтобы они вступили в силу уже на следующий день после провозглашения. Парламентские выборы состоятся 3 октября. Почти полностью принадлежащая государству авиакомпания Air Baltic закончила первый квартал этого года с убытками в размере свыше 70 миллионов евро. Это вдвое больше, чем годом ранее за тот же период. Компании объяснили убытки высокими процентными платежами по кредитам, неблагоприятным курсом доллара и ростом расходов на топливо из-за войны на Ближнем Востоке. Напомню, в середине апреля государство, в лице правительства и Сейма снова спасло Air Baltic, выдав компании экстренный государственный заем на 30 миллионов евро. Долги авиакомпании превышают миллиард евро, И в этом году ей, скорее всего, потребуются новые финансовые вливания из государственной казны. До конца мая руководство AirBaltic должно представить новый бизнес-план, который призван стабилизировать финансовую ситуацию предприятия. И последнее. Сегодня на территории ТЭЦ-2 государственной компании «Латвэнерго» проходит учение гражданской обороны. У теплоэлектроцентрали отработают сценарий чрезвычайной ситуации с имитацией поджога. В учениях задействован персонал ТЭЦ-2 и другие службы. Будут проверять взаимодействие служб и улучшать практические навыки реагирования. Жители просят не беспокоиться. В районе станции может перемещаться оперативный транспорт, а для имитации пожара используют искусственное задымление. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ+.

12 часов и 12 минут. Всем классного настроения желает радиостанция СВХ+. Меня зовут Полина Кузьмина. И еще до 15 здесь буду находиться в прямом эфире. И вы меня поддерживаете. Спасибо вам большое, спасибо. Спасибо всем, кто пишет. 25-45-25-25. Кто не пишет, тоже вам спасибо. Просто, что вы с нами. Так, у нас это время обеденное. И я опять сейчас, нет, не с гастрономическим трендом. Воду из головастиков мы уже с вами попробовали. Немецкий йогуртовый холодный суп тоже. Я просто хочу обратить внимание на то, что в субботу, 16 мая, наша столица Рига снова превращается в гастрономическую столицу Европы, не побоюсь этого слова, потому что у нас пройдет уже 17-й устричный фестиваль, одно из самых ярких и необычных событий весны, которое собирает и профессионалов, и просто любителей хорошей еды со всего мира. Главное, вход свободный, так что попробовать атмосферу праздника сможет каждый. Центральное событие дня – это национальный чемпионат по скоростному вскрытию устриц. Звучит необычно, но это настоящая спортивная дисциплина. За несколько минут участники должны открыть максимальное количество моллюсков, сохранив при этом аккуратность и технику. В этом году за титул лучшего в Латвии поборются 15 профессиональных ЭКАИ, мастеров по работе с устрицами. Интрига вообще серьезная. В прошлые годы планка была установлена очень высокая. Например, победитель прошлого чемпионата открыл, знаете, 30 устриц всего за чуть больше, чем 2 минуты. И позже стал чемпионом мира на фестивале в Ирландии. Ну и теперь всем предстоит попытаться хотя бы приблизиться к этому результату. Но фестиваль — это не только соревнования. Гости тоже станут частью действия. Для зрителей готовят забавные испытания. Например, удержание тяжелых мешков с раковинами или парные конкурсы, где один участник открывает устрицы, а второй сразу их дегустирует. А для тех, кто хочет просто наслаждаться вкусом, привезут 12 сортов устриц из Франции и Ирландии. Все это под бокала ледяного игристого, живую музыку, атмосферу настоящего уличного гастрономического праздника. Устрицы, кстати, тот редкий случай, когда не только деликатес, но еще довольно полезный продукт. В первую очередь они ценятся за очень высокое содержание цинка. Это минерал, который поддерживает иммунитет, помогает коже, заживлению и даже влияет на общий тонус организма. В общем, по сути, устрицы – один из лидеров по цинку среди всех продуктов. Также в них есть качественный белок, который легко усваивается, витамин В12, важный для нервной системы энергии, а еще железо, медь и немного омега-3 жирных кислот. Все это поддерживает сердце и обмен веществ. Итак, еще раз обращаю ваше внимание, в эту субботу, 16 мая, наша столица превращается в гастрономическую, будет проходить уже 17-й устричный фестиваль. Ну, а кто сейчас отправился на обеденный перерыв? Не знаю, может быть, у кого-то и устрицы в рамках него, где-нибудь там деловая встреча. Или что попроще, в любом случае, приятного вам аппетита.

0: мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицы в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы в ЗАБЦ.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Спинскопа ар Road Racing вечерних трассе. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Road Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Road Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – reģistrs.iaui.gov.lv. 20.

всем классного, замечательного, весеннего, солнечного настроения желаем мы, радиостанции СВХ+. Давайте о кино поговорим. Я вчера, кстати, вчера вот сходила, пустила наконец-то, посмотрела фильм «Дьявол носит Прада 2». И вот понравилось, с дочкой ходила, понравилась. Она такая атмосфера мира моды, конечно же, была передана. Красиво, все стильно. Сразу захотелось куда-нибудь обратиться, чтобы тебя там создали себе капсулу какую-нибудь, да, чтобы ты там понимала, что надевать с утра и так далее. Мэрил Стрип, безусловно, это отдельный уровень. Игра вообще цепруност, как говорится. Героиня одновременно как бы и пугает, и завораживает, и как бы так. Энн Хэтэуэй тоже красотка, отлично показывает свою трансформацию. Более того, я вообще обалдела, что главные героини, ну, визуально практически не изменились, хотя прошло там 15-20 сколько лет после выхода первой части, и выглядят также сногсшибательно. Ну и раз мы заговорили о кино, попалась мне здесь новость. Авторитетный киножурнал Empire опубликовал список 50 лучших боевиков в истории кино. Здесь и классика, здесь и современные блокбастеры. Рейтинг больше похож, ну, так скажем, не на список, кто там лучше, кто там хуже, а просто для тех, кто любит адреналин, кто любит вообще этот жанр. Понятно, что боевик — это такая целая даже эпоха, не просто жанр. Подарил миру культовых героев, звезд экрана от Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне, Брюса Уиллиса, Джеки Чана, Ума Турман, Киану Ривз, Шарлиз Терон, огромное количество Дольфа Лундгрена и так далее. Ну, фильмы, где каждый кадр — это напряжение, движение, эмоция, особенно движение Джейсона Стэтхэма. До определенного года он все время оголял свою пятую точку, да, и вот не то, что ради этого я смотрела с ним фильмы, но в том числе и потому. Но как стал постарше, что-то как-то уже так в кадре не раздевается. Ну, ладно. Итак, на первом месте бессмертная классика «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом. Фильм, который пересматривали десятки раз, и все равно мы переживаем за героя. Второе место «Терминатор 2. Судный день» с Арнольдом Шварценеггером и революционными для своего времени спецэффектами. Вот даже сейчас, сколько прошло время, тот жидкий «Терминатор», согласитесь, это эффект вау. И как тогда, так и сейчас, когда пересматриваешь, диву даешься, как вот в то время настолько круто сняли. Так, дальше тоже много разных фильмов, культовых боевиков. В топ вошли и «Матрица», и «Темный рыцарь», «Индиана Джонс», «Чужие» Джеймса Кэмерона, где фантастика превращается в военный такой триллер. Есть и классика другого масштаба. Например, японские «Семь самураев», круто сваренные, «Полицейская история», это уже с Джеки Чаном. Из более современных в топе «Джон Уик», который вернул стильный такой минимализм экшену. «Миссия невыполнима» с Томом Крузом, «Казино Рояль», «Топ Ган Маверик», «Гладиатор», «Робокоп», «Хищник», «Рэмбо», «Первая кровь», «Форсаж 5». И даже неожиданный оскароносный хит «Все везде и сразу». Его тоже причислили в ранг боевиков. Так что, если нужен план на выходные или какой-нибудь фильм на вечер, может быть, стоит пересмотреть какой-то любимый боевик. Журнал Empire как бы собрал для нас, на мой взгляд, неплохую подборку. Всем приятного просмотра!

0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
1: Компания Latvijas Valsts Meži сообщает, что по итогам мониторинга скопы в прошлом году в управляемых компанией лесах обнаружены 8 ранее неизвестных территорий, где обитает эта охраняемая птица. Всего в прошлом году специалисты обследовали 260 территорий. Сейчас в лесах предприятия гнездится около 80% всех популяций скопы в Латвии. За 13 лет наблюдений значительно выросло и число проверяемых участков, что позволяет точнее оценивать состояние вида. Часть гнезд, которые проверяют специалисты, искусственные. Их создают сами эксперты в лесах, где птицы могут появиться. В 2025 году сотрудники Latvijas Valsts Meži построили и установили 8 таких гнезд. Скопа – это хищная птица, тесно связанная с водоемами, она гнездится в болотах, на их окраинах и в молодых лесах, выбирая самые высокие деревья, часто оставленные при вырубках. Питается скопа почти исключительно рыбой, поэтому селится недалеко от воды. В компании также отмечают, что 27% находящихся в ее управлении земель используются прежде всего для целей охраны природы.
0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
2: Леса покрывают больше половины территории Латвии, и с каждым годом они продолжают прирастать. Насладись улучшением самочувствия в латвийских государственных лесах, где тебя ожидает свежий воздух, чистая окружающая среда и более 290 мест для здорового отдыха и объектов для осмотра. И помни, что в лес принес, то с собой и унеси. А тот, кто мусорит в лесу, сам превращается в свинью.
3: СВХ+.
4: Красиво.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

9 минут, солнышко светит. Сегодня, кстати, синоптики нам ведь обещали перелом в погоде. Именно днем в четверг после полудня, а мы сейчас и находимся вот в этом моменте. Воздух прогреется до комфортных плюс 13, плюс 18. В пятницу и субботу станет еще приятнее. Термометры покажут плюс 18, плюс 23. Исключением станут лишь отдельные участки побережья, где будет традиционно свежо. Небо останется переменно облачным. Местами, прежде всего, в Курзаме пройдут короткие дожди с грозами. В выходные зона осадков может расшириться и накрыть большую часть страны. Не надо, пожалуйста, расширяться. Сужайтесь лучше в этом случае. Сейчас Латвия вообще замерла на границе двух воздушных масс раскаленного воздуха с востока и прохлада с запада. Итоговый сценарий зависит от ветра. Если он сменится на восточный, мы вполне можем ощутить почти 30-градусную жару. Однако синоптики предупреждают, сохраняется высокий риск того, что ветер подует с севера и с северо-запада, снова принеся прохладу с моря. Ветер с моря дул, нагонял беду, это точно. Ну, не знаю, кому что, мне так лучше пусть прохладнее. Кому-то нравится жара плюс 30, кому-то прохладнее. Раз уж был у нас прогноз вот такой вот от Центра геологии и метеорологии, давайте еще один прогноз астрологический. Сегодня 14 мая, да, мы помним, день с интересной динамикой. С одной стороны, ощущение, что хочется ускориться, доделать дела и уже заглянуть там в сторону выходных. С другой, важно не расплескать силы и не перегрузить себя лишней спешкой. Астрологически такие дни хорошо подходят для выстраивания курса, а не для резких разворотов. То есть не ломать планы, а аккуратно их настраивать под реальность. Еще один акцент дня – это общение. Слова сегодня звучат чуть сильнее обычного, поэтому лучше выбирать их спокойнее и мягче. Ругаться сегодня не нужно. Это поможет избежать лишних эмоций и сохранить нормальный ритм в диалогах, как на работе, так и дома. И важная тема дня – не пытаться держать контроль над всем сразу. Сегодня лучше работать, ну, по такому принципу «шаг за шагом», без гонки и без давления на себя. 14 мая в целом день, когда не надо торопить время, но и не стоять, так скажем, на месте. Просто двигаться в своем темпе, и этого будет достаточно. СВХ плюс.

0: 11:49. Важная дорожная информация от Сережи. Сергей Рижский. Так, привет всем. А10 на Венспилс на 50-м километре ДТП. Еще не приехали службы там надолго. Пока проехать можно, только осторожно. И также дополнение, что там очень жестко. Ну вот, да. Печально, конечно. Еще раз повторю, А10 на Венспилс на 50-м километре ДТП. И еще я хочу вот проиграть голосовое сообщение от Юрия, который не так давно нам его присылал. Тоже дорожная информация.
1: Всем хорошего дня. На Лубенес около кладбища Тренога.
0: Спасибо большое. 25-45-25-25. Если есть дорожная информация, вы можете также нам сообщить. Но у меня хорошие новости для всех, кто ездит в сторону Юрмалы и Тукумса. Поездки станут заметно удобнее и быстрее, если вы пользуетесь поездом. На линии Рига-Тукумса завершены работы по модернизации электрифицированной сети Латвия-Зелсельш. И уже со вторника, 19 мая, поезда начнут ходить значительно чаще. Самое заметное изменение на участке Рига-Дубулты в утренние и вечерние часы. Поезда будут курсировать примерно каждые 15 минут. Это фактически, удобно, согласитесь. С 30 мая уже, кстати, вступает в силу летнее расписание. И тогда интервал в 15 минут сохранится не только в пиковые часы, но и в середине дня. Плюсы добавляются дополнительные рейсы около 7 в будни и до 13 в выходные. Значит, летом добраться до моря станет еще проще и гибче по времени. Еще один приятный момент – ускорение пути. По данным пассажира Вилсенс, поездка из Риги в Слоку, Кемери и Тукум снова сократится местами до 30 минут быстрее, чем во время ремонтных работ. И важная деталь для пассажиров – поезда возвращаются к привычному режиму движения. В общем, снова используются все пути и платформы без каких-либо ограничений. В общем, хорошая, замечательная новость. Впереди у нас, кстати, новости часа, после которых мы встретимся и продолжим общение. Я хочу разыграть очень хороший подарок. У меня есть подарочный комплект. Наборчик от Stenders. И вот подумаю как раз над тем, каким образом можно было бы его разыграть.
2: СВХ+.

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Menas aptieka savietujot v maji skidki do 50% na produkciju brenda Bioderma, štoby koža byla zdorovai, sijajušai i uprugai. A po четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Что они сделают?
4: Билми оплатит твои счета за целый год.
3: Но это же сумасшествие!
4: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
3: И за квартиру тоже?
4: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
5: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
6: Из архива хитов. Золотой запас. Радио СВК.

0: СВХ+.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 18. В Лепе и Венспилсе 12-14. В Даугавпилсе и Резекне 16-17. В Риге до плюс 18 и без осадков.
0: Радио СВХ+.

0: Премьера Вика Силыня ушла в отставку. Задержанного утром министра земледелия Армонда Крауза уже отпустили. Айнерс Шлессерс извинился перед Лианой Лангой, но по решению суда. В Риге час дня. Новости на СВХ Плюс до 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Премьер-министр Эвика Силыня представила всем официальное заявление об отставке правительства. Выступая на брифинге, премьер подтвердила свою отставку. Также Силыня сообщила о том, что сегодня утром отстранила от должности министра земледелия Армонда Краузе. Сегодня утром правоохранительными органами для проведения процессуальных действий были задержаны министр земледелия, представитель Союза зеленых и крестьян Армонд Краузе, а также руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс. На данный момент уже бывший министр земледелия Армонд Краузе отпущен после дачи показаний сотрудникам Бюро по борьбе с коррупцией. В прокуратуре, которая обратилась с просьбой задержать этих двух чиновников, сообщили, что были также проведены обыски по месту жительства и работы задержанных. Задержание Краузе и Кронбергса связано с расследованием по делу о финансовой помощи лесоразработчикам после начала войны в Украине. Госконтроль и Совет по конкуренции ранее пришли к выводу, что такая помощь была не к месту, так как ситуация для этих предприятий не была критической, и государственные деньги были потрачены необоснованно. Кризис в правительстве начался же после того, как один из партнеров партии прогрессивных заявила вчера о том, что не поддерживает правительство. Причиной стала отставка министра обороны Андриса Спруца по инициативе премьера без консультаций с партнерами по коалиции. Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что Латвия не может позволить себе политическую неопределенность и нестабильность. Поэтому уже завтра, во время встреч с политическими партиями, он хочет услышать конкретные предложения и идеи относительно дальнейших действий. Какие задачи необходимо выполнить до выборов в Сейм, какой должна быть модель работы правительства и его приоритеты. До выборов в Сейм осталось 5 месяцев, но геополитическая ситуация и ситуация в сфере безопасности в Европе остаются хрупкими. Ренкевич акцентирует, что нам необходимо дееспособное правительство с поддержкой в Сейме. Разногласия партий в правительстве не отразятся на Рижской думе, уверяют мэр Риги Вестурс Клейнбергс «Прогрессивные» и вице-мэр Вилнис Кирсис «Новое единство». Клейнбергс подчеркнул, что его партия работает в интересах рижан, а сотрудничество прогрессивных с новым единством в Рижской думе является хорошим. Кирсис отметил, что в предвыборный период нельзя играть с государством и что, по мнению нового единства, было бы безответственно переносить в Ригу политическую лихорадку, созданную прогрессивными. Государственная Дума России одобрила сразу во втором и третьем чтениях законопроект об использовании российских вооруженных сил для защиты граждан России за рубежом. Юристы, опрошенные Коммерсантом, предположили, что речь может идти о законодательном оформлении конвоирования или охраны судов теневого флота. Зебел, в свою очередь, указывает, что закон направлен на защиту военных и чиновников от действий Международного уголовного суда. Этот суд, в частности, ранее выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и ряда высокопоставленных российских военных, включая бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Исполняя решение суда, политик из партии «Латвия» на первом месте Айнерс Шлессерс извинился перед Лианой Лангой, национальное объединение, за то, что назвал ее агентом ЧК. В свое время в социальной сети произошел спор между Шлессерсом и Лангой. Ланга критиковала партию Шлессерса, и он на это назвал Лангу типичным провокатором времен СССР, агентом ЧК. теперь отзывая эту запись как несоответствующую действительности, он в социальных сетях извинился перед Лангой за распространение ложной информации. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

машина. Надеюсь, вы нормально себя чувствуете после обеденного перерыва. 13 часов и 9 минут. А сейчас я хочу, вот что я хочу. Я хочу разыграть классный подарок от Stenders. У меня такой есть подарочный комплектик. Напомню, что Stenders — это бренд средств для ванны и ухода за телом, который с 2001 года приглашает следовать ритму северной природы, ценить ее богатство. Природа подает пример, когда стоит двигаться вперед, а когда позволит себе покой. Продукты Stenders созданы на 90% из ингредиентов натурального происхождения с высоким мастерством, уважением к природе и осознанным подходом к устойчивому развитию. Каждый ритуал Stenders – это приглашение на мгновение остановиться и прислушаться к себе. Итак, у меня подарочный набор, и, кажется, каждому из нас иногда срочно нужен релакс и спа, правда? После рабочего аврала, после пробок, после там миллиона звонков и мейлов подряд, или когда дети там вынесли мозг весь. Ну, сегодня давайте разыграю подарочный комплект от Stenders, и вот как. Расскажите, пожалуйста, мне в WhatsApp 25452525, после чего вам срочно нужен спа. Ну и вот этот релакс, да. Можно писать текстовые, можно записать голосовые, как хотите. 25452525. Отправляйте свои смешные жизненные истории. Но победителя мы выберем, скорее всего, с помощью генератора случайных чисел прямо в эфире. Это я еще подумаю, как. Шанс выиграть есть у каждого. Еще раз условия. Напишите, расскажите, 25452525, после чего вам срочно нужен спа. Жду.

0: Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
1: Liela akcija Beigalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maxima.
2: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитными политиками» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛБ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат филис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.

уже не редкость, очень такой популярный формат отдыха. По данным международных исследований индустрии wellness, более 60% людей в Европе хотя бы раз в год посещают спа-процедуры или wellness-центры, а рынок спа и wellness в мире оценивается более чем в $1 триллион и продолжает расти каждый год. При этом почти 70% людей говорят, что главная причина похода в спа – это стресс и желание перезагрузиться, а не просто уход за телом. Ну, а сейчас я бы хотела прочитать ваши комментарии. У нас в процессе конкурса в завершении часа мы будем подводить уже итоги. Напоминаю, что сегодня разыгрываем подарочный комплект от Standers, бренда ухода за телом и атмосферного спа-ритуала дома. Пишите WhatsApp на номер 25452525, после чего вам срочно нужен спа. Итак, давайте, пишите, и я уже много что получила. Дима пишет, пока что такой ситуации не случалось. Дима, ну надо начать, я думаю, вам понравится. Вячеслав только что пропылесосил квартиру, теперь мне нужен спа. Вероника, срочно нужен спа после беспрерывной недели над работой бакалавра. Особенно после последних двух дней, когда на сон давалось 4 часа. Ну, Вероника, мы желаем вам удачи, вы большая молодец, и совсем скоро будете дипломированным специалистом. Евгений пишет, после окончания очередного учебного года детей срочно Жене нужен спа. Кристина, мне спа нужен после декрета 4 лет. Так мало времени для этого. Декрет ударил как электрошокер в двойном виде. К этому я не была готова. Ну, Кристина, а я вот, кстати, хочу сказать, что вы большая молодец. Вот у меня, к сожалению, ну, к счастью, во-первых, но, к сожалению, вот одна дочь, и я всегда вот думала, ну, потом еще схожу в этот декрет, еще, а хоп, уже вот и внуков скоро буду ждать, понимаете? Так что вы вот сейчас, да, нелегко, это понятно, но потом вы будете вспоминать это время как самое-самое счастливое. Это я вот по себе знаю. Так, Анатолий пишет, после отпуска обязательно посещение спа, иначе обратно сложно настроиться. Так, еще есть у нас сообщение от Оли. Здравствуйте, мне очень нужен релакс после любимой дачи, на которую я езжу отдыхать, не разгибая спину. Так хочется почувствовать заботу и тепло на своем уставшем тельце. Ой, класс. Андрюша, спа нужен в конце рабочей недели. После целой недели работы за рулем. Или если приехал на дачу убирать мусор после зимы, жечь старые ветки, сено, копаться в земле. Вот после этого очень хочется отмыться. Или еще после неприятного разговора. Вот здесь я с вами соглашусь. Аня пишет, спа мне очень необходим после работы, потому что это моя инвестиция в мое физическое и ментальное здоровье, чтобы дальше эффективно работать. Серый волк, после недельной физкультуры на стремянке, делая ремонт в квартире. И здесь гифка такая очень смешная. Спасибо вам. Ирина, мне просто необходим спа во время зимних рабочих недель. Выходные со спа помогают расслабиться и согреться. А летом, конечно, солнышко и море. Дальше у нас от Ольги тоже есть сообщение. Каждый день мне нужен спа после работы. Мне кажется, что я вообще рыба. Обожаю воду, бассейн и джакузи. Так, нужен спа Людмиле после защиты дочерью диплома. Дальше еще есть сообщение от Светланы. Мне нужен спа после 6 рабочих дней. И Ольга после трудового дня. Также есть сообщение от Татьяны. Мечтаю о спа уже несколько лет. Мишка после всегда. Там все время отлично. Это у нас первая порция сообщений. Совсем скоро зачитаю еще. Спасибо большое за вашу активность. 25 45 25 25.

отмечает, что вообще первое впечатление о человеке формируется всего за 1-3 секунды, при этом мозг сначала не анализирует детали, а считывает общий образ, походку, осанку, уверенность в движении. Затем внимание переключается на лицо и выражение, улыбку или взгляд, и только после этого фиксируются детали вроде одежды и стиля. То есть первое впечатление, когда кто-то прошел мимо, это всегда такой очень быстрый, почти интуитивный снимок человека, который формируется еще до того, как мы успеваем это осознать. Но сейчас столько девушек красивых вообще ходит вокруг. Я даже не могу вообще угомониться. Вот смотрю влево-вправо, сейчас еще теплее становится. Кто еще фигуристый, так они еще в обтягивающем ходят. Да, ну ладно. Я очень счастлива, что до сих пор в тренде одежда оверсайз и леопард, конечно. Ладно, прямо сейчас о другом, не о моде. Напомню, что в рамках этого часа я хочу разыграть классный подарок, комплект подарочного Stenders бренда ухода за телом и атмосферного спа-ритуала дома для того, чтобы можно было себя побаловать, отдохнуть. Я просила вас писать WhatsApp на номер 2545-2525, после чего вам срочно нужно или нужен спа. И тут уже много сообщений в первом блоке было озвучено. Сейчас следующий. Виктор пишет: 2 года не был в отпуске, нужен спа. Зефирка, спа мне нужен после общения с людьми, которые говорят: да, там работы на 5 минут. Да. Александр: после первого отдыха в спа нужен еще один спа. Александр, да, интересный вариант. Дима: нужен спа мне, моряку, после рейса по морям. Дима, какая у вас интересная работа. Инара: после этой зимы, весны и вообще последних новостей, да, новости, особенно вот сегодня просто обалдеть. Мне нужен спа, хамам и тишина. Инара, я вас поддерживаю. Алла пишет: в понедельник после работы, после по грибы и потом нужен спа. Лидия пишет: купила автомобиль, ого, поздравляем, неплохо бонусом сходить в спа. Игорь: нужен продолжительный спа после сдачи всех годовых отчетов, бухгалтера и аудиторы. Держитесь, скоро спа! Скоро спа. Лев: привет. Недавно были с женой в спа в Эстонии. Поругались там в пух и прах. После такого спа нам необходим спа снова. По скриптам обещаем не ругаться. Лев, так это нормально. Значит, у вас хорошие отношения. Если еще с женой есть над чем поругаться, так это ж значит, страсти бурлят и кипят. Хуже, когда в паре вообще люди там в молчанку уходят, им фиолетово. Что там у кого происходит? А пока еще выясняете отношения, ну что, помирились потом хоть? Вот эти жаркие примирения после ругани, это ж кайф какой в любом возрасте. Так, еще есть сообщение от Анастасии. Добрый день, хотела бы узнать... А, так, это... Вы хотите узнать, как сохраняются архивы на радио? Жду запись на сегодня «Бодрое утро». Архивы на страничке «Радио СВХ». Заходите, СВХ+, там есть архив, и вы можете все послушать по дням. Так, Екатерина пишет: нужен спа после активного отпуска. Ольга: мне нужен спа всегда после детских каникул. И Татьяна: спа – это прекрасно. Слушаю, всем работающим надо спа. Финансов мало, не хватает. А что пенсионерам тогда? Спа во сне. Хорошо бы в спа спинку подлечить. Спасибо большое всем участникам. Скоро будем подводить итоги, но пока еще принимаются варианты на

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

0: Алиэкспресс уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Лиелакция Veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
4: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ плюс. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā.
8: Golden Saga – ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga – ювелирной фабрики номер один.
9: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро.

Это окей. 13 часов 44 минуты. Марина пишет: мне точно нужен спа после этого выходного. Без бани вылилось ведро воды на голову. И дальше вы... А, там еще встретили какого-то человека не очень ароматного в автобусе. Везучий случай. Ну, Мариночка, всякое случается. Спрашиваете вы, что там у дев по гороскопу. День требует аккуратности в делах и внимательности к деталям. Дорогие девы, возможно, небольшие изменения планов. Напомню, что вот если общее, то сегодня, 14 мая, всем важно не перегружать себя и не пытаться контролировать все сразу. Я думаю, что астрологи с нами тоже согласятся, что нужен часто спа. Инара пишет: домовой чат, место, после которого спа уже считается медицинской необходимостью. И мне надо, да, это я тоже согласна. Особенно, когда вот эти собрания сейчас происходят, когда увеличиваются разные вот эти поборы. Да, у нас подняли там мускраему фонд, было 40 центов, сейчас 90 центов за квадратный метр. Я вообще что-то не поняла. Как-то очень так. Я вас, в общем, то я не поняла, а вас я прекрасно понимаю, Инара, что после домового чата очень-очень хочется не только в спа, но и забыться перед этим. Понятно, что сделать. Александр пишет: я Саня, дальнобой, ушел сегодня в новый бой, жена осталась, медик мой, любовь моя и мой покой. Ее слеза катилась по щеке, а я-то был уж вдалеке. Я ехал, слушал СВХ и думал, подарите вы ей спа. Слушайте, как красиво, Александр. Я вас тоже, вот, ну, у нас сегодня, я аж растеряла, я не думала, первый раз просто прочитала, тут кликнула, как классно вы написали, сложили стихи любимой женщине, это потрясающе, я счастлива за вашу супругу, что вы такой у нее есть и в рифму прям можете, и не только когда надо, а всегда. Да, и в такт тоже. Вам, безусловно, хорошие работы, будьте внимательны. Так, мы победителя сейчас определим благодаря генератору случайных чисел, потому что, ну, как бы мне сложно выбрать лучший из вариантов. Все ваши сообщения были классными. Буквально через момент я назову того, кому сегодня достанется подарочный комплект от Stenders. Огромное спасибо всем, кто отправил нам свои истории. Они были живыми, смешными, интересными. Честно, выбрать очень непросто. Разыгрываю вот этот подарочный набор от Stenders. Stenders, напомню, это бренд для ухода за телом и домашнего спа-ритуала. С 2001 года создает продукты для ванны и ухода за телом, вдохновленные ритмом северной природы. В основе натуральные ингредиенты. Бережное отношение к природе, идея о том, что важно уметь и двигаться вперед, и вовремя замедляться. И, внимание, сейчас у нас финальный момент. Я выберу победителя с помощью генератора случайных чисел онлайн. Всего было 46. А, если еще Марину, Инару и Александра, то у нас тогда 46 плюс 3, 49. Сгенерировать. И номер 29. Так, под номером 29 у нас вот это вот сообщение от Ольги. От Ольги: здравствуйте, мне очень нужен релакс и спа после любимой дачи, на которую я езжу отдыхать, не разгибая спину. Так хочется почувствовать заботу и тепло на своем уставшем тельце. Ольга, мы вас поздравляем, с вами свяжется наш офис-менеджер. Ура!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: У нас, в салоне оптики Метрополя, люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
2: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе оптика ЛВ.
1: Метрополе. Видеть и увидеть.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Lidl v Latviji уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Lidl стоит того.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: СВХ плюс.

сейчас, ну, давайте поговорим о моде. 2026 год делает ставку на практичность, но при этом с характером. Читаю тут одну статью умную. Самый заметный тренд у женщин – это большие мягкие сумки тоты и слоучи-модели, которые выглядят расслабленно, как будто слегка небрежно, но при этом очень стильно. Даже сумка уже расслабилась, а я все никак не могу. Такие сумки легко вмещают все, от ноутбука до косметички, и это как раз отражает современный ритм жизни. Можно туда еще бутылку, ну, лимонада, конечно, но это настоящая женская сумка, чтобы помещалось все. А рядом с этим трендом идут мини-сумки, вот как раз клатчи, маленькие, акцентные. Это больше для вечера или выхода в свет. Здесь, конечно, важна уже не вместимость, что туда можно напихать, а образ, блеск, форма, необычные детали. По данным модных аналитиков, именно клатчи и компактные сумки снова активно возвращаются в моду, не только вечернюю. И еще один сильный тренд – цепочки и металлические элементы. Даже простая сумка сейчас часто дополняется вот этим ремешком цепочным, который делает образ более таким собранным, чуть более нарядным. А если говорить про мужчин, мужчины, у меня тоже для вас есть информация. Здесь тоже интересно. На пике сейчас мессенджеры через плечо. Вот. А, что? Чё? Мессенджер через плечо. Мини-сумки, компактные кроссбоди и все больше структурированные сумки формата бизнес-бэг, который уже не только для работы, но и как элемент стиля. Вот и для вас, мужчины, тоже информация. Кстати, у мужчин тоже сумка все чаще перестает быть просто какой-то функцией, становится частью образа, как часы или обувь. Вот такие вот тренды на этот сезон. Впереди у нас новости, после которых мы с вами вновь встретимся. Оставайтесь на нашей волне. Радиостанция СВХ+.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В Курземе во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 18. Лепая, Вентспилс 12-14. Даугавпилс, Резекне 16-17. В Риге до плюс 18 и без осадков.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Премьера Вика Силиня ушла в отставку. Задержанного утром министра земледелия Армонда Краузе уже отпустили. Все ими заблокировали инициативу о солидарном платеже для торговцев топливом. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Эвика Силня представила всем официальное заявление об отставке правительства. Выступая на брифинге, премьер подтвердила свою отставку. Премьер обвинила партнеров по коалиции партию прогрессивных в безответственных действиях. Вчера эта партия заявила о том, что больше не поддерживает правительство Силини. Причиной стало отстранение премьером министра обороны от этой партии Андриса Спруца без консультаций с партнерами. И еще один совпавший по случайности или нет скандал в правительстве. Сегодня утром правоохранительными органами для проведения процессуальных действий были задержаны министр земледелия, представитель Союза зеленых и крестьян Арманс Краузе, а также руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс. Оба указом премьера сегодня были отстранены от работы. На данный момент уже бывший министр земледелия Арманд Краузе отпущен после дачи показаний сотрудникам Бюро по борьбе с коррупцией. В прокуратуре, которая обратилась с просьбой задержать этих двух чиновников, сообщили, что были также проведены обыски по месту жительства и работы задержанных. Задержание Краузе и Кронбергса связано с расследованием по делу о финансовой помощи лесоразработчикам после начала войны в Украине. Госконтроль и Совет по конкуренции пришли к выводу, что такая помощь была не к месту, так как ситуация для предприятий не была критической, и государственные деньги, выданные через предприятие «Латвия Свалст Межи», были потрачены незаконно. Следует отметить также, что в минувшую среду государственный контроль намеревался познакомить общественность с результатами ревизии деятельности государственного предприятия «Латвия Свалст Межи», но Министерство земледелия подало жалобу, и мероприятие было отменено. В этом мероприятии помимо государственного контролера собирался участвовать и генеральный прокурор Армин Мейстерс. Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что Латвия не может позволить себе политическую неопределенность и нестабильность. Поэтому уже завтра, во время встреч с политическими партиями, он хочет услышать конкретные предложения и идеи относительно дальнейших действий. Какие задачи необходимо выполнить до выборов в Сейм, какой должна быть модель работы правительства и его приоритеты. Разногласия партий в правительстве не отразятся на Рижской думе, уверяет мэр Риги Вестурс Клейнбергс и вице-мэр Вилнес Кирсис. Клейнбергс подчеркнул, что его партия работает в интересах рижан, а сотрудничество прогрессивных с новым единством в Рижской думе является хорошим. Кирсис подчеркнул, что в предвыборный период нельзя играть с государством и что, по мнению нового единства, было бы безответственно переносить в Ригу политическую лихорадку в правительстве. В парламентских комиссиях по бюджету и по народному хозяйству заблокировали продвижение одобренного кабинетом министров предложения по налогу на сверхприбыль для торговцев топливом. Депутаты усомнились в его целесообразности и обоснованности. Министр экономики Виктор Валайнис оценил это как очень мощное лобби торговцев топливом, которое сработало всеми. В центре спора механизм, который позволял государству рассчитывать объективную стоимость топлива и сравнивать ее с ценами на бензоколонках. Если реальные цены превышают эту рассчитанную цену более чем на 3%, торговцы будут обязаны перечислять разницу в государственный бюджет. Умерла писательница и искусствовед-вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская, сообщила пресс-служба Центра Вознесенского. Богуславской было 102 года. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: ЭТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

0: 11:09. Всем привет. Классного настроения желает радиостанция СВХ+. Меня зовут Полина Кузьмина. Еще час вместе с вами. Затем здесь появится Дим Харов. Напомню, начнется программа «Хорошие новости». Если у вас или ваших родных сегодня праздник, напомню, что вы можете их поздравить. Пишите нам смс, пишите на WhatsApp 25-45-25-25. 14 мая на календаре, и сегодня в Вене решится судьба второй путевки в финал 70-го конкурса Евровидения. На сцене комплекса «Вена-Ростатхалле» за право выступить в решающем шоу сразятся представители 15 стран. Среди них и наша латвийская певица Атвара, которая представит песню «Эна». Австрия, напомню, принимает юбилейный конкурс благодаря прошлогодней победе артиста Джей Джей. Правила остаются строгими. Из сегодняшнего списка участников только 10 счастливчиков пройдут дальше. Прямой эфир начнется в 22 часа по латвийскому времени. И напомню, что наша исполнительница выступает под номером 9. Да, вот 9, Латвия, Атвара, Эна. И помимо конкурсантов на сцене появятся представители Франции, Великобритании и самой Австрии. Эти страны уже забронировали места в финале на правах хозяев и членов «Большой пятерки». Напомню, первая часть отбора завершилась 12 мая. По итогам того вечера в финале уже закрепились Молдова, Швеция, Хорватия. Есть такая страна, Хорватия? Конечно же, такой нет. Есть Хорватия, есть Греция. Вот эти две страны будут выступать в финале. Также Финляндия, букмекеры прочат им победу. Мне, признаться, номер, ну, не то чтобы там супер понравился, да, интересный, и на скрипке играл, и парень вроде такой симпатичный. Симпатичный голос у него неплохой, но как-то не очень меня зацепила эта композиция. Израиль, Бельгия, вот литовец мне очень понравился, вот чистый стиль Евровидения. И мощный голос, и интересный Прекшне Сумс, вот это представление. Он был такой весь загримирован под сам, он такой, мне он напомнил Фантомаса немножечко, а учитывая, что я, с одной стороны, в него была и влюблена, и чуть побаивалась с детства, вот Луи де Финесса вспоминаю, как-то вот он мне напомнил его молодого. Может быть, поэтому сработало что-то. Но вот за литовца буду болеть. А также Польша. От Польши удивительной красоты девушка-исполнительница. Тоже понравился мне ее номер, а главное вокал. И Сербия. Ну, верю, что и очень хочется, чтобы сегодня к ним присоединилась и Латвия. Пожелаем нашей исполнительнице удачи.
1: СВХ+.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
1: Оцененное общество Латвия с кредитной политикой программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
4: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
9: Если чё, я пах.
8: Билеты в кассах Билеши Сервис.
10: Лидлу в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Лидл стоит того.
11: На нашу я свою обед писал.

14:20. Кто сейчас что-то там жует, конечно, приятного аппетита хочу вам пожелать. А сейчас хочу обратить ваше внимание на вот что. В конце мая уже достаточно скоро Рига снова станет местом большого городского праздника. 23 мая в парке Зедоньдарс пройдет уже 16-й международный мультикультурный фестиваль «Майский граф 2026». Событие вообще, которое за годы выросло из небольшого праздника в такой масштабный фестиваль. И даже я знаю, что в этом году будет не только майский граф, но и майский гав. То есть будет и своеобразный конкурс костюмов не только для людей, но и для братьев наших меньших. Можно что-то придумать для своих собак, нарядить их в удивительный костюм и претендовать на подарок. Напомню, что эта программа, ну, не просто какой-то там один день, вот майский граф и вот и все. Это очень много всего. Там соединяется и история, и творчество, и современность. Можно будет увидеть рыцарские турниры, какие-то тематические площадки, выступления артистов и вообще, ну, погрузиться в атмосферу этого праздника. В этом году у фестиваля особая тема — взаимодействие человека и искусственного интеллекта. Организаторы предлагают посмотреть, как технологии влияют на творчество и где проходит вообще граница между реальным и цифровым миром. В 12:00 начало в Зедоньдарсе. Там вообще этот парк будет разделен на множество зон. Сам праздник до 23:00. И завтра после 12:00 как раз-таки мы пригласим организатора, одного из организаторов майского графа, Алекса Добровольского. Он расскажет подробнее о фестивале, о том, как вообще создается майский граф изнутри. Расскажет подробнее о майском гафе. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что эта встреча, интервью у нас запланировано на завтрашний день, 15 мая, где-то после полудня, после 12 в 12:20. Вот такой небольшой анонс. Вообще, завтрашний день, 15 мая, для нас очень-очень праздничный. Напомню, что радиостанция СВХ отмечает 33 года, и здесь у нас на Слокос-65 вот такие волнения, последние приготовления. Видно, как все коллеги сплочены, это прекрасно, так что хотим поздравить радио СВХ с таким значимым днем, и завтра тоже об этом будем рассказывать, в том числе и в нашем эфире СВХ+.

12:28. Всем привет и классного настроения. Хочу обратить внимание на такой очень необычный способ планирования недели, который в данный момент в интернете набирает популярность. Как вам? Он называется «Обратный календарь». И пользователи начали активно обсуждать уже после публикации на Reddit и тестов журналистов TechRadar. Суть метода в том, чтобы перестать планировать день вперед и начать как бы с конца, то есть с результата, не что бы я хотел сделать, а что именно должно быть готово к пятнице или к концу недели. И уже потом с помощью чата GPT или другого ИИ, этого искусственного интеллекта, выстраивать путь назад. Какие шаги нужны, сколько на них реально есть времени и вообще помещается ли все это в неделю. Журналист Грэм Барлоу, который протестировал метод, говорит, что эффект оказался неожиданно честным. Когда он задал все свои задачи искусственному интеллекту, система буквально показала, на все времени не хватает. Причем без мотивационных фраз или попыток там успеть все, наоборот, заставила трезво пересобрать всю неделю. Часть задач пришлось перенести, а часть вообще убрать. Интересно, что метод учитывает не только дела, но и энергию человека. Например, сложные задачи предлагается ставить на часы максимальной концентрации, а рутину на периоды, когда сил меньше. В итоге, вместо привычного такого хаотичного списка дел, получается простой, но реалистичный план, где каждая задача привязана к конкретному результату. Сам вот этот промпт, который сейчас активно распространяется в сети, фактически превращает из

искусственный интеллект такого, как бы, жесткого планировщика. Он задает вопросы по шагам, требует конкретики и не принимает расплывчатые формулировки. Вроде, там, поработать над проектом хочу. Хочешь, чтобы вы там реально написали, что вы будете делать? Там, с кем-то созваниваться, обмениваться информацией, отправлять имейлы. Но, как отмечают пользователи, главный эффект здесь вообще... даже не технологии, а честность. И такой подход довольно быстро нашел отклик, откликнулся, как сейчас модно выражаться, для многих. Поэтому вот этот так называемый обратный календарь набирает обороты.

0: Колобок, колобок, я тебя.
1: А я тебя.
0: А я тебя.
1: А я тебя.
2: Весенняя сказка на СВК+.

14:35. Эта неделя у нас вообще насыщенная в плане разных событий. Здесь и Евровидение, здесь и чемпионат мира по хоккею. Тут и, конечно, день рождения радио СВХ 33 года. И не забываем, что в ближайшие выходные 16 и 17 мая столица Латвии окажется в распоряжении бегунов. Рига побежит, рижский марафон Риме в этом году бьет рекорды. На старт выйдут более 43 тысяч участников из 110 стран. Для горожан и водителей это означает масштабную реорганизацию движения, которая начнется уже завтра вечером. Движения будут ограничивать поэтапно, подстраиваясь под график забегов на разные дистанции. Эпицентром событий станет набережная. 11 ноября она будет полностью закрыта для транспорта до утра понедельника. В субботу 16 мая ограничения коснутся центра города в первой половине дня. Основные паузы в движении связаны с милей ДПД. Трасса пройдет от художественного музея до памятника свободы. Так, что еще хочу сказать. Воскресенье 17 мая самый сложный вообще будет день для логистики. Будут закрыты ключевые мосты через Даугаву, улицы в центре и в ряде микрорайонов. Организаторы обещают открывать участки трассы оперативно, как только их покинут последние атлеты и службы уборки. Зонирование и вот эти рамки для удобства навигации город разделили на 4 сектора. Зона 1 – это петля островного моста, откроется быстрее всего. Зона 2. Улицы Даугавгривас, Дзегужу и Слокас перекрыты только утром с 6:30 до 11. Зона 3. Межапарк и конец улицы Бривебес недоступны для проезда с 6:30 до 13. Зона 4. Центр города. Здесь ограничения продлятся дольше всего до вечера воскресенья. Еще важные нюансы для водителей. Набережная 11 ноября и параллельные улицы со стороны Старой Риги от Полюгаты до Яунела закрываются с 20:00 пятницы до 6 утра понедельника. На это же время в Старом городе введут двустороннее движение на ряде узких улиц Яунела, Краму, Пилс, Екаба, чтобы обеспечить выезд из кварталов. С вечера пятницы также начнут действовать строгие запреты на парковку. Машины, оставленные в зоне проведения марафона, будут эвакуированы на ближайшие разрешенные стоянки. Полиция и организаторы призывают планировать маршруты заранее. Но самый надежный способ не застрять в пробке – это, конечно, сверяться с приложением Waze, где все изменения будут отображаться в режиме реального времени.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
4: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Salga. Что они сделают?
6: Билми оплатит твои счета за целый год.
5: Но это же сумасшествие!
6: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
5: И за квартиру тоже?
6: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
7: Готовься к лету вместе с Юск. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на Юск.лв.
8: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
9: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
10: СВХ плюс.

грустно, просто включите радиостанцию СВХ+. А мы не позволим вам скучать. Солнышко светит, прекрасное настроение. 14 мая, уже четверг, впереди выходные. Но до этого, конечно, мы будем еще отмечать день рождения. Радио СВХ, 33 года, это классно. Так, и перед тем, как уйти из этой студии, потому что Дим Харов уже здесь на радио, я бы хотела обратить внимание еще на одно мероприятие. У меня афиша. Так, 22 мая в 19 часов, вторник Алнская церковь, вторник Ална 3/5, концерт-встреча, поток чарующих созвучий. Рустем Галич читает стихи известных поэтов и Андрея Корсарова. О музыке участвует Ольга Бучинская, это скрипка, Дайга Ростока, вокал, Ингуна Гринберга, фортепиано и орган. Что важно отметить, вход свободный. Рустем Галич – это постановщик всемирно известных спектаклей, мюзиклов по тематике классической литературы, актер, режиссер, журналист, продюсер. Кстати, хочется отметить, Рустем, во-первых, передает всем большой привет слушателям радиостанции СВХ+. И встреча будет в той же самой церкви, с которой все начиналось, где был поставлен «Демон». Прошло уже 15 лет. Я напомню, что «Демон» в постановке Рустема Галича – это такой международный театральный проект, представляющий собой мистерию поэзии, музыки и светоживописи по мотивам поэмы Лермонтова. Спектакль зародился в Нью-Йорке с 2009 года, получил более 50 сценических версий и часто в том числе проходил и в Риге. Поэтому вот новая встреча с Рустемом Галичем 22 мая в 19 часов однозначно вам понравится. Ну а сейчас я хочу поблагодарить вас за внимание, еще раз напомнить, что скоро в этой студии, сразу после новостей, окажется Дим Харов, и начнется программа «Хорошие новости». Уже достаточно много поздравлений мы получили на номер 25-45-25-25. Не волнуйтесь, я все обязательно передам господину Харову, и он все зачитает в эфире и сыграет все те песни, которые вы попросили. А я, Полина Кузьмина, прощаюсь с вами до завтра, до 11 часов. Пока и до встречи!

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью дожди вероятны только по западным районам. Температура воздуха от плюс 4 до плюс 9. Завтра днем дожди также возможны на западе страны и на восточной границе. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 21 градуса в Риге без осадков и до плюс 20.
0: Радио СВХ плюс

0: премьер-министр Эвика Сирлене ушла в отставку, и, скорее всего, новое правительство до выборов не будет создано, считают политологи. Бывший совладелец Крайбанка Антонов будет выдан Литве. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Эвика Сирлене представила всем официальное заявление о своей отставке. Выступая на брифинге, премьер подтвердила эту отставку. Премьер также обвинила партнеров по коалиции партию прогрессивных в безответственных действиях. Вчера эта партия заявила о том, что больше не поддерживает правительство Сирлене. Причиной стало отстранение премьером министра обороны от этой партии Андриса Спруца без консультаций с партнерами. И еще один совпавший по случайности или нет скандал в правительстве. Сегодня утром правоохранительными органами для проведения процессуальных действий были задержаны министр земледелия, представитель Союза зеленых и крестьян Арманд Краузе, а также руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс. Оба указом премьера сегодня отстранены от работы. На данный момент уже бывший министр земледелия Арманд Краузе отпущен после дачи показаний сотрудникам бюро по борьбе с коррупцией. В данном деле он является лицом, в отношении которого ведется уголовное расследование, и закон в таком случае не предусматривает избрание какой-либо меры пресечения. Задержание Краузе и Кронбергса связано с расследованием по делу о финансовой помощи лесоразработчикам после начала войны в Украине. Контроль и совет по конкуренции пришли к выводу, что такая помощь была не к месту, так как ситуация для этих предприятий не была критической, и государственные деньги, выданные через предприятие «Латвиясвалстмежи», были потрачены незаконно. Ядром нового правительства могут стать объединенный список «Национальное объединение» и «Союз зеленых и крестьян», утверждает один из лидеров объединенного списка Эдвард Смилтонс. В качестве четвертого партнера рассматривается новое единство, но не во главе с Эвикой Сирлене и не во главе правительства. Ранее заявлялось, что главным кандидатом в премьеры от объединенного списка является депутат Андрис Кулбергс. От национального объединения, скорее всего, это лидер партии Илза Индрексона, Союз зеленых и крестьян сегодня официально выдвинул своего кандидата в премьеры, министра экономики Виктора Валайниса. Впрочем, само новое единство вряд ли согласится на роль младшего партнера в правительстве, говорят политологи. Более предпочтительным для этой партии является техническое старое правительство во главе с Сирлене, которое проработает и до выборов в Сейм, и до создания нового правительства, а это может затянуться до глубокой осени. Но это позволяет Конституция. Открытым пока остается вопрос о том, кто будет исполнять обязанности уволенных министра обороны и министра земледелия. Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что Латвия не может позволить себе политическую неопределенность и нестабильность, поэтому уже завтра во время встреч с политическими партиями он хочет услышать конкретные предложения и идеи относительно дальнейших действий. Какие задачи необходимо выполнить до выборов в Сейм, какой должна быть модель работы правительства и его приоритеты. Бывший акционер обанкротившегося банка «Снёрос» и экс-совладелец «Латвияскрайбанка» Владимир Антонов будет передан французской стороной Литве. Суд вчера отклонил жалобу Антонова. В середине апреля апелляционный суд в Вильнюсе не смог начать рассмотрение дела в отношении бывших акционеров «Снёрос» Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса по просьбе адвоката Антонова. В суде также сообщили, что второй обвиняемый по этому делу Баранаускас находится в России, и точно его местонахождение неизвестно. Французская полиция арестовала скрывавшегося от суда под чужим именем 14 лет Антонова в декабре прошлого года. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Сейчас время.
1: Время
0: хороших новостей.
2: А ведь это здорово, когда есть четко определенное время хороших новостей. Понятное дело, что очень хотелось бы, чтобы это время было растянуто и продолжалось 24/7 и 365 на всю жизнь. Понятное дело. Но когда ты точно знаешь, что вот, включишь радио с 15 до 16, радио СВХ+, а там хорошие новости. Позитивная информация, воодушевленный ведущий. Всем привет, меня зовут Димхаров. Вот, люди делятся своими хорошими новостями. Настроение замечательное. Ну здорово же, ну здорово же. И мир становится лучше, правда? Четверг сегодня, 14 мая. Рад вас приветствовать, дорогие мои. В течение ближайших 50 минут до 16.00 я предлагаю вам вместе со мной сделать программу «Хорошие новости». Это совершенно просто. Отправляйте свои смски, WhatsApp, телеграмки на номер 25-45-25-25. Заявки музыкальные, поздравления, привет передавайте, слова любви говорите. Я постараюсь от себя еще что-то добавить. В общем, и своих хороших новостей расскажу вам немало. Ну, что значит моих? Те, которые мне удалось найти. Буду их рассказывать и вас позитивно информировать. О дне сегодняшнем давайте расскажем? Давайте. Что у нас с вами сегодня? Не так много сегодня каких-то праздничных событий. Ну, допустим, сегодня день рождения Вазелина. Вазелину. 148 лет сегодня исполняется. День смешных нелепиц сегодня. О, международный день чихуахуа. Если не знаете, кто такие чихуахуа, это такие маленькие собачки. Вот. Всем владельцам и владельцам чихуахуа поздравления. Ну и питомцам вашим также от нас поздравления. И им какую-нибудь вкусняшку дайте, сказать, что мы их поздравили. День фрилансера сегодня. Всех тех, кто работает на фрилансе, поздравляю. Поздравляю. Так, что у нас с вами сегодня имеется? Герасим, Ефим, Макар и Тамара сегодня отмечают свои именины по православным традициям. Айвита, Элфа, Элвита и Кришьянис по латышским традициям сегодняшние именинники. Ну и, конечно же, надо поздравить всех, кто родился в этот день, 14 мая. Поздравляем, желаем всяческих успехов, крепчайшего здоровья, позитива, исполнения желаний, людей хороших, добрых рядом побольше, денег побольше. Хороших новостей, разумеется. Вот, кстати, о поздравлении с днем рождения. Денис нам написал из Ирландии. Поздравьте, пожалуйста, нашу любимую мамочку Риту Нагл с днем рождения. Дорогая Ричка, мы поздравляем вас с вашим праздником. С днем рождения. Хорошего вам как можно больше. Позитива, солнца всегда. Несмотря на то, что иногда облачно бывает. Поводов для счастья как можно больше. Вот эту замечательную песенку от Валерия Меладзе мы вам подарим в ваш день рождения.
0: СВХ+.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
2: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1019 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: 100 лет изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре Дайлас. Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilešuparadize.lv.
5: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: SVH+.

Автор кинотрилогии «Властелин колец» Питер Джексон получил почетную золотую пальмовую ветвь на открытии 79-го Каннского фестиваля. Кинофестиваля, конечно же. Награду за выдающийся вклад в кинематограф ему вручил Элайджа Вуд, который сыграл хоббита Фродо Бэггинса как раз-таки в «Властелине колец». Джексон рассказал, что именно Каннский фестиваль помог в продвижении франшизы, которой СМИ предрекали провал, что любопытно. По словам режиссера, команда снимала сразу три фильма, а не работала над ними по порядку, что было очень большим риском. Если бы первый фильм провалился в прокате, вторая и третья часть принесли бы только убытки. Это была огромная авантюра, сказал Питер. Но все СМИ говорили о том, что эта авантюра обречена на провал. Но вышло все совсем по-другому. Питер Джексон также снял серию фильмов «Хоббита», ремейка «Кинг-Конга», фэнтези-драму «Милые кости», а среди его последних работ документальные фильмы о Первой мировой войне группы «Битлз». Поздравляем, заслуженно получил товарищ Джексон вот золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля. Марина, наша радиослушательница, вот... Слушаем вас всей семьей, с малышкой Диночкой на фото. Диночка-малышка, между прочим, это собачка породы чихуахуа. А сегодня Всемирный день чихуахуа. В общем, дорогая Марина, дорогая Дина, мы вас поздравляем с вашим хорошим настроением и дарим вам...

0: так вот.
1: Программа «Хорошие новости». Поздравляем. Вот какая новость пришла из американского штата Техас. Там индийцы, которые живут в Техасе, берут в аренду коров. Коров, чтобы благословить свои дома. Несколько жильцов, уроженцев Индии, переехавших в Техас, а потом в новостройку, провели коров по квартирам, чтобы те благословили свои жилища. Но известное дело, да, что в Индии коровы священные животные. Я так понимаю, что это вот та же самая традиция, как у нас иногда принято, да, в новую квартиру, в новый дом кота первым запускать. А у них корова, соответственно. Вот. Нормально? Нормально. Вот. Животные не только гуляли по комнатам, но и оставляли там продукты своей жизнедеятельности, в чем им никто и не препятствовал. Вот так вот. Между прочим, в техасском Хьюстоне имеется индуистская организация, которая сдает в аренду коров всем, кому они необходимы. Вот с такими ритуальными целями, с какими-то другими целями. Стоит это, говорят, и не так уж дешево, $2100. Непонятно только, за сколько коров, но тем не менее. Но, как видимо, находятся люди, которые вот пользуются этой услугой и готовы заплатить. Такая интересная новость пришла из Техаса. Так, наш радиослушатель... Сейчас посмотрим, где он был. Вот, вот. Айвар просит поздравить Марьяна Часновича из поселка Элая. С днем рождения! С днем рождения! Дорогой Марьян, от имени Айвара, от имени радио СВХ+, от имени программы «Хорошая новость», поздравляем вас с днем рождения, желаем всяческих успехов. Позитива, добра, здоровья, счастья.

9.37. Продолжаем программу «Хорошие новости». Если вы подключились недавно, напоминаю, что до 16.00 у вас есть замечательная возможность в нашей программе поучаствовать. Кому-то привет передайте, поздравить, песенку попросить, мы сыграем. И какую-то любую хорошую вашу новость рассказать. Как это сделать, допустим, Елена, наша радиослушательница. Доброго дня, наша любимая радиоленочка, за любимое отдельное. Спасибо. В очередной раз хочу воспользоваться вашей помощью и сказать огромное сердечное спасибо моим самым дорогим и любимым девочкам студии моды NG. Девочки, милые, спасибо огромное за такие теплые слова. Мне безумно приятно, пишет Елена, работать в таком чудесном коллективе. Ваше внимание – лучший подарок. Люблю, ценю и обнимаю каждую. Мои дорогие, спасибо за поздравления в день рождения, за то, что создаете такую классную атмосферу. Вы лучшие! Чувствуется, да, что здоровый, классный коллектив, да, в студии Моденджи. Ну, чувствуется. Леночка, я так понимаю, что вас надо поздравить с днем рождения, правда ведь? Как сделали это ваши чудесные, прекрасные, изумительные коллеги. Вот, я поздравляю вас вместе с вашими девочками с днем рождения и дарю вам и всей студии Моденджи. Но главное, конечно же, вам, Лена, вот эту песню. Интерспусулис поет для вас.

0: Хорошие новости!
1: Хорошие новости продолжаются.
0: Хорошие новости!
2: Судя по опросам, население планеты Земля становится образованнее. Образование за 25 лет число студентов вузов в мире увеличилось аж в 2,5 раза. Если в 2000 году высшее образование получали 100 миллионов человек, в 2024 году их было 270 миллионов, даже больше, чем в 2,5 раза. Студенты стали чаще выбирать вузы за пределами родных государств. Сейчас за границу уезжает учиться в 3 раза больше людей, чем в начале века. Почти 7,3 миллиона человек получают образование за рубежом. Причем половина из них находится в Европе или Северной Америке. Доступ к высшему образованию распределен по планете неравномерно. К сожалению, в Западной Европе и в Северной Америке вуз заканчивает или посещает около 80% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. В странах Карибского бассейна показатель составляет 59, в арабских государствах 37, в Южной и Западной Азии 30, в Африке к югу от Сахары всего 9%. Средний мировой охват высшим образованием составляет 43%. Как-нибудь надо будет и у нас опрос устроить, есть ли ваше высшее образование. Кстати, об опросе сегодняшнем. Я же ничего пока не сказал. А здесь вон уже 50 голосов имеется. Молодцы. Вот, я так понимаю, что это постоянные наши радиослушатели, которые подписаны на наш канал. Радио СВХ Плюс в Телеграме. Любите ли вы смотреть фильмы ужасов? Вот такой вопрос мы задали вам сегодня. И 4 варианта ответа. Да. Скорее да, чем нет. Скорее нет, чем да. И просто нет. Вот, заходите в Телеграм. В Телеграм, да, не надо присылать мне смс-ку, не ватсапку, а именно в Телеграм. Заходите, радио СВХ Плюс, и там оставляйте свое мнение. Можете комментарий, кстати, оставить. Так, давайте я вам одну классную историю расскажу. Евгения нам написала. День пожарника. Поздравляю с профессиональным праздником. Уважаю, преклоняюсь перед этими смелыми, мужественными людьми. Песня на ваше усмотрение. Я проверил, и по моим данным, 17 мая в Латвии отмечается День пожарного и спасателя. Вот, на что Евгений написал: вчера приезжала подруга, работает в этой системе, говорит, что будут праздновать сегодня. Вот, очень хорошо. Праздников много не бывает, правда? Тем более у таких людей такой важный, ответственный и опасный, давайте чего уж тут греха таить, профессии. Вот, подругу зовут Элита. Евгения, так зовут нашу радиослушницу, которая рассказала нам об этом. В воскресенье 17 числа день пожарного и спасателя, поскольку в воскресенье мы не уходим в эфир, то есть с наступающим поздравим всех представителей и представительниц этой профессии. Низко вам поклон, огромное вам спасибо. И пусть все у вас будет замечательно и прекрасно. Очень мне нравится новая песня группы «Майя Мишель», называется она «На малиновой луне». Вот для вас, Элиты, для всех ваших коллег и для вас, Евгения, конечно же. Прямо сейчас эту песенку сыграем.

0: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетип АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетип АБЦ.
1: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
2: Liela akcija Beigalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All-in-One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maxima.
3: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечая на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
4: А у нас для вас хорошие новости.
5: Ирина, наша радиослушательница, попросила сыграть какую-то песню из репертуара Максима Леонидова. Вот эту песенку, Ирочка, давайте посмотрим. Очень она мне нравится. Надеюсь, и вам понравится. Напишите, понравилось или нет. Макс Леонидов, не удивляйся. В хороших новостях.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью местами небольшие дожди и грозы по западным районам, местами туман. Температура воздуха от плюс 4 до плюс 9. Завтра днем небольшой дождь возможен по западным и восточным окраинам. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 21. В Лепе дождь ближе к вечеру. В Венспилсе без осадков и до плюс 16. В Резекне, Даугавпилсе без осадков и до плюс 19. В Риге сухо и до плюс 20.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Премьер Вика Силыня ушла в отставку. По делу о финансовой помощи лесозаготовителям проходит 10 должностных лиц. Экс-депутат Алдис Гобземс возвращается в политику. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Эвика Силыня официально подала в отставку, а с этим в отставку ушло и все правительство. При этом премьер обвинила партнеров по коалиции, партию прогрессивных, в безответственных действиях. Вчера эта партия заявила о том, что больше не поддерживает правительство Силыни. Причиной стало отстранение премьера-министра обороны от этой партии Андриса Спрутца без консультаций с партнерами, что произошло после прилета двух дронов в пустые резервуары на территории нефтебазы в Резекне. И еще один совпавший по случайности или нет скандал в правительстве. Сегодня утром правоохранительными органами для проведения процессуальных действий были задержаны министр земледелия, представитель Союза зеленых и крестьян Арманд Краузе, а также руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс. Оба указом премьера сегодня были отстранены от работы. На данный момент уже бывший министр земледелия Арманд Краузе отпущен после дачи показаний сотрудникам Бюро по борьбе с коррупцией. В данном деле он является лицом, в отношении которого ведется уголовное расследование. Закон в таком случае не предусматривает избрание какой-либо меры пресечения. Бывший руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс был задержан за оказание противодействия следствию. Сегодня вечером он будет отпущен, сообщил генеральный прокурор Арнис Мейстерс. Процессуальные действия были проведены в отношении 10 должностных лиц Министерства земледелия, нынешних и бывших руководителей предприятия Латвия Свалстмежи, лесозаготовительного предприятия ПАТА. Следственные мероприятия проводятся в рамках дела о финансовой помощи лесоразработчикам после начала войны в Украине. Госконтроль и Совет по конкуренции ранее пришли к выводу, что такая помощь была предоставлена без оснований, так как ситуация для этих предприятий не была критической, и государственные деньги, выданные через предприятие «Латвия Свалстмежи», были потрачены незаконно. Ядром нового правительства могут стать объединенный список «Национальное объединение» и «Союз зеленых и крестьян», утверждает один из лидеров объединенного списка Эдвард Смилтонс. В качестве четвертого партнера рассматривается новое единство, но не во главе с Эвикой Силыней и не во главе правительства. Ранее заявлялось, что главным кандидатом в премьеры от объединенного списка является депутат Андрис Кулбергс от Национального объединения. Это лидер партии Илза Индриксона. Союз зеленых и крестьян сегодня официально выдвинул своего кандидата в премьеры, министра экономики Виктора Валайниса. Впрочем, само новое единство вряд ли согласится на роль младшего партнера в правительстве, говорят политологи. Более предпочтительным для этой партии является техническое старое правительство во главе с Силыней, которое проработает и до выборов в Сейм, и до создания нового правительства. А это может затянуться до глубокой осени. Но это позволяет Конституция. Открытым пока остается вопрос о том, кто будет исполнять обязанности уволенных министра обороны и министра земледелия. Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что Латвия не может позволить себе политическую неопределенность и нестабильность. Поэтому уже завтра во время встреч с политическими партиями он хочет услышать конкретные предложения и идеи относительно дальнейших действий. Какие задачи необходимо выполнить до выборов в Сейм, какой должна быть модель работы правительства и его приоритеты. Бывший депутат Сейма, адвокат Алдис Гобземс, который сменил имя на Ариго Торо, заявил, что намерен участвовать в выборах в Сейм, которые состоятся 3 октября. От какой партии он собирается стартовать, Гобземс Торо не стал пока разглашать. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, «Дамбия 3А» или ПТА ЛВ.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: 16 часов и 10 минут точно латвийская. Рад вас приветствовать, подруги и другие мои, в прямом эфире радио СВХ+. Сегодня четверг, 14 мая, и я предлагаю вам прокатиться в рамках программы Drive Time вместе со мной и с тем, что я для вас сегодня подготовил. Подготовил я для вас три выпуска конкурса под названием «Анаграммы». А, соответственно, три места в финале. Финал уже завтра. Завтра мы с вами разыграем два билета на концерт группы The Prodigy, который состоится в Риге на Мангельсала в 27 июня. 27 июля, да? На Вондерсала. Вондерсала. Вот. Замечательная возможность сэкономить и выиграть два билета на этот концерт. Ну и много другого чего интересного я для вас приготовил в этом часу. Поехали!
0: Drive Time! Drive Time! С нами выгоднее!

0: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не интересуется твоим стажем.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 12,99 €. Ar mans Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
2: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
3: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы в ЗАБЦ.
5: Лет, изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре Дайлас. Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilešuparadize.lv.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
7: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
8: СВХ плюс.

0: Итак, дорогие мои замечательные, давайте поразгадываем с вами анаграммы. Но сначала, вдруг вы не знаете, что такое анаграмма, я вам расскажу. Анаграмма — это когда в слове переставляются буковки, и получается другое слово из тех же самых букв, из того же количества букв, да? То есть, если было в слове там 6 букв, в этом же слове будет 6 букв и те же самые. Вот, допустим, давайте напомню, что мы с вами на прошлой неделе-то разгадали. Пальто и, соответственно, лапоть. Понятно, да? Там вот 6 букв, и там 6 букв. И те же самые буквы. Я вам в эфире произношу описание слов, а вы отгадываете оба эти слова, отправляете смс или WhatsApp и попадаете в финал. А в финале уже завтра, в пятницу, мы точно разыграем 2 билета на концерт группы The Prodigy 27 июня. Вон достал. Да, пальто. Как можно описать пальто? Современная верхняя одежда, да? А лапоть как можно описать? Древняя обувь. Да, вот я зачитываю вам описание, а вы разгадываете анаграмму. Если правила я объяснил понятно, и у меня получилось, давайте попробуем отгадать первую на сегодня анаграмму. Будет 3 тура всего лишь, да? И, соответственно, 3 финалиста. Да, завтра в финале еще и парочку гамаков добавим, как утешительные призы для тех, кто не выиграет билеты. Конечно, и те, кто вообще ничего не выиграет. Но это уже другая история. Вот, смотрите. Первое слово описываю. Да, ответы отсылайте или смс-кой, или ватсап-кой на 25-45-25-25. Итак, описываю первое слово. Часть двигателя внутреннего сгорания. Второе слово описываю. Часть вулкана. Вперед. Слова кружат, анаграммы вместе с Димом.
1: Анаграммы вместе с Димом Харовым. Твои глаза, такие чистые. СВХ+.

0: Анаграммы вместе с Димом Каровым.
1: Трудно было, судя по довольно большому количеству ваших ответов. Молодцы, справились. Те, кто справился, вот мои аплодисменты. Самым быстрым у нас был Игорь. Номер телефона заканчивается на 548. Игорь, я вам уже отправил два заветных слова в финале. Вот, всем остальным давайте еще раз повторю задание и оглашу результаты разгадывания сегодняшней анаграммы в туре номер один. Часть двигателя внутреннего сгорания, так я писал первое слово. Часть вулкана, так я писал второе слово. Часть двигателя внутреннего сгорания – это картер. Картер – основная, неподвижная, корпусная деталь двигателя внутреннего сгорания – картер. А часть вулкана, соответственно, кратер. Картер и кратер. Вот такую анаграмму мы с вами разгадали. Игорь попадает у нас в финал. А всем остальным не расстраиваться. Сегодня, как минимум, еще два тура конкурса анаграмм впереди.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Перед открытием купального сезона на пляжах Риги качество воды соответствует норме. Таковы результаты анализов, проведенных институтом БИОР. Качество воды проверили на 8 официальных пляжах. В Акарбуле, Даугавгриве, Вецаке, Бабелитисе, на Даугаве и у Луцавсалы. В заливе Луцавсалы, Румбуле и на Кипселе, а также в карьере Болдерая.

0: На всех этих пляжах купание разрешено. Немного худшие показатели качества воды были зафиксированы на популярном для купания неофициальном месте на озере Гайлезерс у улицы Хиппократа напротив улицы Седас, где пока купаться не рекомендуется. На всех официальных пляжах купание разрешено, однако отдыхающим следует самостоятельно соблюдать осторожность и правила безопасности на воде. Спасатели обеспечивают безопасность на воде только в течение официального купального сезона с 15 мая по 15 сентября. По окончанию сезона дежурство сохраняется только в Эцике. Пляжи на Даугаве, залив Луцавсала и Кипсала получили отличную долгосрочную оценку качества в соответствии с критериями Европейского Союза. В прошлом году голубой флаг развивался на трех пляжах – в Эцике, в Акарбуле и Бабелитисе. И о другой воде. В рамках подготовки к летнему сезону до этой пятницы, 15 мая, в Риге проводится профилактическая дезинфекция, хлорирование водопроводных сетей, сообщает Ригас Уденс. Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, во время нее и в течение суток после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. Для хозяйственных работ воду можно безопасно использовать и без кипячения. Воду, предназначенную для домашних животных, птиц и декоративных рыбок, рекомендуется отстаивать. Также необходимо поступать и при поливе комнатных растений. Берегите свое здоровье.
1: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужно...
4: СВХ+.
5: Мы снова танцуем...

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido. Весенние обнимашки на СВХ плюс. Подходи, не стесняйся.
1: Весна на плюсе.
2: Смотрю я на прогнозе на завтра, на пятницу, на 15 мая. Что я могу сказать? Ну, ничего так, ничего.
3: Завтра, кстати, день рождения акционерного общества «Радио СВХ». 33 года исполняется. А так, это будет завтра.
2: Итак, этой ночью местами небольшие дожди и грозы по западным районам, местами туман. Обратите внимание, если вы будете передвигаться ночью и утром, а температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. Завтра днем небольшой дождь возможен по западным и по восточным окраинам, как написано здесь, и температура воздуха по Латвии от 15 до 21 градуса тепла. Влепает дождь ближе к вечеру. В Венспилсе без осадков до 16 градусов. В Резекне, Даугавпилсе без осадков до 19 градусов. В столице завтра без осадков до 20 градусов тепла. Хорошо.
1: Drive Time.

0: Неписанные правила от Drive Time. Мат в салоне не передается по Bluetooth.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Карглаз ремонт, карглаз замена.
3: Анастасия, специалист Карглаз.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглаз ремонт, карглаз замена.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Что они сделают?
8: Билми оплатит твои счета за целый год.
7: Но это же сумасшествие!
8: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
7: И за квартиру тоже?
8: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
9: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
10: Что делает Биг Банк?
9: Платит своим клиентам.
10: Биг Банк платит своим клиентам?
9: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
11: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
12: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
13: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
14: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».

0: Ты, как вчера, закон нарушал на дорогах нашей страны. Прямо сейчас и поговорим.
1: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
0: О, какая круглая цифра нарушений. 400! 400 ровно! Нарушений вчера было зарегистрировано в нашей стране. Что, кстати, на 40 меньше, чем позавчера. А из этих 400 ровно 100 нарушений. Это наибольший показатель за вчерашний день в Ладгале. Такие круглые цифры. Не самые, конечно, приятные, но тем не менее. Из этих нарушений аварий 109. Насколько я понимаю, как всегда, лидирует Рига. 72 аварии в Риге. И в Курзуме всего лишь 6 аварий. Молодцы. Аварий, кстати, тоже на 7 меньше, чем позавчера. Пострадавших больше. Точно. Вчера было меньше. 13. 13 человек вчера пострадало в авариях. Четверо в Риге. Из них один пешеход. Трое в Курзуме. 6 человек пострадали вчера в Латгале. 0 стоит в графе погибших. И это здорово. Это хорошо так держать. Довольно много от относительно 5 человек вчера было задержано за агрессивное вождение. Если учесть, что 2 дня, а то и 3 дня подряд там по нулю стояло, да, то вот вчера 5 человек. Один в Риге и четверо в Земгале были задержаны. Может быть, рейд какой-то был в Земгале. За агрессивное вождение. Нехорошо. Нехорошо. Скоростных нарушений за вчерашний день 145, 40 из них видзам. Это наивысший показатель. Кстати, скоростных нарушений тоже меньше, чем позавчера, 22. За вождение в нетрезвом виде 5 человек задержано. Один в Земгале, двое в Видземе, двое в Курзуме. Почему я говорю один? Может быть, одна? Человек, ладно, пусть будет один. У троих штраф, который соответствует стоимости автомобиля за это правонарушение. Двое отделали штрафом, который соответствует норме алкогольного опьянения. 0 стоит в графе угонов, и это тоже хорошо.
1: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

0: данных.
1: Виталий рассказывает нам, на Южном опять авария. Да сколько ж можно-то? Авария после подъема с Краста в сторону Плявников. Вот там случилась авария. Южный мост. Подъем с Краста в сторону Плявников. Авария. Спасибо, Виталий.

0: Неписанные правила от Drive Time. Самый надежный маневр – не делать лишнего.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavēšu izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: В магазинах Lidl дни XXL. С 14 мая сыр чеддер XXL 500 грамм 5,69. Сырные закуски XXL разные виды 6,99. Кофейные зерна крема XXL 1 килограмм 200 грамм 15,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
3: Только три дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция ZipZipZip. Скидки от 40% на определенную косметику Avène, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты Провизор, Моллерс, Валмарк и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Рестораны Вайроксаулус и Мартин Ябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Delicious Service.
6: Вечные хиты. Золотой запас радио

0: se cambieran esos huevos.
1: SVG Plus.

0: Этой ночью местами небольшие дожди и грозы по западным районам, местами с утра туман. Температура воздуха от плюс 4 до плюс 9. Завтра днем небольшой дождь возможен по западным и восточным окраинам. Температура воздуха от плюс 15 до 21. В Лепе дождь ближе к вечеру. В Венспилсе без осадков и до плюс 16. В Резекне, Даугавпилсе без осадков до 19. В Риге без осадков и до плюс 20 градусов.
1: Радио СВХ.

0: премьера Вика Силаня ушла в отставку, а три партии поспешили заключить пакт о новом правительстве и уже потом разговаривать с новым единством. По делу о финансовой помощи лесозаготовителям проходит 10 должностных лиц Министерства земледелия и Латвиясвалстмежа. Экс-депутат Алдис Гобзимс возвращается в политику в Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Премьер-министр Эвика Силни официально подала в отставку, а с этим в отставку ушло все правительство. При этом премьер обвинила партнеров по коалиции партию прогрессивных в безответственных действиях. Вчера эта партия заявила о том, что больше не поддерживает правительство Силни. Причиной стало отстранение премьером министра обороны от этой партии Андриса Спруца без консультаций с партнерами. Что произошло после прилета двух дронов в пустые резервуары на территории нефтебазы в Резекне. Еще один совпадающий по случайности или нет скандал в правительстве. Сегодня утром правоохранительными органами для проведения процессуальных действий были задержаны министр земледелия, представитель Союза зеленых и крестьян Арманд Краузе, а также руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс. Оба указом премьера сегодня были отстранены от работы. На данный момент уже бывший министр земледелия Арманд Краузе отпущен после дачи показаний сотрудникам бюро по борьбе с коррупцией. В данном деле он является лицом, в отношении которого ведется уголовное расследование. Закон в таком случае не предусматривает избрание какой-либо меры пресечения. Бывший руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс был задержан за оказание противодействия следствию. Сегодня вечером он будет отпущен, сообщил генеральный прокурор Арнис Мейстерс. Процессуальные действия были проведены в отношении 10 должностных лиц Министерства земледелия, нынешних и бывших руководителей предприятия Латвиясвалстмежа, лесозаготовительного предприятия ПАТА. Следственные мероприятия проводятся в рамках дела о финансовой помощи лесоразработчикам после начала войны в Украине. Госконтроль и Совет по конкуренции ранее пришли к выводу, что такая помощь была предоставлена без оснований, так как ситуация для этих предприятий не была критической, и государственные деньги, выданные через предприятие Латвиясвалстмежа, были потрачены незаконно. Ядром нового правительства могут стать объединенный список, национальное объединение и союз зеленых и крестьян. После совещания представитель этих трех партий заявила лидер национального объединения Илза Индриксоне. После встречи с президентом к переговорам планируется подключить партию «Новое единство», и затем посмотрим, что из этого выйдет, рассказала Индриксоне. Национальное объединение не видит в качестве новых возможных партнеров партию «Латвия на первом месте» и партию прогрессивных. Впрочем, завтра эти три партии представят президенту во время переговоров свое видение работы и приоритетов будущего правительства. Само новое единство вряд ли согласится на роль младшего партнера в правительстве, говорят политологи. Более предпочтительным для этой партии является техническое старое правительство во главе с Силней, которое проработает до выборов 7 и до создания нового правительства. А это может затянуться до глубокой осени. Но это позволяет Конституция. Открытым пока остается вопрос о том, кто будет выполнять обязанности уволенных министра обороны и министра земледелия. Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что Латвия не может позволить себе политическую неопределенность и нестабильность, поэтому уже завтра во время встреч с политическими партиями он хочет услышать конкретные предложения и идеи относительно дальнейших действий. Какие задачи необходимо выполнить до выборов в Сейм, какой должна быть модель работы правительства и его приоритеты. Бывший депутат Сейма адвокат Алдис Гобзимс, который сменил имя на Ариго Торо, заявил, что намерен участвовать в выборах в Сейм, который состоится 3 октября. От какой партии он собирается стартовать, Гобзимс повтора не стал пока сообщать. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
3: Пускай будет больно, лишь бы ты была довольна. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: 17.09. Давайте начну с информации, которая пришла в конце прошлого часа. На Южном была авария после подъема с Краста, если двигаться в сторону Плявников. Если у вас есть дополнительная информация по поводу этой аварии, расскажите, не нарушая, пожалуйста, правила дорожного движения. Не думаю, что там что-то сейчас изменилось. Скорее всего, пробочка будет образовываться. А вдруг разъехались быстро? Такое тоже может быть. Вот. Если у вас есть что добавить по поводу дорожной ситуации в нашей стране, добавляйте 25, 45, 25, 25 любыми удобными вам способами, самое главное, безопасными. Меня зовут Дим Харов, это программа Drive Time. Едем. Едем.

Вадим нам пишет, на подъеме, там вот мы об этой аварии говорили, да, с Краста поднимайтесь на Южный мост и в сторону Плявников. Стоят, выставили аварийку, до сих пор стоят, до сих пор эта авария не рассосалась. Внимательно там будем, внимательно.

0: писаные правила от Drive Time. Странный звук сам не пройдет. Он просто станет громче.
1: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Eho, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немаю палидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салиена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салиена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
7: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ-ЛВ.
8: Liela akcija veikalos Max Seimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
9: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
10: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билеша Сервис.
11: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
12: О, это уже звучит хорошо.
11: Филе мента жареное.
12: Отлично.
11: И сырники.
12: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
11: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
12: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.
13: Дорожная информация. Екатерина и Дмитрий рассказывают. Въезд в Ригу со стороны Сигулды, да, в районе Берги за светофором перекрыли две полосы, из трех сделали одну, крайне левая, только свободная. Там большая пробка. Спасибо, дорогие мои.

0: час. Анаграммы вместе с Димом Харовым.
1: Второй тур конкурса на сегодня под названием «Анаграмма» мы сейчас устроим. Разыграем очередное место в финале. Финал уже завтра. Главный приз в этом финале – два билета на концерт группы «The Prodigy» 27 июня в «Вондерсал Рига». Ну, еще будет несколько утешительных призов в виде гамаков, фирменных от радио СВХ. Смотрите, что такое анаграмма? Вот, допустим, слова «картер» и «кратер» — это анаграмма. В прошлом часу мы ее разгадали. Я вам произношу описание этих слов, а вы, соответственно, отгадываете и присылаете эти слова смс или WhatsApp, да? На 25-45-25-25. «Картер» я описал в прошлом часу как часть двигателя внутреннего сгорания, а «кратер» описал как часть вулкана. Довольно просто вы справились с этой задачей. Если не ошибаюсь, Игорь отправился у нас в финал. Есть у меня подозрение, что и тур номер два будет несложным. Ага. Итак, я вам описание, а вы мне эти два слова смс или ватсапкой присылайте. Первое слово описываю. Кормилец стоматолога. Кормилец стоматолога. Второе слово. Старинное холодное оружие.
2: Слова кружат, анаграммы вместе с Димом Харовым.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым. Yeah, yeah.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: Любопытный конкурсик у нас с вами получился. И любопытен он в том числе и не совсем правильными ответами. Предложил разгадать анаграмму. Первое слово я писал как кормилец стоматолога. Второе слово я писал как старинное холодное оружие. Забавно. Забавный вариант пришел. Зубы и кортик. Вот такая анаграмма. Зубы и кортик. Был вариант дырки и меч. Вот. И был еще один забавный вариант. Сахар и харас. Сахар и харас. Я думал, может быть, я не знаю, что такое есть холодное оружие, как харас. Забил в Google. Первое, что мне попалось, это харас эль хадут. Харас эль хадут. Это египетский футбольный клуб. Ежели что, харас. На самом деле речь шла про кариес. Кариес. Кормилец стоматолога. А старинное холодное оружие – это секира. Кариес и секира. Секира – это такой вот род топора. Вот, старинный рубящий инструмент холодного оружия. Вот, первым, кто справился с заданием довольно быстро, был наш радиослушатель Артурс. Отправляйтесь, дорогой Артурс, в

0: Автоновости.
1: Ширятся дорожные работы на дорогах Латвии. В настоящее время они ведутся уже на 31 участке, в том числе на 7 мостах. На Даугавпилском шоссе от Госпари до Ницгала действуют 2 участка со светофорами. Ограничение скорости здесь 50 и 70 км в час. Предполагаемое время пересечения ремонтного участка – полчаса. От Калнышки до Любосты ограничение скорости 50 и 70 км в час. Время проезда 20 минут. На развязке Даугавпилской объездной дороги и участке до Свенте 2 участка со светофорами. Время проезда 30 минут. На Бауском шоссе А7 при въезде в Ригу ведутся работы 4-й очереди Южного моста, а также строится соединение пешеходной и велосипедной инфраструктуры между Кековой и Ригой. В часы интенсивного движения здесь возможны пробки. На автодороге Екапилс-Резекне-Лудза, граница России, возле Лудзы действуют 3 участка со светофорами. Время проезда 35 минут. Наиболее масштабные работы на региональных дорогах проходят в окрестностях Балви, Барбеле и Вальдемарпилса. Водители призывают учитывать ограничения движения в сезон дорожных работ и планировать дополнительное время на поездки. Все актуальные ограничения движения на сети государственных дорог отмечены на карте на сайте

0: Latvijas Valst цели. Берегите себя за рулем.
1: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido. Комплекс музыкальных витаминов. Принимать через кушать.
1: Весна на плюсе.
2: Порадую я вас прогнозом погоды на завтра. Прогноз симпатичный. Этой ночью местами небольшие дожди и грозы. По западным районам местами туман. Плюс 4, плюс 9. Завтра днем небольшой дождь возможен по западным и по восточным окраинам. Температура воздуха от 15 до 21. Влепает дождь ближе к вечеру. Венспилс без осадков плюс 16. Резекне Даугавпилс завтра 19 без осадков. В Риге опять-таки без осадков и до 20 градусов тепла.
0: Drive Time здесь и сейчас.
1: В студии Дим Харов.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт приходит быстро, если ехать глупо.
1: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Reklama predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrasi tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
7: Карглас ремонт, карглас замена.
8: Анастасия, специалист Карглас.
9: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
7: Карглас ремонт, карглас замена.
10: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
11: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда Эуцерин действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства Эуцерин подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты ВСЛИБ. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
12: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
13: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
12: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзиндери.
13: Если чё, я пахну.

0: formā.
1: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
2: Точное время 17 часов 45 минут.
3: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
4: Вы слушаете радио СВХ плюс?
5: Я слушаю радио СВХ плюс.
6: Я слушаю радио СВХ плюс.
7: Вы слушаете СВХ плюс.
8: Я слушаю радио СВХ плюс.
9: В студии Дим Харов.
10: Франции пришла забавная новость, но, кстати, эту французскую новость можно связать с одним из сообщений. Вчера наш радиослушатель рассказывал, что где-то, не помню уже, около какой трассы, по полям бегал лось. Вчера я это передавал, вот приблизительно в это время. Французская полиция попросила водителей французских, соответственно, там у них во Франции, быть внимательнее из-за появления пьяных оленей на дорогах. Причем пьяные олени – это не ругательство со стороны раздраженного автомобилиста, а реальные животные, выбегающие на проезжую часть во Франции. Как выяснилось, в мае парнокопытные стали все чаще беспорядочно скакать по полям. Некоторые из них постоянно двигаются по кругу и могут в любой момент выбежать на трассу. По данным полицейских, весной олени французские пристрастились к поеданию гниющих растений, забродивших фруктов и почек. Вероятно, вот эти специфические блюда и приводит к совершенно непредсказуемому поведению оленей. Специалисты порекомендовали автолюбителям ездить чуть медленнее и чаще оглядываться по сторонам, проезжая мимо лесистой местности, чтобы привлечь внимание водителей к проблеме. Ну, вот нечто подобное. Не дай бог, если будет происходить у нас. Ежели что, я и вас предупредил. А лось вчера действительно где-то около дороги ходил. Это правда было такое.
11: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!
12: СВХ плюс.
13: Я к тебе в гости, тук-тук.

0: Неписанные правила от Drive Time. Спокойный водитель стареет медленнее.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O oh, jā.
4: Salga vafeliņš.
5: Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Skaršo viņš.
5: Jā, kvadrātiņš.
7: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
8: Salga.
9: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Lidl. Стоит того.
10: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
11: Вечные хиты. Золотой запас радио.

0: Музыка для всех.
1: Добрые глаза часто за слабость принимают.
0: Только хиты.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Ке.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
3: Этой ночью местами небольшие дожди и грозы по западным районам. Местами с утра туман. Температура воздуха от плюс 4 до плюс 9. Завтра днем небольшой дождь возможен по западным и по восточным окраинам. Температура воздуха от плюс 15 до 21. Влепый дождь ближе к вечеру в Венспилсе без осадков и до плюс 16. В Резекне, Даугавпилсе без осадков до 19. В Риге без осадков и до 20 градусов тепла.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Премьера Вика Силни ушла в отставку. По делу о финансовой помощи лесозаготовителям проходят 10 должностных лиц. Экс-депутат Алдис Гобзимс возвращается в политику в Риге. 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Вика Силни официально сегодня подала в отставку, а с этим в отставку ушло все правительство. При этом премьер обвинила партнеров по коалиции партию прогрессивных в безответственных действиях. Вчера эта партия заявила о том, что больше не поддерживает правительство Силни. Причиной стало отстранение премьером министра обороны от этой партии Андриса Спруца без консультаций с партнерами, что произошло после прилета двух дронов в пустые резервуары на территории нефтебазы в Резекне. И еще один совпадающий, по случайности или нет, скандал в правительстве. Сегодня утром правоохранительными органами для проведения процессуальных действий были задержаны министр земледелия, представитель Союза зеленых и крестьян Арманд Краузе, а также руководитель государственной канцелярии Равис Кронбергс. Оба указом премьера сегодня были отстранены от работы. На данный момент уже бывший министр земледелия Арманд Краузе отпущен после дачи показаний сотрудникам Бюро по борьбе с коррупцией. В данном деле он является лицом, в отношении которого ведется уголовное расследование. Закон в таком случае не предусматривает избрание какой-либо меры пресечения. Бывший руководитель государственной канцелярии Равис Кронбергс был задержан за оказание противодействия следствию. Сегодня вечером он будет отпущен, сообщил генеральный прокурор Арнис Мейстерс. Процессуальные действия были проведены в отношении 10 должностных лиц Министерства земледелия, нынешних и бывших руководителей предприятия Латвиас Валсц Межи, лесозаготовительного предприятия ПАТА. Следственные мероприятия проводятся в рамках дела о финансовой помощи лесоразработчикам после начала войны в Украине. Госконтроль и Совет по конкуренции ранее пришли к выводу, что такая помощь была предоставлена без оснований, так как ситуация на этих предприятиях не была критической. И государственные деньги, выданные через предприятие Латвиас Валсц Межи, были потрачены незаконно. Ядром нового правительства могут стать объединенный список Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян. После совещания представителей этих трех партий заявила лидер Национального объединения Илза Индриксоне. После встречи с президентом к переговорам планируется подключить и партию Новое единство. И затем посмотрим, что из этого выйдет, рассказала Индриксоне. Национальное объединение не видит в качестве потенциальных партнеров партию Латвия на первом месте и партию прогрессивных. Впрочем, завтра эти три партии представят президенту во время переговоров свое видение работы и приоритетов будущего правительства. Среди потенциальных кандидатов на пост премьер-министра в кулуарах говорят о депутате оппозиционной фракции «Объединенный список» Марисе Кучинскисе, сообщает портал Делфи. Кучинскис ранее уже был премьером до первого правительства Кришениса Кариньша, но тогда он представлял Союз зеленых и крестьян. Бывший депутат Сейма адвокат Алдис Гобзимс, который сменил имя на Ариго Торро, заявил, что намерен участвовать в выборах в Сейм, которые состоятся 3 октября. От какой партии он собирается стартовать, Гобзимс Торро не стал разглашать. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера.
2: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
3: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
2: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
1: SVH+.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido. Drive Time с Димом Харовым.
1: Подруги и други мои, приветствую вас в прямом эфире радио СВХ Плюс. 18 часов и 8 минут до 19.00 мы с вами вместе будем делать программу Drive Time. Я подготовил для вас конкурс, третий тур конкурса «Анаграммы». Будем заглядывать во всевозможные прогнозы. Метеорологически завтра отличная погода нас с вами ожидает. Чтобы не сглазить. Ну и более-менее хороший, я проверил, я уже прочитал астрологический прогноз на завтра. Вот. В конце этого часа, кстати, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Давайте напомним, мы спросили вас, любите ли вы смотреть фильмы ужасов? Вот такой опрос. Оставьте свой голос в нашем телеграм-канале «Радио СВХ Плюс».
0: Драйв тайм. С нами. Веселее.
2: Может, проще? Надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ Плюс.
3: Может, так

0: Неписанные правила от Drive Time. Руль не делает человека умнее, но быстро показывает, кто он есть.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai zamtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ-ЛВ.
5: «Шкода Кодиак» – комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. «Кодиак» доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. «Шкода» – дополнительные опции, наш стандарт. Приходи и выбери свой.
6: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.

0: третий и последний на сегодня тур-конкурс «Анаграммы». Добро пожаловать. Если вы не знаете, что такое анаграмма, быстренько расскажу. Вот, допустим, слово «кариес» и «секира» — это анаграмма, да? Те же самые буквы, то же количество букв переставляется, из одного слова получается другое. «Кариес» и «секира» — анаграмма. Я вам зачитываю описание, вы отгадываете, что за слова, что за анаграмму я вам загадал. Вот в прошлом часу вы отгадали как раз-таки «кариес» и «секиру». «Кариес» я описал как «кормильца» на стоматолога, то есть «кормилец» стоматолога, «кариес». А «секира» — старинное холодное оружие. Точно по такому же принципу мы устроим и этот конкурс, который называется «Анаграммы». Если вы опередите всех и правильно эту анаграмму разгадаете, вы попадете в финал. Финал завтра. Там мы разыграем 2 билета на концерт группы The Prodigy 27 июня Wondersala. Плюс еще завтра добавим к этим двум билетам парочку гамаков от радио СВХ. Итак, самое главное выиграть, а потом уже разберемся. Продолжим. Смотрите, я первое слово описываю. Да, надо будет прислать оба слова на 25-45-25-25, да? СМС или WhatsApp. Всех опередить. Первое слово описываю. Универсальный инструмент, предназначенный для рычажных или ударных работ. Да? Второе слово описываю. Гидротехническое сооружение. Вперед.
1: Меняем буквы, ищем смысл анаграммы вместе с Димом Харовым.
2: Анаграммы вместе с Димом Харовым.
3: Я твой мужчина, я ставлю точку, роди мне сына.

0: куча. Анаграммы вместе с Димом Харовым.
1: Вся заковыристость, конечно же, была в описании этих слов, но вы разобрались и справились, молодцы. Универсальный инструмент, предназначенный для рычажных и ударных работ. Инструмент универсальный, предназначенный для рычажных и или ударных работ. Это лом. Лом. А гидротехническое сооружение, соответственно, мол. Насыпь или дамба, примыкающая к берегу для защиты гавани от волн. Вот это мол. Лом и мол. Вот такая у нас была анаграмма. Любопытно было увидеть вариант кран и аркан. Вот что-то еще было забавное. Лом и каналы были, перфоратор и домкрат. Интересно, кто из них перфоратор или домкрат? Гидротехническое сооружение. Спасибо, спасибо и за эти варианты. Победил у нас Михаил. Михаил, внимательный. Номер телефона заканчивается на 077. Я уже отправил вам, Миша, заветные слова, что вы в финале. И финал у нас будет завтра. Вот приблизительно в это время. Разыграем два билета на концерт The Prodigy и еще парочку рюкзаков. Гамаков еще парочку разыграем.
2: Буквы, пляс, слова, кружок, анаграммы.
0: Программы вместе с Димом Харовым.
3: СВХ плюс.

0: каждой песни все весеннее и весеннее.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
3: Ночью местами возможны небольшие дожди и, грозы по западным районам, а также местами возможен туман 4-9 градусов выше нуля. Завтра днем небольшой дождь возможен по западным и по восточным окраинам страны.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Итак, астрологический прогноз на завтра. Овны, завтра не стоит играть против правил. Не надо, вы скорее проиграете, чем достигнете какого-либо позитивного результата. Тельцы, завтра все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. День лучше провести в блаженном ничего не делании. Благо пятница. Близнецы, завтра вам придется принять некое решение, причем желательно это решение не откладывать. Раки, завтра вы, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление. Упрямством ничего завтра не добиться, раки. Львы, не пытайтесь действовать согласно голосу разума. Доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения это не работает. Не-не-не-не. Дева, не сдерживайте свое стремление к вербальному способу передачи информации. Изящество вашей манеры выражаться будет завтра высоко оценено слушателями.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: Звездный инсайт. Гороскоп.
2: Вторая порция гороскопа. Милости просим. Весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи, рыбы, весы. Завтра вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления вашего трудолюбия начнут шипеть. А вот. Скорпионы, завтра вы, возможно, будете не слишком ясно себе представлять, зачем вы, собственно, находитесь именно там, где находитесь, и чего от вас хотят. Не стоит дергаться, не надо задавать вопросы, поймете позже. Стрельцы, завтрашний день может преподнести вам немало сюрпризов. Вот так, пусть они будут приятными, стрельцы. Если что, мы вас предупредили. Козероги, завтра вы можете быть абсолютно искренни. Вам не потребуется выкручиваться ни из каких словесных сетей. Вы можете просто без опаски заявить, что вы думаете по этому конкретному поводу. Особо тяжких последствий это свободословие иметь не будет, утверждает астролог. Водолеи. Завтра перед вами будут бегать по струнке. Бог его знает, как вам это удается, но удастся завтра наверняка. Постарайтесь не слишком этим злоупотреблять. Рыбы. Постарайтесь завтра не забыть, что в командной игре самое главное что? Хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе.
1: Гороскоп.

0: Неписанные правила от Drive Time. Полный привод помогает ехать, но не помогает тормозить.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Говорят весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Что делает Биг Банк?
3: Платит своим клиентам.
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор, салат филис, бекон, пэтти из плавленного чеддера. Жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
7: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
8: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
9: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. To Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. All right.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ+.
1: Я слушаю радио СВХ+.
2: И я слушаю радио СВХ+.
3: Мы слушаем радио СВХ+.

0: каждый день в это время мы с вами подводим итоги ежедневных опросов. И сегодня опрос звучал следующим образом. Любите ли вы смотреть фильмы ужасов? Вот такой решили мы вам задать вопрос. И вот что вы на него ответили в нашем телеграм-канале «Ежели что». Каждый будний день мы вот этим занимаемся. Не очень, судя по всему, любите фильмы ужасов смотреть. Всего лишь 23% наших радиослушателей ответили «да». Еще 16 ответили «скорее да, чем нет». В общем, положительных отзывов всего лишь 39%, меньше 40. 26% ответили «скорее нет, чем да». И на подавляющее большинство, более чем треть наших радиослушателей, а именно 35%, ответили «нет, я не люблю смотреть фильмы ужасов». Как-нибудь мы с вами кинематографическую тематику продолжим обязательно. Ну, а завтра будет новый день, завтра будет новый опрос. Всем, кто принял участие в этом, спасибо.
1: Это «Драйв-тайм» с Димом Харовым.

0: писаные правила от Drive Time. В спешке выигрывает только штраф.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовос 72 и MN Мебелос LV.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унет Сибс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унет Сибс АБЦ.
4: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zivi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
6: О, это уже звучит хорошо.
5: Филе ментая жареное.
6: Отлично.
5: И сырники.
6: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
5: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
6: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.
7: СВХ плюс.

0: недели. Drive Time с Димом Харовым.
1: Вот очередной наш с вами вечер подходит к концу. И, как всегда, в окончании нашего с вами свидания скажу вам огромное спасибо за то, что пришли. Приглашаю завтра сразу же после 15. Желаю вам вот чего. Пусть вечер сегодняшний будет теплым, как долгий-долгий-долгий разговор со старым добрым другом. А ночь пусть будет расслабляющей, как внезапная новость о том, что завтра не надо на работу. Ежели что, нам завтра надо на работу. И нашей работе завтра 33 года, между прочим, исполняется акционерному обществу «Радио СВХ». 33 года, обалдеть. СВХ плюс чуть поменьше. Но это уже совсем другая история. До завтра, подруги и другие мои. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна на плюсе. СВХ плюс.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт LKPP.LV.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Металлолом Сталмец, давай. Много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец. Получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом Сталмец, давай.
8: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autori jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Обращающимся пакалпоимс нет Ergo Insurance SA, Латвийские филиалы.
9: Только 3 дня с 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция Зип-Зип-Зип. Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты Провизор, Моллерс, Валмарк и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
10: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
11: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
10: Метрополы. Видеть и увидеть.
12: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмно не зови.
13: СВХ+.

0: ФХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя...

0: Чё танцуешь, лиса?
1: После колобка к лету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВК+.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
3: В этом месяце в ресторанах «Хэсбургер» чизбургер с плавленным сыром «Чеддер». 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра «Чеддер». Помидор. Салат «Фрилис». Бекон. Петти из плавленного «Чеддера». Жареный лук и хэсбургер-майонез с паприкой.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Что делает Биг Банк?
4: Платит своим клиентам.
5: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
8: Volkswagen Festivals ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: нас, в салоне оптики «Метрополе», люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
1: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на «Метрополе оптика ЛВ».
0: «Метрополе». Видеть и увидеть.
2: Что они сделают?
3: Билми оплатит твои счета за целый год.
2: Но это же сумасшествие!
3: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
2: И за квартиру тоже?
3: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
4: Lielakcija Beigalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības, 15,99 €. Maxima.
5: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом Сталмец, давай.
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
8: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
9: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
10: 100 лет, изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только 2 вечера, 15 и 16 мая, в театре «Дайлас». Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilishuparadise.lv.
11: СВХ плюс.

которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ+.

0: Хиты пестики, хиты тычинки, хиты бутоны, хиты побеги.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я тебе.

0: Это был кайф.
1: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
7: Grilla sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grilla sezonas garšu spilva plauktā.

0: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
1: Мускаршу салга баффелинч.
2: Аркафию и отладывинч.
1: Оя.
2: Салга баффелинч.
3: Антея салга квадратинч.
4: Скаршу винч.
3: Я квадратинч.
5: Сладкос купа ар яуно шоколад с брауния гаршес квадратиню.
6: Салга.
7: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
8: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurš ir labāk padarīts darbs?
9: Kurši.
10: 8 августа в зале «Дзинтери» юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 8 августа в зале «Дзинтери». Билеты в продаже в сети «Билетчо Сервис».
11: СВХ плюс.

0: музыка для всех. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: музыка, которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: Одна ты такая, я тебя знаю.
0: СВХ плюс.
2: Смелый,

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: Голденсага ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Голденсага ювелирной фабрики номер один.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1019 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju. Iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijā festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если чё, я пахну.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ Плюс.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.
2: Весна на Плюсе!
3: Весна на Плюсе.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе танцевал мед для соли? Мы так спешили.
0: 100% хиты.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Колобок, колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают тебя.

0: Европа+.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Зимой, зимой от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.

0: для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Я заново.

0: Утреннее для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей,
0: только твоя музыка.

0: музыка, которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: Я натяну два крыла, и ближе ты. И ближе.
0: СВХ плюс.

0: рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

Русская для всех. Только хиты.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВК плюс. Весна на блюзе. Моя, моя, моя неземная. СВК плюс.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.
2: Я живу.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ плюс. Весна на плюсе.
3: Делай все, что хочешь, делай все. Только что

música. Стопроцентные хиты.

Wicked Lefty. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.